За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: смотри.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Даша.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вот я смешно было, да.
1: Соус сапилявых.

0: любим радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать еще комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена. Необычные чернила использовали для переиздания серии «Верховный эскадрон».
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ТК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.

БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В казанском метро расширили список запретов. Теперь под запретом гадания, попрошайничество и провоз самокатов. Кроме того, пассажирам не разрешается оставлять багаж без присмотра, либо принимать или передавать любые вещи от незнакомых людей на территории метрополитена. Осенью россиян ждет редкое астрономическое событие. 14 сентября Луна и Венера максимально сблизятся. Расстояние между ними составит всего несколько угловых минут. Пик явления придется на промежуток с 13 часов до 14 часов. Наблюдения показывают, что женщины дольше задерживают взгляд на тех, кто им симпатичен, тогда как мужчины чаще смотрят на тех, кто проявляет к ним интерес. Кроме того, женщины активнее используют прямой зрительный контакт, поэтому для них пристальный взгляд реже ассоциируется с угрозой. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 7 сентября, я понимаю, понедельник, все в легком таком напряжении, наверное, да, потому что...
2: Кто-то, может быть, даже и не в легком напряжении.
1: Начинается неделя. Но почему я начал с этого трека? Хочу, чтобы люди немножко расслабились и вот так вот, на изи, вот так.
2: На расслабончик что-то
1: да,
2: начали,
1: просто, да? Просто, на кайф, так ехали на работу.
2: Обратили внимание, может быть, на погоду, она сегодня, да, в принципе, да, очень вот, даже хорошая.
1: Абсолютно верно, да.
2: Вот этот прямо... легкий туман.
1: Туманчик был реально с утра. Mm-hmm. Ну, скажи, Кать,
2: солнышко, да, вот, скажи. Согласен.
1: Ребят, вот не напрягайтесь так вот. Езжайте так вот на расслабоне, не гоните, никого не подрезайте, соблюдайте правила, так вот, чтобы спокойно приехать на работу. Заходите так в офис, так, директору, здорово, шеф.
2: Улыбку дарите всем остальным присутствующим.
1: Конечно.
2: Они же заслужили, они вовремя пришли на работу, это вы опаздываете, может быть.
1: Вот. Ой, какая же музыка. Но, ребяточки, все равно мы же с Андреем будем помогать вам в этом утре, чтобы ваше утро прошло еще веселее, еще бодрее, мощнее, круче. Потому что что?
2: Потому что мы лучше.
1: На свете утреннее шоу под названием «Утро Мэнэ». Да, друзья, утро Мэнэ начинается наше утреннее шоу.
2: Когда все в голове перепуталось.
1: Все, в голове уже просто какой-то каша-малаша.
2: Каша с утра, кашка, это же хорошо, полезно, с другой стороны. Пусть хотя бы в голове.
1: И не говори.
2: А у тебя какая в голове каша, овсяная?
1: Наверное, манк.
2: Манк у тебя? С комочками?
1: С комочками, да.
2: А ведь есть люди, которые любят манку с комочками. Ты как к ней относишься?
1: Да, наверное, нет, с комочками нет, а вообще манку я всегда любил. Не знаю, вкусненько она, с сахаром, с песочком.
2: Нет, ну, манку норм, а вот комочки, это, конечно, я вот не люблю.
1: Да, да. Вот, Антон, напишешь, салям, братишки. Ой, какой-то парень тут проснулся, как человек какой-то. Раиль, кто это вообще? Он вообще, по-моему, выпал из эфира, походу, года на 3-4.
2: Да?
1: Ну, видимо, да. Он ищет людей, которых уже нет года 4 на этой волне.
2: Ой, я помню, передача такая на телевидении была, там, где люди друг друга искали, находили.
1: А, точно, жди меня, вот, вам туда, походу. Друзья, сегодня у нас, собственно, вот такой состав. Андрей Дмитриев.
2: Фарид Галимов.
1: Да, все в лучших традициях. Утреннего шоу, друзья, совсем скоро. Историческая справка. Потом у нас, конечно, утро мани будет сегодня. Сегодня у нас рубрика «Бизнес-класс» будет.
2: Да, Регина Халиулина мы будем ожидать сегодня.
1: Вроде да, обещал прийти Регина Халиулина. Ну и, конечно, самая классная музыка. Еще и игру проведем с тобой. Разыграем билетики.
2: Может быть, даже не одну.
1: Да, на нашу вечеринку. Так что, друзья, доброе утро, Хайрлита. Давайте начинать. Let's go!
3: Шоу «Утро Мэнэ».
4: А я думал, сова.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
14: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно? Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
15: Мама, я в эфире!
14: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры меня!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: Ну что ж, 7 сентября.
9: Уже,
8: да. Кстати, Дмитрий написал: утро вам, понедельник далеко не повод для расслабления. Я детеныша вез в кадетскую школу под песню «Теперь ты в армии». Мы же не про расслабление, мы говорим, что вот не надо в начале недели так сразу напрягаться. Надо немножко так вот выдохнуть.
9: Так он и не напрягался, он напряг ребенка своего, получается.
8: А ребенка конкретно
9: напряг. А сам сейчас его оставил и расслабился.
8: «Теперь ты в армии, в армии». И отправил, вот, и тот пошел маршировать. Нам куда деваться-то? Ой, ладно, ребятушки, это 7 сентября, и мы по традиции начнем наш рассказ про этот прекрасный день, как он вошел в историю, да?
9: Конечно. С чего будем начинать?
8: Ну, как обычно, с праздников.
9: Давай.
8: Let's go! Итак, друзья, 7 сентября — это 250-й день, представляешь?
9: Ровненько так прям?
8: Да, остается 115 дней до конца года.
9: Прям тоже ровненько смотрим.
8: Ровно 115, да, 115 дней. Что в этот день, друзья? Ну, во-первых, сегодня празднуется Международный день чистого воздуха для голубого неба.
9: О, как?
8: Учрежден ООН для привлечения внимания к качеству воздуха и экологическим проблемам.
9: Тут и чистое небо, и чистый воздух. Я вообще за это все, да, чтобы и дышалось, знаешь, свежо, и небушка было вот как сегодня, такое чистое.
8: Смотри, Международный день сегодняшнего полицейского сотрудничества. Это как день стукача?
9: Как интересно.
8: Что это означает, я не знаю. Официальный день ООН, подчеркивающий роль Интерпола, и совместной работы правоохранительных органов.
9: Интерпол — это же...
8: Это не наше вообще.
9: Ну да, но это такое, из фильмов мы часто слышим, что его объявили в Интерпол.
8: Да, я объявлен в Интерпол, это прям там такой-то преступник, да-да-да, это такая вещь.
9: А Интерпол — это же что, это просто ламинат хороший, все.
8: Да, кстати, качественный, да. Сегодня еще Всемирный день уничтожения военной игрушки. Их что, уничтожают, что ли?
9: Ну, это я там читал описание этого праздника. Это, в общем, подразумевается мысль такая, что надо вот эти военные игрушки, пистики там, я не знаю, какие-нибудь боевые машинки, заменить на что-то развивающееся, там, доброе и так далее. Вот принцип такой здесь.
8: Ну, понятно, понятно. А сегодня день промышленности в Ульяновской области. Наши соседи, поздравляем.
9: Поздравляем мы их сегодня.
8: О, день капы для зубов сегодня. Это боксеры применяют капу.
9: Да. Есть такое, знаем, да. Полезная штука. Но я не догадывался даже, что у нее прям отдельный праздник. Это сейчас кто-нибудь такой на ринге достает, такой плавником, и обратно вставляет.
8: Кстати, вот праздник, это, походу, к России относится. Праздник называется День памяти Google. Помним, чтим, скорбим. Как там? Скорбим. Ну, так называется, я не знаю, откуда взялся.
9: Удивительно, прям. День рыбовода сегодня еще, знаешь.
8: Рыбовода?
9: Да, это не рыболова, а рыбовода.
8: Смотри, вот еще сегодня день внучат. День сбора грибов, ну, это понятно. И день ежика.
9: Ну,
8: в России ежика.
9: Ежика, да.
8: И день барабанщика сегодня. Да. Всех барабанщиков поздравляем. Ну, а мы переходим к праздникам в различных странах. Поехали. Смотри, сегодня, что вот я смотрю, в США сегодня день любителей пива, алкоголь вредит здоровью.
9: Вредит здоровью, да, с улыбкой все-таки, ну, сказал парень.
8: Отметить можно. День салями еще в США. Колбаса.
9: Это же рядышком где-нибудь, чтобы что-то на закусочку было.
8: Конечно, такая колбасочка такая, тонко нарезанная такая, хорошо. День вымирающих видов животных сегодня в Австралии.
9: Ну это грустно, конечно.
8: А в Австралии также день сумчатого волка, который с сумкой ходит.
9: Ну.
8: Волк у него сумка.
9: Ходит понтуется со своей крутой сумкой.
8: Да, да, да, из ежика.
9: Из ежика. ежика?
8: Да не знаю. В Перу сегодня день гражданских прав женщин. В Аргентине день ботаники.
9: Да.
8: Вот такой праздник еще. В Аргентине, так я сказал. В США еще день почувствуйте любовь.
9: Почувствуйте любовь?
8: В Мозамбике сегодня день победы. Что-то я отстали. 9 мая, ребята, день победы. Вы что?
9: Ну, у них своя победа, там, знаешь, наверное.
8: Да, видимо, да. В Италии фестиваль лирической песни Пьедигротта.
9: Ну, звучит красиво.
8: Ну и на Фиджи сегодня день Конституции.
9: О.
8: А вот на Фиджи можно бы рвануть, конечно.
9: Да, Конституция отметить.
8: И не говори. А у нас, друзья, с Андреем, ведь и у нас у всех есть свой любимый народный календарь. Let's go! Поехали! По народному календарю 7 сентября отмечается день Тита-листопадника.
9: Мне кажется, тут етит-листопадник, если честно.
8: А также этот день называют Варфоломей или Тит грибной. Етит грибной, грибной. Правильно будет сказать.
9: Ну, кстати, грибов, как я понял, много. Вот буквально на выходных, где мимо лес проезжал, все время стоят машины, собирают. У меня вот папа, конечно, с грибами в этом году не ходил. Но ходил его друг, который принес ему грибы и сказал: на. Пап засолил, да.
8: Просто такой дает пустую картину, говорит: на, сходил за грибами.
9: Там грузди были. Ой, как у меня пап солит грузди.
8: А нам же слушательница принесла, помнишь, эти-то лисички, я их не открыл.
9: Лисички ты? Да. Вот им зажал и не открыл, смотри, что.
8: Надо будет открыть. Ну и, конечно, что принято в этот день делать? Собирать грибы, само собой, потому что этот день считался последним, когда собранные грибы идеально подходили для засолки на зиму.
9: Все, да. Следующий, ну там максимум напожарить.
8: И традиционно, вот прямо вечером традиционно готовили жареные грибы, варили супы и пекли пироги.
9: Ой.
8: Также занимались заготовками. В этот день, конечно, хозяйки активно консервировали, сушили и мариновали поздний урожай овощей и фруктов. А наводить порядок в этот день обязательно надо было.
9: Ну, все, подготовка к зиме.
8: Да, уборка в доме и во дворе в этот день, по поверьям, привлекала в семью удачу и благополучие. Вот, надо что-нибудь сегодня убраться. Да. И готовить напитки.
9: Это какие?
8: На Тита ставили домашний квас или заваривали свежий чайный гриб. Верили, что напитки на закваске получаются целебными и очень вкусными. Прикольно. Что нельзя делать, ребят, смотрите.
9: Так, это важно.
8: Начинать новые большие дела, строительство, ремонт или крупные бизнес-начинания лучше отложить. А-а-а. Иначе они пойдут наперекосяк и потребуют переделки. Вот так вот.
9: Все, запомнили.
8: Дальше. Брать детей в лес не стоило. Если только вы не хотите от них избавиться. Старики верили, что в этот день леший особенно активно путает тропы и может заманить ребенка в чащу. Также ссориться, ругаться нельзя. Конфликты, вспыхнувшие 7 сентября, рискуют затянуться на долгие месяцы.
9: Мы вам скажем вообще, когда ругаться можно. Там будет же какой-нибудь день такой, наверное, да?
8: Все, сегодня ругайтесь. Да, все, сегодня можно, давайте. И звенеть монетами сегодня нельзя.
9: Да?
8: Пересчитывать мелочь в кармане без необходимости не рекомендовал, чтобы не отпугнуть финансовый достаток.
9: А шелестить вот это более крупными?
8: Шуршать всегда можно. Ну, максимум карты можно так по воздуху поводить. Народные приметы, друзья. Много грибов в лесу к затяжной дожди в осени и холодной зиме. Ну что ж ты, елки-палки. Грибов-то много.
9: Много, да, все-таки? Да. Наверняка сейчас нам грибники и фоточки пришлют, и сообщат о количестве.
8: Да, если листья падают медленно и плавно, зима будет мягкой и теплой. Если же листопад бурный и ранний, жди срок морозов. Нет, у нас листопада бурнего и раннего.
9: А мне кажется, там от веса...
8: Смотри, зеленые они еще листья. Какой листопад еще?
9: Ну нет, желтые тоже есть уже.
8: О, утренний туман, а утро был туман небольшой. К ясной погоде и теплым дням. А, это хорошо.
9: И это приятно слышать,
8: много,
9: конечно.
8: Желудей на дубах к очень суровой зиме.
9: Я не видел
8: дубов и желудей тоже. Свиньи, напишите там. Есть ли желуди?
9: Сейчас никто не напишет, потому что кто хочет быть свиньей.
8: Да нет, конечно, ну, я про настоящих.
9: Люди, напишите там.
8: Ну что, друзья, вот такой вот он такой народный календарь, и мы переходим с Андреем к хроникам событий. Поехали. Так, начнем издалече.
9: Насколько?
8: 1191 год.
9: Ну, действительно.
8: Победа крестоносцев под командованием Ричарда Первого, того самого Ричарда Львиное Сердце, который, да, вот этот, да, над войском Саладина в битве при Арсуфе. Вот такой был Саладин.
9: И Арсуф был.
8: И был такой Арсуф, да. Ну что, поехали дальше. Так.
9: У меня вот только 812 год. У меня отсюда события начинаются.
8: Рано еще 1630 год. Поселение Тримонтейн. Вот слышал такое поселение?
9: Нет, не слышал. Это где-то между большими и малыми кабанами, нет?
8: Нет, чуть дальше. Поселение Тримонтейн, оказывается, вот оно, это было Тримонтейн, а сейчас оно, вот как сейчас оно называется, переименовано в Бостон. И провозглашено столицей Массачусетса. Вот это, оказывается, Тримонтейн был раньше. конечно.
9: Как Бостон сказал, мне сразу вот символика их хоккейной команды перед глазами появилась.
8: Да, да. Так, что дальше? Погнали так дальше. Вот, давай, 1812 год.
9: А, все, пришли мы к этому. Да. 7 сентября состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
8: О-о-о.
9: Ну, серьезные события.
8: А через год, в 1813 году, впервые выражение «дядя Сэм», помнишь такое выражение?
9: Конечно.
8: Связано с правительством США. В период Второй англо-американской войны, начавшейся в 1812 году, поставщиком мяса для американской армии был некий Самуэл Уилсон. Mm-hmm. Мы его звали так. На бочках с мясом было написано «US United States», ну то есть «US». Mm-hmm. Сторож ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика, и читал ее как «Uncle Sam Wilson». Представляешь? То есть дядюшка Сэм Уилсон.
9: Ну,
8: то
9: есть он с так этого момента и пошло, по всей видимости,
8: да. Он так перевел, да, да. Ну и 15 сентября 1961 года Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки, дядя Сэм, представляешь?
9: Ну, случайно, ну, так же получилось.
8: Да, случайно, реально. Так, 1837 год. День 25-летия Бородинского сражения в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя.
9: Mm-hmm.
8: Потом, который, помните, снесли при советской власти, а потом снова восстановили его. Ну, сейчас он на месте стоит.
9: Да, интересная, конечно, судьба у него.
8: Да. Что еще? 1856 год. В Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II.
9: Ну, как?
8: Да, именно в этот день.
9: Представляешь, праздник какой был.
8: Да. 1911 год. Поэт Гийом Аполлинер помещен в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра Моны Лизы.
9: Mm-hmm.
8: Подумали, что это он.
9: Смотри, Лувр во все времена все-таки грабили, да, по всей видимости?
8: Да, да, да, да.
9: Частенько такое происходило.
8: 1928 год. В СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени.
9: Ну, а вот мы вот перескочили 23-й год. Там как что раз там мы было? Про Интерпол говорили. Ну-ка. Дело в том, что вот была создана как раз вот эта международная организация уголовной полиции Интерпол.
8: А-а-а.
9: В 1923 году.
8: Это круто, круто. Так, 1936 год, вот, кстати, почему мы сразу говорили про сумчатого волка.
9: Угу.
8: Оказывается, в 36 году последний сумчатый волк умирает в тасманийском зоопарке.
9: Грусть.
8: Грусть. Ну, а, да, да, такой красивый он, этот, я вспомнил.
9: А
8: да.
9: Это вот не он бегал за вот этой птичкой бешеной-то?
8: Он с полосками, не-не-не.
9: Это другое.
8: За птичкой бегал этот.
9: Койот бегал, да, все, я вспомнил.
8: За птичкой койот, да. А вот этот сумчатый волк, он такой был, знаешь, у него спина была полосатая такая вот. Со спины начинает где-то с середины. Так,
9: ну,
8: так,
9: смотри,
8: сзади,
9: от всех понемножку взял, да? Сумку взял от кенгуру, полосатый.
8: Полоса, да, от тигра, видимо.
9: Я хотел от зебры, конечно, взять. Ну, может быть, и от тигра. 7 сентября 1945 года в Берлине состоялся первый и последний совместный парад советских, английских, американских и французских войск. И такое тоже было.
8: Круто. А в 47-м году в честь 800-летия Москвы в столице одновременно заложили 8 сталинских высоток. Те самые знаменитые высоты.
9: Да, видел. Ну, они, конечно, прям восхищают, если честно, на них так посмотреть. А в 1918 году, точнее, было создано российское телеграфное агентство ТАСС.
8: Ну и немножко давай, музыкальных таких новостей. Поехали. 1968 год. Первое выступление Led Zeppelin под названием The New Yardbirds. Ой, Yardbirds, да? Копенгагене. Они выступили.
9: Mm-hmm.
8: А в 1976 году Джордж Харрисон признан виновником в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит My Sweet Lord не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку. Вот такому певцу есть.
9: Mm-hmm.
8: Кто интересно. Бы это не был.
9: Интересно. Из еще таких, знаешь, относительно недалеких событий, хотя вроде бы уже и далеко. Помнишь, раньше был модный вот этот новый русский прям? Помнишь,
8: да, конечно.
9: Титул
8: конечно.
9: Раздавали практически. Да, да, да. Так вот, в 1992 году, оказывается, в газете «Коммерсант» впервые использовали этот термин «новый русский».
8: А, ничего себе.
9: А мы новые или старые?
8: Ну и вот такая еще, смотри-ка, музыкальные тоже новости. В 1988 году в Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация».
9: О,
8: ну это же великолепно. Но... А в 1996 году в Лас-Вегасе совершено покушение, кстати, на рэпера Тупака Шакура.
9: О.
8: Он скончался, к сожалению, 13 сентября.
9: Печально.
8: Да. Ну что, друзья, и быстренько давай пробежимся, кто родился в этот день. Сегодня у нас не очень, скажем так, густо на этих событиях, но поехали.
9: Так или иначе, они есть все-таки, потому что в 1923 году родился советский поэт, прозаик, ветеран Великой Отечественной войны, между прочим, любимый читателями за искренность и простоту стиха Эдуард Аркадьевич Осадов.
8: Осадов?
9: Да.
8: Ничего себе. Ну а чуть раньше, в 1533-м, родилась Елизавета I, королева Англии и Ирландии.
9: Вот я вижу человека, которого на самом деле не знаю, в 1909 году родился. Это американский режиссер театра и кино, дважды лауреат премии «Оскар». Чисто за фамилию поздравляю. Элия Казан.
8: Казан?
9: Да, вот только из-за фамилии. Просто человека не знаю, если честно.
8: Фамилия, прикольно.
9: Повезло прям с фамилией, если честно.
8: Ну и кто еще? Глория Гейнер в этот день родилась. Это замечательная американская певица в стиле диско, известная своими хитами «I Will Survive», помнишь? goodbye.
9: О, я угадал эту мелодию.
8: By my side, да. Или также never can say goodbye.
9: Mm-hmm.
8: Вот тоже это все она пела. Вот такая молодец была. Вот такие, друзья, у нас именинники. Ну, а мы с Андреем что? Мы хотим вам сказать, давайте мы тоже с вами 7 сентября в этот день в историю тоже внесем вот так вот, что как мощнейший день такой вот.
9: Ну, каким-нибудь добрыми событиями.
8: Конечно, конечно.
9: Чтобы спустя годы мы рассказали, вспомнили и порадовались вместе.
8: Да, как говорит Альберт, сделаем этот день великим. А мы продолжаем.
9: Доброе утро.
8: Харрите.
3: Историческая справка.
8: Ну что, друзья, у нас сейчас Андрей имеет информацию на правах рекламы.
9: Не держи в себе, делись, Фарид.
8: Да, 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва.
9: Конечно.
8: В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. А знаешь, что ведущий
9: вечер? Кто же, кто?
8: Кто, знаешь?
9: Кто?
8: Андрей Дмитриев!
9: Я, что ли?
8: Прикинь, это ты! Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20... Кстати, 11 это уже через неделю.
9: Что значит через неделю? На этой неделе уже.
8: А, на этой уже? А, на этой же уже неделе.
9: Конечно.
8: Да, 11 сентября в 20.00, друзья. Подробности на maximilians.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Реклама на Бим-радио. Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
10: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
11: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
12: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Ну что, нам вот киска Сергей написал. Желудей полно в лесу, на дереве хрю-хрю.
5: Это стихи такие, что ли?
4: Да. А вот он все проверил.
5: А что там обещали-то, если много желудей?
4: Зима будет суровой, типа того. Не надо, нам суровую зиму уже надо есть.
5: Или много корма тем, кто ест желуди.
4: Корма будет много, точно. Смотрите, какую интересную такую новость я тут нашел. У злостного нарушителя со 117 штрафами забрали авто. 117, прикинь. Коллекционер административок попался при стандартной проверке документов. Автоинспекторы проверили BMW, конечно же.
5: Но.
4: Классика, да. 51-летнего мужчина, и выяснилось, что за ним числится более сотни нарушений ПДД и штраф. Теперь коллекции водителя добавится еще один протокол, а авто отправили на штрафстоянку.
5: Эх, ну он вообще перестарался, на самом деле. Надо было на 116 остановиться, была бы красивая, ну, такая, красиво, как наш регион. Да.
4: Ну, видишь, 118.
5: 118 уже туда не сюда.
4: Да, 118 уже теперь будет.
5: А его, может быть, до этого и не трогали, соответственно, потому что 116... Ай, красиво,
4: да, ладно, красиво, езжай, ладно, езжай, да. Вот, а вот как 117... А, все, уже не наш.
5: Ну, вот сейчас уже 118-й. А теперь пока это все оплатишь, а скорее всего уж, если так много штрафов, там еще и наверняка он уже давно не оплатил.
4: 100%.
5: Там уже дальше ушло это все судебным приставом.
4: Мне вот это и удивляет, Андрей, вот смотри, столько штрафов набирать, то есть я не знаю, вот, то есть я знаю людей, которые нарушают, но они платят постоянно. То есть они, ну, типа, я, да, я нарушаю, то есть, ну, я и плачу постоянно, нормально, вовремя. А вот эти люди, на что надеются, он думает, что как бы они рассосут эти штрафы куда-то, что ли, если долго не платить, я не знаю.
5: Может быть, потому что раньше, видимо, работала такая схема, потому что там же 3 года прошло, если с тебя не взыскали, то все списывается как будто, да, если судебным приставом не передали.
4: А сейчас, по-моему, ничего не списывается уже давно.
5: Ну, давно было уже, я прям совсем давно вспоминаю, еще когда на лошадях скакали.
4: Сейчас, во-первых, как бы, ну, есть, во-первых, вот этот период же, где есть скидка,
5: да,
4: небольшая, потом полный штраф, а потом, насколько я знаю, если через какой-то период это еще штраф что-то удваивается, насколько помню, если вдруг ты...
5: Ну, это уже через судебный пристав, да, как раз, там если идет, там уже в 2 раза больше надо платить.
4: Да, и, а прикинь, у него 117 штраф, я думаю, там уже и такие есть.
5: Mm-hmm.
4: Просто я не понимаю, то есть на что надежда, вот тебя же все равно остановят когда-либо, и все равно, и что, вот, видишь, остановили, машину забрали, штрафстоянку, сейчас он оплатит и эти штрафы, и эвакуацию, и штрафстоянку,
5: а может, плюсом это, еще. Может, это у него цель была такая, может, он хотел, чтобы вот мы утромены обсудили все это.
4: А,
5: да,
4: точно.
5: Видишь, он звездой стал.
4: А я
5: может думаю... быть, такой анонимной звездой все-таки, без имен, без фамилий, но так или иначе.
4: Но
5: вообще,
4: быть,
5: конечно, лучше с другой стороны как-то популярность получать, нежели чем штраф. А с другой стороны, BMW. Что, деньги есть, наверное, на штрафы-то?
4: Ну, видимо, да.
5: Хотя BMW тоже разные бывают, знаешь.
4: Вот Ленар говорит, а что, говорит, настоящий, говорит, BMW, надо, говорит, его понять и простить. Не простят его.
5: Нет, конечно. Если уж нарушил правила, надо ответственность нести, соответственно, за свои деяния.
4: Не говори. А вот Алекс Вульсон нам пишет как раз про этот. Помнишь, мы сказали, что сегодня день уничтожения игрушек военных.
5: Военных игрушек, да.
4: Он пишет, военные игрушки? Блин, придется StarCraft скомпостерить.
5: Там половину, мне кажется, тогда придется всего удалять. Так или иначе, все игры как-то рядышком с этим все равно. Ну, многие.
4: И не говори. Друзья, время, кстати, уже 7:36. У нас, кстати, пришел уже наш любимый слушатель, который будет сегодня участвовать, кстати, в утром, Мани. Наш известный человек, который мы с ним постоянно общаемся, такое. Но пока еще время есть до, собственно, его выхода в эфир. Пока мы с Андреем, вот буквально через пару мгновений, расскажем вам о погоде, которая нас ждет на этой неделе.
0: Утро Мани сделают твое утро.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
1: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
2: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что ж, точнейший прогноз погоды. Андрей Дмитриев, прошу вас, коллега.
4: Я сегодня масштабно хочу рассказать о погоде. По республике Татарстан на предстоящие сутки. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой и умеренный, локально даже сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Максимальная температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Немножко по городам тоже, да?
3: Давай.
4: Казань, естественно, плюс 14 на данный момент. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. С этим мы вас и поздравляем. Днем нам сегодня обещают плюс 18, ночью плюс 11. А вот завтра, кстати говоря, обещают дождик. Что касается других городов нашей республики. Ну вот, например, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны. Эта сторона ночью плюс 11, плюс 14. Днем плюс 16, плюс 19. Альметьевск, Бугульма и Азнакаево. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. Нурлат, ночью плюс 10, плюс 14, днем плюс 17, плюс 20.
3: Прекрасно, прекрасно. Но вот опять дождь, это, конечно, немножко так удручает.
4: Ну, да? Завтра же только.
3: В этих дождей просто очень много в этом году, просто тьма.
4: Ну, поэтому и грибов много, знаешь ли.
3: Тоже верно, есть свои плюсы. Ну что ж, друзья, вот такой он прогноз погоды. Ну, а мы сейчас решили отправить вас в золотые нулевые. И вспомните одну прекрасную песенку. Да?
4: Это какую? Я же не знаю.
3: А вот сейчас услышишь?
4: Давай.
3: И все услышат. Поехали.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000

тысяч автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.

0: шоу «Утро Мэны» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем, Андрей, внимание. В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по супер цене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акции действуют, внимание, до 15 сентября. Всего лишь имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
6: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что ж, давайте быстренько пробежимся по ситуации на казахских дорогах. Ну, все понятно, дети пошли в школу, поэтому, друзья, 6 баллов уже, представляете? 6 баллов. Ой, ничего, внимание, самая крупнейшая пробка. Это улица Азина, улица Мира, Сибирский тракт от магистрали М7 до улицы Журналистов. Знаешь, сколько там, насколько можно стоять?
3: Сколько?
2: 1:46.
3: Проще не ехать, по-моему.
2: Да, 1:46, просто 1:46. Гвардейская улица от улицы Аминской магистрали до улицы Николая Ершова 16 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахмана 15 минут. Центральная улица, улица Кулгали от улицы Мира до улицы Агачлак 11 минут. И проспект Победы от Аграрной улицы до улицы Академика Губкина 10 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум, третья, все. 30 транспорта, все по нулям. Кировская в центр, 3 из центра, 0 баллов. Слушай, а что там произошло тут? Ну, посмотрю-ка. Что там, 1:46-то? Так, ну, во-первых, все еще из Дербышек, все еще дорогу ремонтируют, все продолжают ремонт дорог.
3: Ну да, вот тут даже два значка таких есть, даже три.
2: Зато ДТП я вижу прямо, аж так, тут не одно даже. Вижу на Амирхана, если двигаться... Так, вот непонятно, кстати, отметка.
3: Одно, получается, на пересечении с Ямашево, но там, видимо, да. На мосточке.
2: Только
3: прям
2: непонятно, вот это
3: левый ряд.
2: А, левый?
3: Да, и еще одно ДТП, отметочка на пересечении с Чистопольской. Это... Средний ряд и левый ряд.
2: Да, когда вы с Чистопольской, допустим, пытаетесь съехать направо на Амирхана в сторону Миллениум, вот прямо на повороте около мечети Казан-Нуре, там средний и, про... и левый ряд, да, указано?
3: Да.
2: Так, еще есть?
3: Мусин какой-то бордовый на Горьковском шоссе, там вот уже ближе к выезду в городе, 3 отметки от ДТП есть.
2: Ну и традиционно, вот я вижу, дорога из Куяков стоит, это классика просто.
3: Но они дружные.
2: А, на Горьковском 2 отметки, да, кстати, реально.
3: 3 даже.
2: Угу. Ребята, соблюдайте правила дорожного движения, ну а мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП «Сатарова» Эльвира Гакилевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие? Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалиева, 32. Телефон 245-21-50. Ну а сегодня, друзья, к нам снова пришел в гости наш любимый Айдар Сахаб, он же Хан Батька. Привет, Айдар.
4: Доброе утро.
2: Прости, пожалуйста, как дела у тебя?
4: Все хорошо, я же здесь.
2: Ну все, ты здесь, да? Вот он нам рассказал, что сколько там, через сколько дней, сколько там.
4: Короче, первый раз был 11 сентября 2018 года.
2: 2018, 11 сентября. Ничего себе, 8 лет прошло.
4: Почти,
2: то есть буквально через 3 дня будет 8 лет, как ты впервые на Бим-радио.
4: Да, нет, но впервые на Утромани.
2: А, на Утромани. Ну вообще на Бим-радио ты же бывал вообще очень много раз.
4: Очень много раз.
2: Очень, даже не сосчитать уже, мне кажется.
4: Как будто родился с ним. Я родился, через год Бим появился.
2: Да, кстати. Скажи, пожалуйста, у тебя... Как у тебя дела вообще в жизни-то? Что-нибудь произошло нового? Не знаю, женился, развелся, детей завел?
4: Да нет. Единственное, не буду рекламировать, конечно, но у меня сделали амбассадором некой техники.
2: Да, кстати, да, у нас Хан Батька теперь мотоциклами и квадроциклами торгует. На секундочку.
4: Поэтому, как бы, если что, там, напишите.
2: Напишите, если кому надо, да.
4: Рекламировать не буду, нельзя.
2: Да, у них есть все, короче.
4: Да, у нас. Обращайтесь.
2: Все китайское.
4: Ну...
2: Нормально.
4: Найдем.
2: Ну что ж, Айдарик, у нас все как обычно. 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10
4: тысяч. Давайте полчаса с ним болтаем, 100 рублей давайте.
2: И расходим. Не тратьте на меня вопросы.
4: Да, писаем просто по кайфу, отдохнем.
2: Да нет, смотри, даже у нас же слушатели, они ждут все, ждут. Мы даже уже трансляцию Андрей запустил.
4: В машине надо поумничать сидеть, что легкие вопросы. Оно всегда так.
2: Да, ну давай посмотрим, получится, не получится.
3: А ты в следующий раз просто руль какой-нибудь приноси, там меховой, я не знаю, сиди, как будто в машине просто. Легче, может, психологически тоже будет.
2: Да, кстати, так поможет, может.
4: Ей-ка, так и сделаем.
2: Так и специально руль. Ладно, друзья, ну, у нас слушатели все ждут, они очень все хотят тоже поучаствовать. А, кстати, вот Альфред пишет, можно номерок Айдара? Все, видишь, уже мы тебе продали уже какую-то вот технику.
3: Ну что ж. Запахло процентом.
2: Кстати. Ну что, друзья, мы начинаем утро мани. У нас первый вопрос на 100 рублей. Как говорится, разминка. Let's go.
0: Утро мани.
2: Айдар, вот вопрос, кстати, такой достаточно нелегкий для 100 рублей-то.
4: А был один раз, когда я на 100 рублей ушел.
2: Ну смотри, да таких много было. Какая знаменитая фраза звучит в мультфильме «В стране невыученных уроков»? Был такой мультфильм. Знаешь ты, не знаешь его? Да все, Айдар такой, боже. Короче, в стране невыученных уроков, так мультик так назывался, в которой нужно было правильно поставить запятую. Ну, это же классика, да.
4: Но казнить нельзя помиловать.
2: Казнить нельзя помиловать, да. Либо казнить, запятая, нельзя помиловать, либо же казнить нельзя, запятая, помиловать. Это, конечно же, 100 рублей, верно.
0: Боже. Утро мани.
2: Но тут тебе вот главное, ты знаешь, вопрос непонятно, да, вот когда ты говоришь фразу, вот это запятыми, да. И все, ну все ясно уже тогда. Ну что ж, 100 рублей уже есть, а сейчас расходимся.
4: Ну, посидим просто, время у нас выделено.
2: Да ладно, ладно, нет, ну пойдем дальше, зачем, у нас же есть еще вопрос на 500
4: газуем
2: рублей.
4: Газуем до конца.
2: Газуем, конечно, поехали. Скажи мне, Айдар, какой спортивный снаряд летает быстрее всего?
4: Ну, по логике, наверное, копье.
3: Копье.
2: Ты подумай еще раз. Вот.
4: Ну, либо диск, либо копье.
2: Кажется тебе... Не, подожди, вот ты слишком тяжелый эти берешь. Я просто подсказка пока. 500 рублей можешь подсказывать?
3: Да-да-да.
4: Спортивный снаряд?
2: Да-да-да. Вот этот вид спорта... Этот вид спорта, кстати...
4: Теннисный шарик.
2: Этот вид спорта, кстати...
3: Близко уже.
2: Близко уже. Этот вид спорта, кстати, стал гиперпопулярным при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, по-моему, если не ошибаюсь.
3: Да?
2: И потом стали открывать визите-центры вот эти вот.
3: Да.
2: Вот этого вида спорта. При нем, по-моему.
3: Я даже не знал, если честно.
2: Как-то раз он сказал, вот этот спорт прямо так развивает зрение и мышление. И все такие,
4: а у нас открылся такой центр?
2: Есть у нас в Казани тоже.
4: Бадминтон, что ли? Серьезно?
2: Скажи Валанчик? Утвердительно.
4: Валанчик?
2: Валанчик, да. Валан для бадминтона. Самый быстрый, кстати.
4: Серьезно?
2: Да, вот именно что. Это 500 рублей. Браво!
0: Утро мани.
4: Беда.
2: Да, вот смотри-ка. Оказывается, при мощном ударе смеши, он так называется, его скорость может достигать более 400 км в час. Представляешь? Мировой рекорд! Представляешь, около... Мировой рекорд. Около 493 км в час. Вот так долбанул кто-то. Для сравнения, теннисный мяч летит максимум примерно до 260 км в час. То есть в два раза меньше. Хоккейная шайба до 180-190 км в час.
3: Так что у тех, кто занимается вот этим спортом, меньше рыбов, чем хоккеистов.
4: В лагере играли бомбинтон, вот этот валанч, который летит там два дня до соседа.
2: Да, да, да. Это кажется, это мы так били. А вот на момент удара он очень быстро вылетает. Да, когда вот удары, тем более, когда чемпионы мира это бьют, ну, сам понимаешь. Ну что ж, время не будем тратить, у нас впереди вопрос на 1000 рублей. Поехали!
0: Утро мани.
2: Итак... Логика, вот вопрос такой, смотри. Логика может привести вас из пункта А в пункт Б. А воображение? Куда? Закончите знаменитое изречение Альберта Эйнштейна. То есть логика может привести вас от пункта, ну, то есть из пункта А в пункт Б. А воображение? И вот дальше его фраза Альберта Эйнштейна. На самом деле не сложно особо так-то подумать, можно. Но времени у нас мало.
4: Воображение к открытиям, не знаю, к изучению новому, к чему там воображение может, к проблемам.
2: Это легко вообще. Ну, хотя нет, но если просто воображаешь, какие проблемы могут быть.
4: Ну, ты же...
2: Ну, если столько проблем в твоей голове.
4: Воображение пошел.
2: Нет, если ты пошел
4: уже. Насечного, может?
2: То, да, любовь может из нас прийти вообще. Просто подумай, то есть это же... Вот смотри, еще раз. Логика может привести вас из пункта А в пункт Б. А воображение...
4: Но если логически думать, что воображение никуда не придет, потому что мы же в голове воображаем все это. По логике мы идем вот как идет, так идет. А по воображению мы сидим и мечтаем.
2: Ну вот, окей, да-да-да, вот продолжим фразу, давай. Вот еще раз. Логика может привести вас куда из пункта А в пункт Б, а воображение...
4: Никуда не приведет.
2: Никуда не придет. Твой окончательный ответ.
4: Ну, пускай будет так.
2: Пускай будет так. Окей, мы принимаем этот ответ и сейчас услышим правильный ответ.
4: А, ну то есть...
0: Утро мани.
2: Да, ну, вот как бы ты вроде, с одной стороны, так мыслил, но вот чуть-чуть не дошел. Да, действительно, можешь никуда как бы и не привезти, сам понимаешь, да? Но Альберт Эйнштейн сказал вот как. И на самом деле это было правильное выражение. Логика может привести вас из пункта А в пункт Б, а воображение, Эдар, знаешь, куда угодно.
4: Да.
2: Да, потому что ты в мыслях можешь и уехать, и прийти, и что-то сделать, правильно же?
3: Даже на Сечину.
2: Даже на Сечину. Поэтому Альберт Эйнштейн сказал, что воображение может привести куда угодно. И это был бы правильный ответ, но зато у нас есть... Кстати, у тебя есть такая сотка уже?
3: Нет. Я же приготовил уже.
2: А, ты уже приготовил?
3: Конечно,
2: все.
3: Конечно.
2: Друзья, у нас...
4: уже так, то есть настолько давно в меня верили.
2: Это Андрей, не я.
4: Я понял.
3: Не-не, остальные я тоже сегодня заготовлю, просто сотку достал.
2: Да, ну что ж, зато, видишь, Ханбать, у тебя не было вот такой сотки с автографами, с печатью.
4: О!
2: Вот. Замечательно. Вот, молодец. Ну что ж, и как обычно, друзья, напоминаю, что у нас сегодня Айдар Сакапов. Айдар, можно передать привет на камеру? Ну,
4: привет тем, кто проснулся. Я вот сегодня пораньше встал, боялся, что не доеду, залез, но в 7 утра приехал, здесь гулял, ходил. Вот. И всем, кто знает, всем, кто не знает, Бим Радио, естественно, ведущим Альберту, кто в пробке, наверное, там стоит, дербышечка. Ну, в общем, всему городу, кто в пробке стоит, не грустите, кто на работе, работайте, кто спит, ну, спокойной ночи.
2: Да,
3: кто спит, спите.
2: Ну что, друзья, это был Айдар Сакапов. Айдар, спасибо тебе большое.
4: Вам спасибо.
2: Ханбатька. Так что номер-то мы скинем, наверное, да? Вот у нас Альфред.
4: Скидывайте, скидывайте.
2: А то он же хотел что-то, говорит, дайте номер, говорит, Айдар. Мы передадим. Ну что, друзья, это была игра «Утромания», а мы продолжаем.
0: «Утромания». Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан возглавил рейтинг регионов, где наиболее благоприятные перспективы для поиска работы. Предлагаемые в республике зарплаты в среднем достигают почти 81,5 тысяч рублей, при этом уровень безработицы составляет всего 1,7%. Вторая ветка метро может стать длиннее. Рассматривается ее продление от станции столетия ТССР до Березовой рощи. Проектирование уже запущено. К лету следующего года специалисты завершат ключевые этапы. Обозначат границы участка, проработают планировку ветки и сформируют план поэтапного развития дорожной инфраструктуры. А пока город развивается и растет, есть повод и просто выдохнуть. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим Радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
1: «Поднимаем
2: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: Папа, еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим Радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу.
3: Сепелявых
2: шоу, сепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
10: Ну что, Андрей, пора разыграть 2-3 пригласительных на нашу вечеринку. Информация на правах рекламы. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября уже на этой неделе. Перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бим-радио. Ведущий вечера... Андрей Дмитриев!
11: Что-то я так о себе,
10: сам себе
11: скромненько, да, уж, конечно.
10: Забудь на ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+, возрастное ограничение. Ну что, друзья, пора разыграть. Новый сезон вместе с Бим-радио начался.
11: Конечно.
10: Андрей, у тебя есть вопрос, я знаю.
11: Обязательно. Ну, смотри, сразу предлагаю решить. Нам не жалко, поэтому прям 3 пригласительных будем разыгрывать. 3
10: Правильно.
11: Победителя у нас будет. Ну и далеко ходить не будем. Давай 2, 4 и 6 пример сегодня.
10: 2, 4, 6.
11: Четно пойти, чтобы четкий день был сегодня.
10: Хорошо. Друзья, ваши ответы вы присылаете на наш номер в МАКС. Плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 и 8. Окей?
11: Все, могу еще? Переходить к вопросам.
10: Подожди. Вот я хочу сделать красиво. Подожди, вот что, куда делась эта штука твоя? Так. Все, я потерял.
11: Не получится красиво. Ай, довольно красиво так.
10: Я не потерял. Куда надеялся-то? Так. Ну ладно, все. Ну что, друзья, мы знаем вопрос. Вам надо будет просто писать первый вариант, второй или третий.
11: Да.
10: Ты готов?
11: Так, быстрее всего. 1, 2 или 3.
10: Погнали!
11: Итак, довольно простой вопрос. У нас все-таки сентябрь, все в школе, все где-то рядышком с этой темой. Поэтому вопрос тоже звучит таким образом. Какую фразу учителя... дети боялись больше всего на уроке, по статистике,
10: о,
11: да?
10: Я
11: из
10: знаю.
11: Трех перечисленных, соответственно. Первое. Звонок для учителя, а не для вас, да? Вторая. Сейчас к доске пойдет... И вот это вот.
10: Ага.
11: Многоточие. И, ну и третий вариант, оценку тоже на двоих ставить вам, а?
10: Ага.
11: Да. Давайте еще раз. Первый вариант. Звонок для учителя, а не для вас. Второй. Сейчас к доске пойдет. И третий. Оценку тоже на двоих ставить.
10: Прекрасно. Пишите, друзья, первый, второй или третий вариант. Кстати, уже 2 миллиарда уже ответов пришло. А мы скоро с Андреем вернемся и расскажем, кто же заберет пригласительные.
12: Утромены сделают твое утро.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, пусть такой классной песней от зверей.
2: Каптен Джек.
1: Да,
2: невозможно не начать.
1: Не говори. После такой вот замечательной песни мы с Андреем готовы огласить победителей. Тех людей, которые пойдут на вечеринку уже 11 числа.
2: Да, это мы тоже как группа зверей скажем им да, получается.
1: Да, да. Мы улыбнемся и скажем им да.
2: Да.
1: Ну что, ребятушки, давай.
2: Напомним вопрос сначала, да? Мы спросили, какую фразу учителя дети боятся больше всего на уроке.
1: Да,
2: первый вариант был звонок для учителя, а не для вас. Второй сейчас к доске пойдет. И третий оценку тоже на двоих ставить. Ну и, конечно же, правильный ответ это ответ номер два. Сейчас к доске пойдет
1: Андрей Дмитриев.
2: Потому что эта фраза, на самом деле...
1: А я, кстати, не боялся. Не
2: она же еще и девчонок отдельно пугает. Вдруг к ним пойдут, да?
1: Да, да.
2: Кстати, Регина, по-моему, прислала довольно тоже такую пугающую фразу. Вот эту вот «достаем двойные листочки».
1: О, да, «достаем двойные листочки», да. Это контроль, значит, начинается. Да.
2: Итак, победители. У нас, значит, Альбина, Гузель и Миша пойдут на нашу вечеринку. Мы поздравляем.
1: Мишка, который Трофим?
2: Да.
1: Мишка, где твоя сберкнижка? Это про него?
2: Может быть.
1: Отлично. Ну что ж, две девушки и парень у нас идут на вечеринку. Друзья, 11 сентября.
2: Уже в эту пятницу.
1: В 20:00 сбор гостей в Максимилианс. 18+, напомним.
2: Ой, мощно будет.
1: Ай, мощно, стильно, загорело.
2: Я прям точно пойду.
1: Пойдешь, конечно. Ведущий Андрей Дмитриев, кстати, секундочку. Мы поздравляем победителей! Все, ребята, увидимся 11 сентября.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.
1: Ну что ж, у нас есть информация на правах рекламы. Друзья, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакции на коррекцию зрения. Знаешь, сколько, Андрей? А знаешь, всего лишь 12 500 рублей.
2: Вот это
1: за
2: да.
1: Оба глаза, причем не
2: потрясающе.
1: За один. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акции действуют, напомним, до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк». Банк спорта Республики Татарстан.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
15: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
16: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
17: И только сейчас.

0: даль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ха-ха, смотри-ка, Андрей. Все-таки искусственный интеллект очень классно входит в нашу жизнь. Смотри-ка, в мэрии Казани адресовали урны для фотоотчета.
2: Да?
1: Такая новость там в телеграм-канале. Так, короче, там, похоже, нашли, говорит, новый способ решения проблемы горожан. Нужно просто, говорит, генерировать фотоотчеты с помощью нейросетки. По словам казанцев, так и поступили сотрудники администрации Кирмоса.
2: Ага.
1: Смотри, жители оставили заявку в народном контроле и попросили установить урны у пункта выдачи заказов на Рахимова.
2: Ну?
1: Тем урне там. Спустя время специалисты отчитались о выполнении и даже предложили фото.
2: Mm-hmm.
1: Все, говорит, ничего. Но урны существовали только на снимке, а в реальности их нет. И там прям две фотографии приводятся. В реальности нет их, на фото вот.
2: Интересно, конечно. А где там, не указано, где именно?
1: Рахимова, там на улице Рахимова есть пункт выдачи. Вот этот.
2: Ну, если просто кирские, надо посходить, посмотреть, а что там, они есть или нет, это легендарные какие-то урны. Не, но, я слышал, тут, что где-то так делали.
1: Тут жители приложили фотографии, что их нет, на самом деле. Ну, классно же.
2: А может, это фото до было? Смотри, я сразу такой не верю.
1: Зато о чем говорит? Видишь, администрация Кирмоса работает с нейросеткой. Они идут в ногу со временем. Они молодцы.
2: Ну да, да. Нет, я вообще говорю, слышал уже о подобном, что-то где-то в России, ну там далеко от нас, кто-то так поступил. И это вылезло наружу, соответственно. Я так думаю, кто-то понес за это ответственность.
1: Но всегда всплывает, ты же знаешь.
2: Естественно, да. Ну, мне кажется, все-таки должны были сразу научиться на этом.
1: Ну, вообще, да.
2: И не повторять уже чужих ошибок. А хотя бы красивые пририсовали-то урны.
1: Да, они прям такие симпатичные урны.
2: Там уж раз через искусственный интеллект могли бы уже тогда и сразу, я не знаю, асфальт перестелить, там окна поменять всем жителям во дворах. Все, что угодно сделать.
1: Да, почему бы и нет. Да, вот еще, кстати, вчера такая новость приходила, что, оказывается, в отель на Миллениуме прибыли футболисты в футбольный клуб «Ахмат».
2: О-о-о.
1: Да, что, игра у нас скоро будет, что ли?
2: Может быть.
1: Ну, видимо, да. Там даже замечен был господин Черчесов.
2: О-о-о.
1: Как его, дядька Черноморова называют. Сидит такой довольный.
2: Ну, вот видишь, какие у нас хорошие места есть, чтобы спортсменов тоже принимать на самом высоком уровне. С большим удовольствием будут к нам еще приезжать они.
1: Болеем за Рубин.
2: Обязательно.
1: Что же там говорить, да? Да, круто, круто.
2: А у нас что, тут было сообщение, по-моему, от Надежды.
1: Какое?
2: Сейчас я его найду, не найду. Мы там про BMW рассуждали, просто она написала, и я говорю...
1: Да, мы расскажем, напомню, друзья. Мы новость такую прочитали, что одного мужчину, водителя BMW, поймали, у него 117 штраф неоплаченных. Ну, и машину эвакуировали. Ну, и она нам написала, она говорит...
2: Да, вот я нашел на сообщение, да, Анастасия. Как жена BMW-щика...
1: BMW-шника.
2: BMW-шника, вот, видишь, у меня даже не получилось выговорить. Подтверждаю, денег у них нет, машина все скушает, соответственно. И у меня вот сразу в голове возник вопрос, а вот у каких, у владельцев каких автомобилей много денег получается?
1: Ну вот
2: может
1: давай,
2: быть,
1: давай
2: у Лады, например.
1: Нет? Давай порассуждаем.
2: Давай.
1: Нет, смотри, если это какой-то крытый олигарх, то, может быть, и водитель Лады тоже может быть много денег.
2: Крытый олигарх?
1: Ну, в смысле, много денег, а сам такой кроется, на Ладе катается, там, не знаю, в шурмичных питается.
2: Нет, кстати, есть такие. Даже у нас в городе, я знаю, очень состоятельный мужчина один. А вот внешне на него посмотришь, такой скромный, знаешь, он может на диванчике у себя в офисе прямо
1: спать. А внешне бомжар, да? Нет, слушай, ну, смотри, во-первых, вот если человек едет на Rolls-Royce с лишним водителем, ну, однозначно деньги есть, мне кажется.
2: А, ну, то есть не сам за рулем.
1: Не сам за рулем.
2: А
1: еще.
2: Может, он получает удовольствие от этого. Есть же большое количество людей, которые любят ездить.
1: Думаешь, такси премиум вызвал?
2: Нормально. Да, тут, кстати, уже предлагают варианты. Вот Евгений пишет, Toyota или Lexus сразу с деньгами, соответственно.
1: Почему?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, Toyota не самая дорогая машина вроде как бы.
2: Ну, а зато водители самые богатые, наверное.
1: Ну, как вариант.
2: Мы же сейчас не про то, что какая машина там.
1: Ну, вот Maybach точно, мне кажется, такой признак богатства.
2: Ой, ну это уже чрезмерный признак богатства там. Вот, 570. 50-й Lexus, крузак 200-й, нам пишет.
1: А Кирилл говорит, у водителей солярисов такси нормально приносит. Это богатые люди.
2: А-а-а.
1: На солярке.
2: Вот, вот, видите, пока мне не разошлись. Кто-то считает, что на солярисах самые богатые люди, кто-то считает, что вот на премиальных автомобилях, соответственно. Ну, нам подсказывают, доброе утро, сегодня Рубин Ахмат в 19.30, а еще в 19.30 Рубин Адмирал. Это что это? И там,
1: как,
2: и там
1: как
2: показывают.
1: Они на два поля играют, что ли?
2: Сегодня все школьники будут просить билет на футбол и хоккей. Интересно, где будет больше народных? Хоккей или на футболе.
1: Он неправильно сказал, Рубин Адмирал. Акбарс Адмирал, наверное. Да, это Рубин с Ахматом, а Акбарс, наверное, играет с Адмиралом сегодня, да. Кстати, да, что-то я сегодня не работаю, там где-то сегодня не будет. Да, а Евгений говорит, не ломается, говорит, Toyota, поэтому деньги не тратятся, как на BMW. Возможно, к этому еще вернемся чуть-чуть позже.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей Дмитриев, прошу вас, коллега.
5: Да, по республике Татарстан прогноз погоды на ближайшие сутки. Облачно с прояснениями, ночью местами днем в большинстве районов небольшой и умеренный, локально даже сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Максимальная температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Если конкретнее так по городам, то в Казани ночью нам обещают плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны, та сторона ночью плюс 11, плюс 14, днем плюс 16, плюс 19. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Что здесь? Здесь ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. Нурлат, ночью плюс 10, плюс 14, днем плюс 17, плюс 20, соответственно.
4: Ну что, круто.
5: В Казани сегодня осадков не ожидается, уже 15 градусов, а вот завтра дождливо будет.
4: Опять дожди. Ну ладно, вообще дождей очень много в этом году, и грибов тоже. Ну что, поехали дальше?
5: Да-да-да.
4: Let's go.
0: Синоптики не ошибаются, ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Ну что, мы с Андреем спрашивали вас, как по-вашему, вот, богатый человек, на какой машине ездит? Вот по-настоящему богатый.
5: Да, а может быть, вы вообще не на машине, может, он, знаешь ли...
4: На пешкарусе.
5: На общественном транспорте ездит, и за счет этого он денег много сэкономил и богатым стал.
4: Вот и мне пишет нам Бабай. Доброе утро, я знаю очень богатого человека, а он, говорит, ездит на Шкоде Октавии. А еще, говорит, я знаю, имя не писать не буду, человека ездит на Porsche Окаен. Porsche Окаен, знаешь? У нас только Окаен в Казани. Живет в съемной комнате, питается дошираками. Да ладно. Это какой-то, ну, какой-то мазохист, не знаю.
5: Ну, вот есть такое, там, так, знаешь, принцип, что машину видят все, а вот дом никто не видит.
4: И еще добавляет, так что сейчас, говорит, авто не показатель человека. Те, кто реально богат, они ездят на комфортных седанах на заднем седане.

0: сиденье. Вот с этим я согласен, да.
1: А вот есть мнение у киски Сергея.
0: У киски Сергея?
1: Да. Есть мнение. С такими ценами на бензин у нас все богачи получаются. Да, если могут себе позволить заправлять бензин, то значит богатые уже.
0: Ну да. А вот Марат говорит, точно знаю, у кого есть Аурус, тот биг байкеши. Очень богатый человек. Ну, Аурус, да, согласен, согласен.
1: Доброе утро, пишет нам Хан Батька, обладатель 100-рублевки. Призрак богатства зеленый в боях и мотоцикл Харлей. А ком же это?
0: Я понял тебя, Хан Батька, я понял. Подколол так подколол. Да, если бы я был так действительно богат, как вот пишет Хан Батька.
1: Твои года, твое богатство.
0: Да, я бы, наверное, на каком-нибудь радио где-нибудь там, не знаю, в Нью-Йорке сидел.
1: Все, ты ж ниже. Все, вот у тебя уже высшая точка.
0: Вообще не сила на радио, скорее всего.
1: Лучшая радиостанция, да. Премиальные все за наличку покупают единица. А, премиальные авто за наличку покупают единица. Они все в основном лизинговые. На бизнес какой-нибудь оформлен, соответственно.
0: Ну, да? Возможно. Но это же, так для них же это удобнее и выгоднее, как правило. Зачем сразу отдавать столько денег? Ну, за, допустим, машина стоит 30 миллионов, да, есть такие машины, их много.
1: Ну.
0: А зачем сразу 30 миллионов выкидывать просто за машину, когда можно оформить лизинг? И тихонько со счет компании списывается потихоньку. Подумаешь, там процент. Все, инфляция съедает все равно. Так все делали.
1: Стало интересно посмотреть на твою ТС-ку. Что там написано на тему того, кто обладает.
0: Леонард вчера заправился за 80 рублей за литр. Я очень богат. 80 рублей за литр.
1: Нет, нет, вы вчера были очень богат, сегодня уже нет. Сегодня уже придется как-то это дело отбивать.
0: Да. Ладно, мы к сообщениям еще вернемся. Больше после небольшого блока рекламы.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Кайся.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
11: Реклама 0+.
12: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
13: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
15: Буквально через пару мгновений игра «Слово за слово», поэтому, друзья, дозванивайтесь на наш студийный номер. Номер какой?
16: Тот же самый.
15: 292-102-8.
16: Вот.
15: Звоните, 292-102-8, нужен один мальчик и одна девочка.
16: Да, давайте сначала девочки звонят, потом мальчики.
15: Все, окей, let's go, поехали.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что происходит на улицах нашего любимого города. Итак, по данным Яндекс.Карты, 6 баллов. 6 баллов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, внимание. Самая мощная пробка — это улица Азина, улица Мира, Сибирский тракт от магистрали М7 до улицы Журналистов. Знаете, сколько там времени надо поставить?
3: Сколько?
2: 2 часа 24 минуты.
3: Ой, ужас какой.
2: 2.24. Это что такое вообще?
3: Помимо отметок ремонте дороги, еще и есть две отметки ДТП в левом ряду. Да.
2: Проспект Альберта Камалеева от улицы Тулпар до улицы Академика Сахарова — 10 минут. Проспект Немашева от Чистопольской до Адараскова — 8 минут. Магистральная улица от Турбинной улицы до Учительской улицы — 6 минут. И ТЭЦкая улица от улицы Челюскина до улицы Копылова — 5 минут. Мосты и дамбы — Ленинская, Миллениум и 3 из транспортной — 0. Кировская дамба в центр — 4, с центра — 0 баллов. Ребята, что там происходит вот на этом-то Азино? Где это вообще там? Что там происходит?
3: Как? Ну вот напротив Березовой рощи, конечно, по направлению в сторону города. Две отметочки даже есть.
2: Ой-ой-ой. Ребят, короче, если вдруг вы в тех краях, если вы нас слышите, не езжайте туда, объезжайте, не знаю, по М7, заезжайте через другие въезды в город.
3: Тут абсолютно через любой въезд быстрее будет, мне кажется.
2: Да, так что, ребят, даже не суть. А ДТП больше-то и нет, кстати.
3: Но есть еще на улице Залесной, вот,
2: есть, да?
3: Рядышком с развязкой М7, но там в целом все зелененькое. И отметка уже тоже давно стоит.
2: Значит, старые,
3: 731.
2: Значит, уже разъехались. Угу. Соблюдайте ПДД, ну а мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
2: Спонсор игры «Слово за слово» — ООО «Канавта 18». «Джак Канавта». «Джак Канавта» — новый официальный дилер. Центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. Продажи «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч рублей, представляешь?
3: Это классно.
2: Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сегодня победитель игры получит подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Кто, Андрей, был первый сегодня?
3: Евгений был первый. Доброе утро.
2: Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро, мужчины. Доброе утро, Алина.
2: Привет, привет, привет. Подожди, сейчас до Лены мы еще не дошли.
3: Он сам представил ее, получается.
2: Молодец. Евгений, чем занимаешься? Расскажи нам, пожалуйста.
4: Еду по работе из одного района в другой.
2: Прекрасно, прекрасно. Ну и как ты сказал, твоя соперница Алина. Алина, привет. Алло, Алина?
3: Алло, алло.
2: Она здесь вообще нет?
3: Должна быть, наверное. Сейчас мы попробуем ее переподключить. Может быть, как-то у нас
2: так
3: получится.
2: Попробуй-ка.
3: Ого.
2: Алина, синкайта. Эй. Алло, алло.
3: Так, это мы ее в телефоне только слышим, получается, да?
2: Точно? Я все включил.
3: Да?
2: Да.
3: Так-так-так.
2: Так-так-так.
3: Сейчас, секунду.
2: Алина, ты здесь?
3: Технически попробуем реализовать.
2: Да, вот попробуй. Да, вот этот Bluetooth настроим подключенный вообще.
3: Mm-hmm.
2: У нас небольшие, друзья, бывают такие технические моменты. Мы тут поменяли один телефон. И просто расскажем вот такую внутряночку. Поменяли один телефон, и поэтому новый вот пока вот еще у нас тут этот отказ сработать.
3: Так, ну что, давай попробуем, может быть, вот так все-таки?
2: Как?
3: Алина?
5: Да, здравствуйте.
2: А, ну вот так. Давай так, окей, пусть будет через микрофончик, пусть будет так. Ну что ж, ребята, Евгений, Алина, у нас все очень просто. Мы, собственно, вам надо будет называть слова на заданную тему. У нас все-таки спонсор-то автомобильный, поэтому автомобильная тема. Давай мы сделаем как? Вот все, что связано с автомобилями, но только на букву «А».
3: Я согласен.
2: Просто буква «А», ребят, вот на букву «А» любые слова, но связанные с авто. У вас будет минута, кто последний скажет слово, тот заберет наш подарок. Это сертификат в семейный парк активного отдыха. Евгений был первый. Евгений, я запускаю таймер, и ты говоришь слово. Евгений. Что у нас, Евгений?
4: Хороший вопрос.
2: На «А» в автомобиле, ну, самое простое слово, самое первое.
4: Автомобиль. Автосигнализация.
2: Автосигнализация. Поехали. Алина.
5: Аккумулятор.
2: Аккумулятор, супер. Евгений?
4: Я в растерянности.
2: Давай.
3: Жидкость есть такая.
2: Антифриз. Вот, молодец. Алина.
5: Амортизатор,
2: красотка.
4: А висит еще вот тут вот впереди на стекле, на зеркале. Ароматизатор,
2: прекрасно.
5: Антифриз
2: было.
3: На нем плюс-минус еще и заряжают его.
5: Аккумулятор, я уже говорила.
2: Она говорила, аккумулятор, да. Алина, давай.
5: Арматура
2: в багажнике, пусть будет так. Евгений.
4: Абсорбер.
2: Абсорбер, прекрасно. Есть такой, есть. Я его даже менял как-то, удалял его. Был звоночек, а это значит со словом, каким очень интересным, абсорбер побеждает Евгений! Да, Евгений, с победой. Действительно. Кстати, у меня в Ягуаре был абсорбер, он ломается иногда, и ты бак не можешь заправить, вот, знаешь, постоянно отщелкивает бензобак.
3: Поэтому и поменял, да, машину?
2: Да, примерно так и было. Алина, ты билась круто, мощно, даже поначалу круче, чем Евгений, но вот немножко не успела. Алина, передавай привет, пожалуйста.
5: Ну да. Хочу передать привет своему супругу, который сидит рядом, ребенку Варваре, который сидит рядом, и Диане, дочке, которая сейчас находится дома.
2: Супер, мы тоже всем...
5: будет заниматься.
2: Прекрасно, мы тоже всем им передаем привет. Алина, хорошего вам дня, пока, звоните нам еще и играйте с нами. До свидания. Ну что ж, вот так вот. Евгений, с победой!
4: Спасибо, ура!
2: Тебе достают сертификат семейный парк отдыха активного и можешь прямо сейчас передавать приветы. Let's go!
4: Отлично. Спасибо. Привет всей Казани, Татарстану. На самом деле на букву А очень мало предметов в машине.
2: Ну да, но надо просто подумать, да, действительно. Ну что ж, Евгений, оставайся, пожалуйста, на линии. Сейчас вне эфира Андрей расскажет, как забрать подарок. С победой, молодец. Хорошего дня, не клади трубочку. Ну что ж, друзья, это был Евгений. Это была игра «Слово за слово».
3: Я все еще сижу, вспоминаю слова на букву А.
2: Да, кстати, реально. Автопокрышка.
3: Автомагнитола. Если приставку «авто» используют, то бесконечно можно.
2: Автолобовое стекло.
3: А даже так?
2: Все, друзья, это была игра «Слово за слово».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане к 2030 году показатель пунктуальности рейсов общественного транспорта намерены поднять до 86%. Сейчас этот показатель составляет 54%. В новом стандарте четко прописан режим работы. Начало движения не позже 6 часов 30 минут, окончание не раньше 22 часов 30 минут. В казанском метро расширили список запретов. Теперь под запретом гадания, попрошайничество и провоз самокатов. Кроме того, пассажирам не разрешается оставлять багаж без присмотра либо принимать или передавать любые вещи от незнакомых людей на территории метрополитена. 7 сентября отмечают трогательный праздник «День внучат». Он подчеркивает важность связи разных поколений в семье. В этот день особенно ценно уделить внимание бабушкам и дедушкам. День внучат словно дополняет день бабушек и дедушек, ведь в семейных отношениях важны обе стороны. И тех, кто дарит мудрость, и тех, кто ее принимает. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
5: Ну что, 9, уже практически 0-3 уже в студии. Это значит, что мы в новом часе.
6: Это классно же, новая неделя, новый час.
5: Это раз. В новом часе у нас скоро будет рубрика «Бизнес-класс». И вот давай к сообщению дочитаем, которые раз люди присылали, вот насчет того, что какой человек вот на каких... Какой богатый человек на каком машине должен кататься? Вот мы такой вопрос задали.
6: Да можно даже не загонять себя в рамки машины, можно прям транспорт.
5: Но вот тут и написал нам Игорь, вертолет. Кстати, реально, бедный человек точно вертолет не потянет. Там только пилоту платить, знаешь, сколько надо?
6: Ну, вообще, да, я тоже где-то какую-то информацию читал, смотрел, там обслуживание годовое за вертолет, даже самый простенький, просто сумасшедших денег стоит.
5: Да там даже сама вот зарплата пилота, знаешь, там ничего себе, там далеко за полмиллиона все это зарплата.
6: Ну, тут в рамках экономии можно самому обучиться, наверное, тоже, хотя, наверное, не так просто, да?
5: Конечно, обучение, пройти все остальное, ну и потом, знаешь, ты же когда богатый-то... Зачем тебе самому пилотировать?
6: Ну, логично, да. Артамонстр нам пишет, что богатый не ездит, его возят, причем часто на самолете или вертолетах. Опять же, ну, здесь еще все-таки от расстояния, наверное, зависит же, да?
5: Ну, да.
6: Потому что на самолете же ты не поедешь до соседнего дома.
5: Да. А нам пишет вообще, жажда не все, имидж все. Жажда не что, имидж все. Вот что я говорит, скажу. Вот, кстати, Юрий говорит, богатый чел ездит на велосипеде, бенза не надо. ТО не проводят, ТО ж надо. Проходить у велика, кстати, у велика. Вечно здоровый, не тратит на лекарства. По платке и на парковке бесплатно, поэтому все заработанное копит. Вон как.
6: Да, вот видите.
5: То есть все велосипедисты у нас, получается, богатые люди?
6: Это у нас прям марафоны богатства, получается, здесь проходят по городу периодически какие-то.
5: А Евгений конкретно нам локацию богатых людей отправил.
6: А, да?
5: Все богатые на лодочных станциях, на локомотиве в гавани. Ну, кстати, да, тоже держать яхту тоже ничего себе.
6: Ну, согласен, конечно, да.
5: А вот Ханбайк задается вопросом, а что, говорит, в понятии богатый человек? Это сколько? 5-10 лямов в месяц или больше 500 миллионов в год? Ну, мне кажется, 5-10 в месяц, это тоже уже богатый человек.
6: Наверное, да.
5: Ничего себе, 5 миллионов в месяц заработать.
6: Но это же явно выше среднего. А если конечно. Выше среднего, значит, уже богатый.
5: Ну, хорошо, конечно, 5 миллионов в месяц зарабатывать.
6: Да. Ренат...
5: Все девушки с Патриков хотят таких.
6: Ренат вспомнил все слова автомобильные на букву А.
5: А, потом, вот как раз мы их потом прочитаем. А пока, друзья, мы уйдем на небольшой блок рекламы.
7: Утромены сделают твое утро.
8: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Информация. Вкратце в рамках рекламы, друзья, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на зимний на один в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
8: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
0: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
10: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник 2025 года». Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
11: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
12: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
12: 0+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
2: Я тебя научу смородину любить! Желтый пилявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
9: Рубрика «Бизнес-класс» по понедельникам традиционно. И наша замечательная соведущая Рестан Гургенидзе, Гамар Джоба. Привет, привет, как дела?
10: Всем привет-привет, хорошо, спасибо большое.
9: С кем ты сегодня пришла в студию, расскажи нам, пожалуйста.
10: О, мне сегодня, как всегда, интересный гость. У
9: Давай.
10: Нас сегодня в гостях Ирина Андреева, основатель центра... простите, пожалуйста,
9: Давай.
10: У нас сегодня в гостях Ирина Андреева, основатель центра «Большое счастье», соавтор трансформационной игры «Неидеальное родительство», нейропедагог и семейный консультант.
11: Всем доброго утра, здравствуйте.
9: Ирина, здравствуйте.
12: Доброе утро.
9: Как у вас настроение?
11: Ой, настроение прекрасное. Сегодня такая прекрасная солнечная погода. Полюбовалась видами, пока до сюда ехала, так что настроение отличное.
9: Ну мы как, на «вы», на «ты» разговариваем?
11: Давайте на «ты».
9: Ирина, слышь, ты.
11: Иди сюда.
12: Не забывай, что это все-таки педагог, насколько я знаю.
9: Да. Ирина, а впервые на радио?
11: Да, на радио впервые. На телевидении была, вот на радио ни разу. Так что у меня сегодня первый опыт.
9: О, ничего себе. Окей. Окей. Ну, у нас, как обычно, наша грузинская подруга приготовила вопросы и будет задавать. Поехали.
10: Да. Ирин, давай расскажем с самого начала, что же такое центр счастья?
11: Угу. Да, мой центр «Большое счастье» — это центр подготовки к школе, коррекции школьных трудностей. И мы занимаемся тем, что мы подготавливаем детей к тому, чтобы они легко пережили начальную школу, они легко справлялись с той нагрузкой, которая есть. И тут нам важно говорить не только о том, что мы их обучаем, даем им знания, да, но при этом мы еще занимаемся эмоциональной подготовкой и психологической подготовкой. И, конечно, работаем с родителями, потому что особенно для родителей, которые первый раз ведут ребенка в первый класс, это что-то новое, это непонятно, и что с этим делать, не ясно.
9: Что-то непонятно, потом надо бросить, иди учись, все, у нас так было.
11: Вот, поэтому мы, конечно, и разговариваем с родителями о том, как интегрировать вот этот новый опыт в свою жизнь, и для того, чтобы семьи были счастливее, как говорится, и спокойнее.
9: То есть, получается, вы именно вот подготовки малышей вы занимаетесь, то есть до какого-то периода условно, вот именно кто идет впервые вообще в школу?
11: У нас получается, что есть два варианта того, как вы к нам попадете.
9: Через Сеченова или через Волкова, да?
11: Нет, то есть первый вариант, вы приходите в 5 к нам лет, да, в 5, в 6 мы начинаем вас готовить в школе. Второй вариант, он уже такой потруднее, то есть когда ребенок уже столкнулся в школе с трудностями какими-то, и тогда он к нам приходит, и мы разбираемся, в чем же причина, и корректируем его.
9: Хотела бы я к вам прийти, но 5 лет было очень давно.
10: Я услышала интересный факт. К вам ходят в школу не только дети обучаться, но и родители в том числе.
9: О, ничего себе.
10: Представляете?
9: Да, это как фильм «Большая перемена»? Вот это вот?
11: Нет, у нас это просто одно такое из направлений, потому что ребенок, он всегда, ну, как бы часть семейной системы, угу. И поэтому очень важно, чтобы семья тоже была, скажем так, в одном поле, иначе получается, что мы условно вот здесь вот свою работу делаем, а он домой приходит, и дома все то же самое.
9: Там все по-другому, да?
11: Да, да, да, там все по-другому. И бывают такие случаи, когда мама приводит ребенка и говорит, например, ну он вообще дома не слушается ничего, чего вы с ним тут делаете, что он? И вот мы объясняем, чего мы там с ним делаем, чтобы он у нее дома тоже слушался и нормально реагировал, они могли договариваться. Вот, mm-hmm. Поэтому мы еще учим вот выстраивать такие отношения партнерские с детьми тоже в том числе.
9: Ну, это отдельный как бы курс идет.
11: Но он не отдельный, он идет у нас в параллель. То есть в любом случае мы работаем и с ребенком, и с родителем. То есть мы, по сути, работаем со всей семьей.
9: Я про бабки. Все понятно. Не знам, прошу.
10: Так, почему? Мне кажется, очень правильный подход, на самом деле.
9: Ну, конечно.
10: Не только детей обучать, но и... партнерстве с родителями. Вот так вот теперь у нас.
9: Ну, так и должно быть, потому что действительно, они что-то дают ему там условно на курсах, да, то есть ребенок это все воспринимает, приходит домой, а там все по-другому. Да, и все ломается. Конечно, а там мама, которая: ой, мой сыночка, моя корзиночка. Вот это все.
10: Так, я знаю, что вы занимаетесь нейроподготовкой к школе. Звучит очень серьезно, сложно. Можешь, пожалуйста, рассказать простыми словами, что же это такое?
9: Берется чип Илона Маска и гвоздиком в голове ребенка.
11: Ну, вообще, что такое нейроподготовка, нейрообучение? То есть мы обучаем, используя знания о работе мозга. Да? То есть если мы берем дошкольников, мы должны понимать о том, что у них ведущая деятельность игровая. И помимо того, что ребенок у нас просто должен зачитать, там еще у мозга должно куча моментов, этапов случиться. То есть там должен появиться фонематический слух, там должна на нужном уровне развиться память, он должен быть достаточно усидчивый, там должна быть концентрация внимания. И мы, когда обучаем, мы можем и... как говорится, знания в голову положить, и при этом вот эти все факторы учесть и их скорректировать, потому что чаще всего как приходит, говорит: он сидеть у меня не может, он концентрироваться вообще не может, он вихляется, он залезает там под стол, он вообще не слушает, и тогда мы ищем, скажем так, в чем, почему это происходит. Мы находим эту причину, и параллельно с обучением мы имеем возможность эту причину корректировать.
9: Да, перестаньте поить свой кофе.
11: Вот, то есть наши дети, они не сидят все время за партами, это не классическая подготовка к школе. У нас небольшие группы, до 6 всего человек, вот, и получается, что они очень мало сидят за партами, но при этом они много двигаются, то есть они читают это все, то с молоточками бегают, то они там по дорожкам лазят, собирают что-то в корзинке, и у нас всегда на занятиях достаточно шумно, поэтому я родителей всегда предупреждаю, здесь тихо не будет. Но так обучение происходит намного эффективнее.
9: А как же вот они готовятся, если они у вас бегают, носят, а потом такой приходит первый класс и говорит: 45 минут урок, и все, сел он. И он такой...
11: Ну да, смотрите, я же сказала, что мы практически не сидим за столами, да, но все-таки этот момент у нас есть. И концентрация внимания, она у нас не тренируется тем, что мы ребенка посадили 45 минут за стол и дрессируем его, что ему вставать нельзя. Когда у нас мозг сформирован правильно, в нужной последовательности, это происходит автоматически. Автоматически нормально может сидеть. Вот, поэтому мы здесь это все через игру тренируем. Тренируем по-другому просто. Mm-hmm. И результат уже получается такой, что ребенок спокойно первый класс переживает, и все хорошо.
10: Я вот сейчас слушаю Ирину и думаю, что мне тоже как будто надо прийти в эту школу, научиться концентрации, сидеть спокойно, не переключаться с одного дела на другое.
9: Ирин, есть у меня дочь, она не станет зовут.
11: Возьмите ее, пожалуйста.
9: Возьмите, пожалуйста.
10: Папа, оплатите, пожалуйста, курс.
12: Какие тут подробности семейные?
10: Вы вместе
12: сразу.
9: Классно, у меня вот Татарин грузинка родилась.
10: Так, ну, прям, мне кажется, этот вопрос у всех должен быть, любимых наших БИМ-радиослушателей. Мы реально, вот абсолютно правильно, да, Фарид сказал о том, что мы вот как-то пошли в первый класс, и ничего нормально, и справились, и отучились, и все хорошо. В чем же, почему же сейчас... вот так важно.
9: В современном мире,
10: отдавать,
9: да, как будто. Да. Почему современные дети вот не такие, как мы были? Те нас привели, моя мама привела в первый класс, так, 1 сентября. Вот так, все, я на первый... И все, больше она в школу не ходила, только на собрание.
11: Ну, тут хочется задать вопрос, а вспомните, как ваше детство проходило.
9: Было. Шикарно, лучшее детство в мире, вот честно.
11: Ну, вы, наверное, очень много гуляли на улице, лазили по деревьям, по
9: городу. Везде. Спорт, танцы, я где только не был. То есть дома меня не было.
11: Но в этом-то на самом деле есть большая проблема, что в условиях того, что сейчас мы очень сильно топим за безопасность, мы где-то, может быть, даже...
9: Перебарщиваем,
11: да. То есть дети не ходят самостоятельно на улицу, они не гуляют. И, между прочим, есть такая история, что, например, у нас человек очень плохо ориентируется в пространстве, если он пешком не перемещается на местности. А мы практически всех детей сейчас перевозим на машине. Ну, плюс, конечно, гаджеты, плюс вот это огромное количество информации, которую есть у нас вокруг. То есть эти дети растут уже в другом мире, соответственно, у нас обучение должно строиться по-другому. Вот, поэтому это важно. Но у родителей всегда есть выбор. Он всегда может решить, что для него важно, и выбрать ту подготовку, которой он подходит. Потому что дети все очень разные. Он может пойти на классическую подготовку к школе. Вот. Он может отдать его условно на нейроподготовку к школе. Он может его вообще не готовить. Тут нет, как говорится, правильного решения, потому что мы подбираем решение для ребенка. И действительно бывают такие случаи, что ребенка, например, приводят, мы его смотрим на диагностике. Я говорю: слушайте, ребят, вам не надо. Такое бывает. Не очень часто, но такое мы встречаем.
9: А, то есть прямо говорите, вам не стоит.
11: Да, да.
9: То есть и так все нормально.
12: Это не в смысле, вам не поможет, нет?
11: Нет, не в этом смысле. То есть мы всегда... То есть моя концепция такая, что мы отталкиваемся всегда от ребенка. То есть то, что вот хочет родитель, то, что может ребенок, мы это совмещаем, смотрим на диагностике. И иногда действительно ребенку не надо. Иногда он, правда, очень хорошо подготовлен, и ему нет необходимости на нейроподготовку ходить. На подготовку у него нет необходимости ходить. Он вот уже сформировался, и с ним все хорошо. Ну, то есть как бы мы тогда ему скажем: слушайте, вы супер, давайте, ребят, вперед.
9: Не бывает так вот, привели ребенка, вот такие: о, нет, вам не к нам, ведите экзорциста.
11: Слушайте, ну такого, кстати, не было, но у детей бывают разные причины, потому что, ну, что у них что-то не получается, иногда приходится подключать специалистов, так бывает. Вот, но... Огромная благодарность этим родителям, потому что они делают этот шаг, и как бы они проблему свою решат, они не будут ее копить, и тогда у ребенка будет какой-то результат, и, как правило, он получается хороший.
9: Вот. Замечательно. Ну, давай, Александр, еще один вопрос, Саша, есть время немножко?
10: Да, хочется вот все-таки услышать, как же не превратить вот эту вот гонку, да, родителей к... Ну вот есть же такое, что слишком стараются родители. И можно, например, сейчас задам правильный вопрос, как родителям не превратить подготовку к школе в очередную гонку за идеальным ребенком? Вот так вот хочется спросить.
11: Ну, во-первых, нам важно понимать, что школа — это просто часть жизни. И очень много туда родители вкладывают такой важности, серьезности, и детей уже с садика... Ты пойдешь в школу, а там уже в школу ты пришел, тебя уже к ЕГЭ готовят с первого класса. Вот немножечко эту важность важно снять, потому что важно, чтобы ребенок осознавал, что у него кроме школы вообще-то еще есть другая жизнь. И у всех вообще кроме школы есть еще другая жизнь.
9: Это точно.
11: Мы все эту часть жизни пережили, да, и вспоминаем ее. Кто-то с теплотой, кто-то, ну, вот с разными эмоциями мы переживаем. Вот. И тут важно смотреть, что реально может ребенок. Почему, например, я уже говорила про диагностику, потому что нам важно оценить, на что ребенок на самом деле способен. Да, что ему комфортно, и чтобы вот, ну, как бы он эту жизнь прожил, не думая только о том, что он пахал всю жизнь за партой, не поднимая ни разу носа своего от учебников, переписывая по 158 раз в тетради со скандалами от родителей. И поэтому нам важно понимать, какой вообще этот ребенок сидит, какие у него сильные стороны, какие у него зоны роста, и что как бы родитель, как это вообще видит. Для этого выстраивается образовательный маршрут для детей, вот, и тогда уже родитель может, исходя из этого образовательного маршрута, принимать решение, делать какие-то шаги и видеть эту вариативность. Ага, если у нас вот это хорошо пойдет, мы можем туда идти. Собственно, например, я со своей дочкой примерно так и поступаю. У меня сейчас дочке 5 лет, ей в школу только через 2 года.
9: Как раз.
11: Да. Вот, но мы тут смотрим, как бы, я смотрю, вот у нее сильная сторона есть, она очень нарциссически так проявляется, такая театральная, очень неяркая составляющая. И мы как бы, ну вот, условно там в рамках дома я могу ее, ну вот, интеллектуальные потребности ее закрыть, да, они у нее достаточно хорошо развиты. Мы упор делаем на театральную. Это искусство, где она может себя проявить. Мы делаем упор на языки, которые у нее хорошо получаются. А дальше будем смотреть, что из этого получится, потому что там вариативность тоже большая.
9: Замечательно. Спасибо вам большое за интересную информацию, за интересную беседу. Да, к сожалению, время нас уже поджимает. Напомню, дорогие наши слушатели, что у нас сегодня в гостях основатель центра «Большое счастье», соавтор трансформационной, вообще всего же. Вы знаете, я радиоведущий, да. Игры «Неидеальное родительство», нейропедагог и семейный консультант Ирина Андреева. Ирина, вам спасибо большое.
11: Спасибо большое.
9: Нистан, тебе тоже большое. Как там спасибо-то по-грузински?
10: Мадлаба.
9: Вот оно самое, да.
11: Спасибо, что пригласили. Очень интересно.
9: Информация, друзья, на правах рекламы. Ваш ребенок невнимателен, быстро устает, а чтение еще даются ему с трудом. Не спешите считать его ленивым. Возможно, ему просто нужен другой подход. В центре «Большое счастье» нейроподготовка к школе. Развиваем внимание, память, мышление и учебные навыки через движение и игру. Помогаем детям учиться легче и увереннее. Большое счастье. Бакиюрманче 7. Напишите в ВК Бимрадио и получите подарок. Подробности по телефону 8-965-588-3372. Все верно. Возрастное ограничение 0+. Еще раз. 8-965-588-3372. Ирина, спасибо. Нистан, тебе тоже большое спасибо. Хорошего дня. Приходите еще к нам. Будем очень-очень рады. Обязательно.
10: Всем пока-пока.
8: Бизнес-класс. На Бим-радио.
0: Перезагрузка по-взрослому.
9: Еще одна информация в рамках рекламы. Да, 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. На 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан
0: Максимилианс.
9: Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера вот этот парень напротив меня, Андрей Дмитриев.
12: Я.
9: Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
13: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
14: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
13: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
15: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
16: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
16: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
18: Бер ике, эш дурт, яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
19: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
20: Рестораны вкусом порадуют вас.
21: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
19: Сможете одеть ребенка, будет как в картинке.
20: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
22: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
23: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
16: 18+.
19: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
16: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Ну что, 9:37, кстати, уже скоро у нас в следующем части мы будем поздравлять именинников, это раз. А потом будем петь, это два.
3: Утромания.
2: Ребят, мы вот все, не знаю, как обычно, у нас голова идет кругом, какую песню спеть, поэтому предлагайте. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, какую песню?
3: Может быть, как раз песня про то, что кругом голова?
2: Кругом голова, как говорится.
3: Что-то народное вспоминается мне. Кругом голова. Ай, напилась, и я пьян. Не понедельничная песня, конечно, да. Алкоголь вредит нашему здоровью.
2: Ну, давай немножко пообщаемся на такую тему. Смотри, оказывается, Татарстан вошел в топ-4 регионов России по продажам новых автомобилей. Прикинь, за январь-август 26 года в Татарстане продали 3700 новых легковых авто на 12,8% больше, чем годом ранее.
3: Mm-hmm.
2: Что, ситуация налаживается, что ли, потихонечку?
3: Ну да, вот видишь, мы обсуждали до этого, на чем ездят богатые люди. На новых автомобилях ездят богатые люди сейчас.
2: Вот, да, которые куплены за нал, допустим, да, без всяких там кредит.
3: Ну, это не обязательно, почему? Опять же, самые дорогие уже, мы как вы выяснили, они же тоже там в лизингах, в кредитах и так далее.
2: Ну, тоже верно. Также еще одна новость, друзья. Игры кочевников пройдут в Казани в 28-м году.
3: Да?
2: Да, прикинь.
3: А, это
2: да.
3: Вот только недавно уже в Бишкеке, по-моему, да, открылся?
2: Да, вот только-только-только был, там, причем нифига себе, год открыть, сам забабахали.
3: Да, красиво.
2: Там, такие, конечно, кадр только видим, но очень мощно. Mm-hmm. Так вот, Татарстан выиграл право на проведение соревнований у Башкортостана и Алтая. Турнир станет не только крупным спортивным событием, но и площадкой для развития инфраструктуры национальных видов спорта и международных встреч.
3: Ну, здесь
2: ну,
3: уж...
2: классно.
3: Здесь уж можно соседям нашим башкирам сказать о том, что, ну, тяжело с нами конкурировать. У нас уж сколько мероприятий прошло. Вся инфраструктура под это готова.
2: И не говори. Так, ребята, еще новость для всех автолюбителей, не только. Смотрите-ка. В центре Казани частично ограничат движение из-за национального полумарафона.
3: Опа.
2: У нас, оказывается, еще такое есть. И ограничение затронут участки дорог в районе моста Миллениум, Кремлевской дамбы и улицы Севгат-Хакима. Mm-hmm. Запрет парковки с 4 утра 10 октября.
3: А, это в октябре еще только.
2: Да, в октябре. До 11:30 11 октября. Кремлевская набережная, муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки. Улица Севгат-Хакима, муниципальная парковка у дома номер 60. Только, конечно, кадр только видим, но очень мощно. Mm-hmm. Так вот, Татарстан выиграл право на проведение соревнований у Башкортостана и Алтая. Турнир станет не только крупным спортивным событием, но и площадкой для развития инфраструктуры национальных видов спорта и международных встреч.
3: Ну, здесь
2: ну,
3: уж...
2: классно.
3: Здесь уж можно соседям нашим башкирам сказать о том, что ну, тяжело с нами конкурировать. У нас уж сколько мероприятий прошло. Вся инфраструктура под это готова.
2: И не говори. Так, ребята, еще новость для всех автолюбителей, не только. Смотрите-ка. В центре Казани частично ограничат движение из-за национального полумарафона.
3: Опа.
2: У нас, оказывается, еще такое есть. И ограничение затронут участки дорог в районе моста Миллениум, Кремлевской дамбы и улицы Севгат-Хакима. Mm-hmm. Запрет парковки с 4 утра 10 октября.
3: А, это в октябре еще только.
2: Да, в октябре. До 11:30 11 октября. Кремлевская набережная, муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки. Улица Севгат-Хакима, муниципальная парковка у дома номер 60. Короче, там целый график, очень

0: еще такое есть. И ограничение затронут участки дорог в районе моста Миллениум, Кривлевской дамбы и улицы Сивгат-Хакима. Запрет парковки с 4 утра 10 октября.
1: А, это в октябре еще только.
0: Да, в октябре. До 11.30 11 октября. Кривлевская набережная, муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки. Улица Сивгат-Хакима, муниципальная парковка у дома номер 60. Короче, там целая графика, очень много всего. График перекрытия у нас будет и 11 октября, и 12 октября. Ребята, ой, там много, и тут долго читать.
1: А не холодно бегать-то в октябре уже, нет?
0: Ну, я думаю, нет. Некоторые, они зимой же люди бегают только так вообще.
1: Ну, тоже верно, с другой стороны. Ну. А если снег уже выпадет? Ну, конечно, маловероятно, да? В октябре как будто у нас снег, да, если даже и выпал, то обратно пропал.
0: Вряд ли, снег вряд ли будет. Ну, а, друзья, если вдруг что, ищите информацию, потому что, ну, вот такая вещь. Прикольно. Так, что еще и новость у нас есть, Андрей? Давай посмотрим.
1: Я не знаю. Нет больше новостей.
0: Вот, а вот такая новость, смотри. Россиян призвали пересаживаться с автомобиля на лошадей из-за проблем с бензином.
1: О, это я видел, да.
0: Православный предприниматель Герман Стерлингов заявил, что чем хуже ситуация с топливом, тем лучше, чтобы люди меньше ездили на этих проклятущих автомобилях и возвращались к истокам. Ребята, вот он не знает, что ли, что коньяку содержать еще похлеще автомобиля будет.
1: Но зато, опять же, игры кочевников, может быть, тебя сразу привлекут на открытие, смотри.
0: Вероятно,
1: в Бишкеке,
0: да,
1: там сколько коней было на открытие. Возможно, даже больше, чем людей. Хотя нет, на каждом коне было по человеку, еще и просто люди были. Нет, все-таки лошадей было там поменьше, да.
0: Да. Друзья, ну а что, сегодня у нас 7 сентября, вот я смотрю, на улице солнышко, это великолепно. Вот какая погода будет, мы расскажем с Андреем буквально через пару мгновений.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Ну что ж, давай, Андрей Дмитриев, расскажи нам, пожалуйста, какая же погода нас ждет вообще сегодня, завтра, вообще по республике, что там у нас, как там, что там.
1: Сейчас
0: ждет?
1: Обязательно расскажу, тут просто сообщение в тему, так скажем, о Кирюхе, от Кирюхи есть.
0: Давай.
1: Он говорит, глянул прогноз погоды на завтра, там в 7 утра дождь, ой, говорит, завтра будет 10 баллов, это точно.
0: А-а-а.
1: Да, у нас, видишь, тут вроде прогноз погоды, а при этом еще и от Кирюхи прогноз по ситуации на дороге на завтрашнее утро. Ну, мы о погоде чуть более конкретно, прям по республике, расскажем прямо сейчас. Облачно с прояснениями, ночью местами днем в большинстве районов небольшой и умеренный, локально даже сильный дождик, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, максимальная температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Что касается Казани, ночью обещают плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Там ночью плюс 11, да, от плюс 11 до плюс 14, днем плюс 16, плюс 19. Альметьевск, Бугульма, Ознакаево. Там у нас, значит, плюс 11, ночью плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. Нурлат, ночью плюс 10, плюс 14, днем плюс 17, плюс 20. Ну, вот такая вот она погода.
0: Ну, классно же.
1: Да.
0: А вот сегодня, смотри-ка, солнце, сегодня же у нас, не, что там, дождя не будет сегодня?
1: Сегодня осадков не ожидается.
0: И это великолепно, это великолепно.
1: Облачно с прояснениями сегодня. А вот завтра...
0: А вот завтра.
1: Если конкретно показания, то аж целых 3 капельки нам рисуют. Да.
0: Прикольно, прикольно. Вот я думаю, сесть, что ли, сегодня на мотоцикл, прокатиться, что ли? Как думаешь?
1: Попробуй.
0: Попробуй. Да, то сезон-то все уже заканчивается тихо-тихо, потом-то и некогда будет кататься-то.
1: Ну.
0: Все, понятно. Вот такой прогноз погоды, друзья. А мы вернемся совсем скоро.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромене» ООО «Глаз Клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по супер цене. 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на «Зинина-1» в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
4: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный миниван для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
9: «Максидом». Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что ж, вернемся-ка мы к казанским дорогам, обновляем информацию. О, 3 балла. Ура! Все угомонилось как будто бы. Но! Улица Мира, Сибирский тракт, вот топливо улицы до журналистов. 44 минуты все еще, друзья.
3: Но уже не 2 часа, с другой стороны.
2: Да, было 2 с лишним. Улица Марселя Салимжана, вот улица Нурсултана Назарбаева, до улицы Хади Такташа 5 минут. Вот и все. Других крупных пробок-то и нету. Но мосты, дамы, по нулям вообще. Все 0-0-0-0-0-0-0. Глядим на карту. И на карте вижу одно ДТП на проспекте Универсиадис. Да, если вот вы едете по Оренбургскому тракту, получается... А, я понял. Если вы пытаетесь съехать... как эта улица называется-то?
3: Оренбургского тракта, нет, на Пермское шоссе.
2: Не, наоборот, с Пермского шоссе. Если ты пытаешься вот на Оренбургский тракт съехать, на этом съезде, я так понял, средний ряд. Да, наоборот, если ты вот как раз оттуда. И почему-то еще на ДТП, вот я смотрю, там же рядом.
3: Вообще на остановке.
2: Тоже средний ряд на остановке почему-то, да. Ну, это, видимо, это, скорее всего, одно и то же ДТП.
3: О, а там, кстати говоря, еще после Танкового кольца показывается на, получается, Оренбургском тракте, что ли?
2: А, да, еще есть?
3: После Танкового кольца, да, уже по направлению в центр. Здесь тоже есть отметочка у ДТП. И затруднение, кстати, имеется. Средний ряд в 9.25 только поставили отметку.
2: Все, других ДТП мы не видим, вроде бы как бы. А, нет, подожди-ка, вот дальше увеличиваешь, смотри, и ближе уже к перекрестку с Даурского на Оренбургском тракте.
3: Ага.
2: Напротив, это Институт культуры. Там тоже указан ДТП, средний ряд, отметка 9.02.
3: Смотри-ка, что-то у нас сегодня Оренбургский тракт прям такой опасный.
2: Отличился. Друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Но ситуация на казахских дорогах такая очень даже неплохая. 3 балла всего на все.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
2: Ну что, концерта Канье Уэста на «Газпром-арене» не будет. Вновь сообщили представители стадиона. Никаких зарубежных артистов в октябре 2026 года там не запланировано.
3: Да.
2: Но, тем временем, организатор концерта продолжает настаивать, что шоу состоится.
3: Mm-hmm. Интересно. Интересно, да.
2: Интересно.
3: Без него, что ли, как-то?
2: Не, ну, видимо, да, какой-нибудь. Найдут какой-нибудь Канье Уэст с института Патрис Лумумбы, с университета. И будет Канье Уэст там какой-нибудь.
3: Такой, нашего местного разлива, так скажем.
2: Местный Мига. Да. Что еще? Давай посмотрим-ка.
3: Вот в Акитском районе цена квадратного метра в новостройках достигла рекордных, знаешь, скольки?
2: Скольки?
3: 426 тысяч рублей за квадрат.
2: Сколько? Это где-то?
3: Это в Акитском районе.
2: 402... Ребят, пол миллиона за квадрат практически.
3: Да.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Прикинь.
3: А тебе, чтобы... Вот, помнишь, раньше игра была такая, квадрат чертили? Вот, чтобы в квадрат поиграть,
2: да,
3: там 4 квадрата уже.
2: Я играл, да.
3: Представляешь, это почти 2 миллиона.
2: Ну, там большие квадраты были.
3: Но пишут, это более чем вдвое дороже, чем в строительном районе, к примеру, там 198 тысяч рублей за квадратный метр. В Новосавинском районе квадрат стоит 308 тысяч рублей, в Московском 267 тысяч, в Советском около 255 тысяч рублей.
2: Прикольно,
3: да.
2: Прикольно.
3: Ну, в общем, авиастроительный район, получается, у нас самый доступный.
2: Самый пока, да?
3: Угу. Ну, вообще, много комплексов, так скажем, чуть подальше, прям от центра.
2: Да сейчас вообще Казань во все стороны разрастается. Я тут недавно был в районе фермы 2.
3: Угу.
2: Я там столько домов новых построили. Просто такой, и причем такие, знаешь, человеники такие, этажи там 20 с лишним, там просто... Ух.
3: А я вот на даче ездил, у нас там даже садик построили по пути.
2: А вот садик, это хорошо.
3: Садик, да. Ну, там рядом и дома, соответственно, строятся. То есть, тоже в целом большой какой-то комплекс. Ну, у меня в сторону Васильева дача, соответственно.
2: Даже у нас в Кабанчиках он тоже садик построили. Весь тут же заполнился. Весь битком просто все.
3: Ну, это ж хорошо.
2: Ну, мне нравится, название прикольное. Мы же около аэропорта.
3: Ну.
2: У нас садик, детский, называется «Самолетик».
3: «Самолетик»?
2: Да, ну, что, класс. Ну, в тему вообще очень. Очень мне понравилось название, да. А, кстати, минувшее лето, вот объявил гидрометцентр. Минувшее лето стало самым теплым в России за всю историю наблюдения с 1891 года.
3: Да?
2: Что-то я тоже не заметил такого. Мне кажется, самое теплое лето было в 2010 году. Помнишь, когда адское пекло-то было весь все лето?
3: Ну, мне, кстати, тоже не показалось это лето каким-то...
2: Вообще теплое лето. Да, ну, самое дождливое, наверное, да. Я что-то откуда это взяли. Июль, типа, стал для страны самым жарким месяцем за все время наблюдений. Июнь занял вторую позицию, а август вошел в десятку наиболее теплых в истории. Как они это, откуда они берут это все, я не знаю.
3: Не знаю. Но мне почему-то это лето показалось таким среднестатистическим. Не сказать, что много дождей было.
2: Нет, дождей было много, Андрей. Да? Я сказал, дождей было реально много. Я просто... Как я могу это сравнить? Смотри, у меня газон, есть автополив, как бы, но... условно. Он у меня работал дня 4 только в этом году. Потому что нету жары. То есть, ну, не то, что жары, всегда вода. То есть я прям трогаю, у меня прям, ну, земля мокрая, просто автополив отключил. Потому что все, трава зеленеет, солнышко блестит, как говорится.
3: Да, и без автополива все работает, получается.
2: Да, потому что когда очень жарко, нету много дождей, стоит не полить один день, там буквально трава тут же становится желтой, понимаешь, она цвет меняет. А тут ничего, я даже отключил, и ничего не работает. Кстати, скоро сливать придется воду все. Эх.
3: Зима близко.
2: А, и не говори, что ж делать-то, ничего не поймешь. Уже не первый раз.
3: Да, вот такая еще новость есть. Для посадки пассажиров на самолеты и поезда будут использовать госмессенджер Макс. Однако конкретной даты для запуска проекта пока нет, заявил министр транспорта.
2: Кстати, уже во многих магазинах я обратил внимание. Вот есть же такое, допустим, ты покупаешь, к примеру, алкоголь, который вредит здоровью. Но... Или, опять же, вот там энергетики, которые тоже вот у нас. Там же всегда, если ты на самообслуживании на кассе находишься, ага, там же выходит такая надпись, типа, позовите консультанта для подтверждения собственного возраста.
3: Но.
2: Да, там сейчас получается, ты можешь самостоятельно подтвердить возраст через Макс, там такая тема появилась.
3: Ну, это я слышал, да.
2: А я видел просто, даже я прямо даже один раз попробовал, и реально это сработало.
3: Да?
2: Да.
3: Подтвердился?
2: Да, ты наводишь, чик-чик, все подтверждаешь.
3: Я не пробовал, если честно.
2: Ну да, я попробовал.
3: Я не покупаю ничего такого запрещенного.
2: И что?
3: Скрестив пальчики, сказал Андрей.
2: Да. Который только что сегодня, с утра уже.
3: Так, сейчас люди тут надумают, что я
2: знаю. Ребята, ну что, скоро уже 10 часов утра уже, вот буквально через 30 секунд, поэтому мы с Андреем будем поздравлять, во-первых,
3: именинников, да.
2: А потом мы думаем, что петь. Ребята, ждем ваших предложений. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. У нас чего-то сегодня вообще в голову не приходит ни одна идея, какую песню классную вам исполнить. Поэтому ваше мнение нам очень-очень важно.
6: Утромены сделают твое утро.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
8: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На медиафасаде стадиона «Акбарс-Арена» показали фотографии педагогов и учителей, лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Акцию приурочили ко Дню знаний. Среди лауреатов преподаватели школ, гимназий, колледжей и высших учебных заведений. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова отметила: «Отрадно, что в День знаний на центральном медиафасаде Казани имена наших учителей. Они преподают в больших, специализированных школах, а кто-то в маленьких школах небольших деревень. Учителя-творцы нашего будущего. В их руках души наших детей». По сообщению Минпросвещения, через 2 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Без зачета по нему школьников не допустят к ГИА. Оценка будет выставляться по системе «зачет-незачет». Интересный факт. Леопарды нередко трапезничают на деревьях. Так они оберегают добычу от других хищников. У леопардов очень мощные плечи и шея, благодаря этому они способны поднимать на деревья туши тяжелее собственного веса. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
7: Программа для именинников «Первый тост».
2: Мы не устанем повторять, что на волнах любимого радио, друзья, вы можете всегда, в любое время заказать самые индивидуальнейшие поздравления для своих родных и близких. Будь то день рождения, будь то покупка автомобиля, допустим, да, будь то, что там еще раз, покупка квартиры, может быть, какой-то день свадьбы, да все что угодно.
3: Но любое хорошее событие.
2: Да, что надо сделать для того, чтобы заказать поздравления на Бимрадио? Вы заходите на наш сайт bimradio.ru, там в правом верхнем углу, у нас сайт новый такой красивый, обновленный, там фотографии, все есть, короче. Там в верхнем углу такая прямоугольник, такой большой, плашка такая, оранжевая, написано «Заказать поздравление». На нее кликайте, ага. И там выходит несколько вариантов. То есть заказать в прямом эфире, то есть поздравить в привет-приветов, допустим, заказать песню. Там много выходит вариантов. Вы выбираете, заполняете заявочку, а мы, вуаля, ведущие, пам-пам-пам-пам, можем позвонить человеку.
3: Да, можем поздравить в прямом эфире.
2: Вообще, разыграть даже можем.
3: Да. Или же прислать какое-нибудь аудио или видео сообщение непосредственно в личку. Такой вариант тоже.
2: Такой тоже вариант есть, друзья. Но и напомним, есть еще и номер, по которому можно позвонить и просто заказать поздравление просто по телефону. 2-930-800. В будние дни с 10 утра до 17.00 можете звонить, заказывать. Ну и, собственно, мы сделаем все, чтобы ваш любимый человек получил море эмоций. Океан просто поздравлений.
3: Конечно.
2: А у нас в тиши есть группа ВК?
3: Я уже там.
2: Андрей уже там. В группе ВК, друзья, есть люди, которые подписаны, во-первых, на нашу группу. Если вы еще не подписаны, давайте, подписывайтесь. И сегодня, 7 сентября, эти девы отмечают день рождения. Let's go, давай поздравлять!
3: Ой, кстати, первая дева... По его росту даже, знаешь, не скажешь, что это дева. Ну, ты его знаешь просто, да?
2: Кто это?
3: Наш коллега отчасти, не радиоведущий, но в инсфере, так скажем.
2: А, я даже догадываюсь.
3: Ралдан Моралес сегодня отмечает свой день рождения.
2: О, наш кубинский друг.
3: Да-да-да.
2: Ралдан, ола, брат, ком эстас, мы тебя поздравляем. А еще знаешь, что наш коллега еще поздравляет? Замечательный стендап-комик. Артур Шумгунов.
3: О, поздравляем,
2: да,
3: Артур.
2: Да, тоже наш коллега, наш соведущий.
3: А вместе с этим мы поздравляем Раилю Сиразиеву, Фариду Ибрагимову, Аню Николаеву, Анну Баранову, Лидочку Ерошкину, Веру Ахмедзянову, Андрея Драгунова, Игоря Мордвина.
2: Игоря Мордвина, вот так
3: будет. Пусть будет так, да. Алсу Хамидуллину, Альфира Мифтахова, Ларису Мартынову, Олега Сударева, Равиля Закирова, Рамиля Низамуддин, Марата Музафарова, Александр Гурьев сегодня среди именинников, Елена Анатольевна, Андрей Яшин, Айдар Газидулин. В общем, вот всех вышеперечисленных мы и поздравляем.
2: Конечно, поздравляем, ребята, всех, кто только что назвали, кого не назвали, кто отмечает день рождения 7 сентября. Мы с Андреем вам скандируем: с днем рождения! С днем рождения! Кстати, Андрей, нам написали, какие песни петь, уже многие написали. Вот, смотри, допустим, Рафаэль пишет: «Привет, утромены, в честь днюхи моей». О, Рафаэль, поздравляем. Можно утром играть что-нибудь из Цоя. Вот он предлагает. А Марсель предлагает нам песни из художественного фильма «Дети понедельника». Игорь Скляр «На недельку до второго», понимаешь? На недельку.
3: О, классная песня.
2: Хорошая песня, кстати, да. А вот Адель говорит: «И Сямисес, а не спеть ли вам песню?
3: Они
2: спеть? Любови!» Он говорит, они выдуматели новый жанр.
3: Все, но варианты хорошие. Кто? Будем сейчас рассматривать, выберем какой-нибудь лучший.
2: Да, сейчас что-нибудь придумаем.
6: Утромены сделают твое утро.
10: Реклама на Бим-радио. 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночной шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
14: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
15: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Заклинание «Трах-тебедох», прочно ассоциируемое со стариком Хаттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризировано в 16-й серии «Ну, погоди», где в образе Хаттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги Джин произносит другое заклинание. «Лехадодили краскала» — это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического гимна «Встречи Шаббата» в ашкеназском произношении.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Мне нравится выражение, оценить свои финансовые и риски.
6: Mm-hmm.
5: И риски финансовые.
6: Это ты просто вкусно хочешь уже.
5: Да, кстати, прежде чем мы начнем с тобой петь, новости я нашел. Помнишь, мы говорили, что урны как бы в ИИ пририсовали якобы?
6: Ну.
5: Так вот, все ответили. Оказалось, что урны у здания номер 27 по улице Рахимова систематически ломают и крадут, заявили в администрации Кермоса. Потому сотрудники пункта выдачи, расположенные, собственно, вот в постройке, выставляют их лишь во время работы пункта. Выставили, постояли, вечером забрали. Так что, говорит, все нормально, урны на месте, все.
6: Все, разобрались.
5: Разобрались.
6: Это самое главное. А то уж начали тут на наших.
5: Не говори гнать, да. Слушайте, нам Рафаэль предложил классную песню. Тем более у него сегодня день рождения. Кто мы такие, чтобы ему отказывать в его день рождения?
6: Ну.
5: Да, и мы решили действительно спеть классную песню.
6: Но она непростая, понадобится ваша помощь, так что вы там подпевайте. Ваша задача перекричать даже приемник и нас.
5: А, подожди, это не Рафаэль.
6: Отмена?
5: Нет, Рафаэль мы поздравляем, а это Марсель нам предложил песню. Марсель. Так что, ну, готовы, что? Давай споем. Готов ты?
6: Я, конечно.
5: Сейчас, подожди, друзья, сейчас будем петь.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Запускай.
6: Сразу так знакомое.
5: Конечно.
6: Начало.
5: Все знают эту песню. Поем, друзья. Друзья.

0: Все?
1: Все.
0: Хорошая песня, друзья. А эту песню для вас исполняли ведущие лучшего на свете утреннего шоу «Утро Мэри». Класс.
1: Вот, нам даже написали, да ладно, на недельку, вот, круто, говорят,
0: на
1: да? Евгений нам тут кружочек записал, видимо, подпевал.
0: Он с нами пел, да, Жень, молодец, молодец, он с нами пел и пел песню классную.
1: Но он как раз, может быть, погнал в Комарова.
0: А, Жень, ты в Комарова, что ли, поехал? А, кстати, есть такой Комарова вообще? Никогда не задавался этот
1: вопрос. Столица комариного государства же.
0: Да.
1: Комарова.
0: А если по-татарски будет Зонбаранова?
1: О-о-о.
0: Комар по-татарски Зонбаран. Длинный нос. Прикинь. Или щерки, некоторые говорят. Хотя щерки это вроде мошка больше, чем...
1: Не, он подсказывает, я говорю, в Татходяшево поехал.
0: Татходяшево. На недельку до второго я уеду в Татходяшево.
1: Тоже как вариант, да?
0: Татходяшево, да. Молодец. Татходяшево как будто подходящего, да, такое?
1: Да, ну самое подходящее, что ли?
0: Да. Ребята, ну что ж, мы свой эфир завершаем. Кстати, завтра к вам вернется Андрей Дмитриев. С кем-то.
1: Интригуйся.
0: Да, я завтра не смогу, но потом в среду зато мы с Андреем снова вернемся сюда, в студию снова.
1: Да.
0: Андрей вообще в этом на этой неделе будет бить рекорд по работе.
1: Получается, и не так. Только рекорд буду бить.
0: И не только рекорд, да.
1: Еще и вечериночка в конце недели.
0: О, кстати, да. Ну что, друзья, впереди что у нас? Впереди рабочий полдник у нас будет утреннее шоу, конечно. Дневное, вернее, утреннее.
1: До 12 до 15.
0: Потом вечернее шоу, вечерний трубим.
1: С 17 до 20.
0: А потом что у нас еще? Привет.
1: Ну, сегодня же «Легенды и бенды». Я думаю,
0: сегодня понедельник, «Легенды и бенды». Ну и, конечно же, друзья, у нас еще и будут линейные ведущие, которые будут тоже радовать вас классной музыкой, веселым настроением и не только. Так, кто к нам пришел? Ну что ж, друзья, пора прощаться. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Фарид Галимов.
0: Увидимся, друзья, услышимся, точнее, в среду. Андрей уже завтра. Всем пока!
2: Пока-пока-пока!
1: Волки?
0: Да.
3: Шоу «Утро, мэны» на Бим-радио. Подъем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На медиафасаде стадиона «Акбарс-Арена» показали фотографии педагогов и учителей, лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Акцию приурочили ко Дню знаний. Среди лауреатов преподаватели школ, гимназий, колледжей и высших учебных заведений. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова отметила: «Отрадно, что в День знаний на центральном медиафасаде Казани имена наших учителей. Они преподают в больших, специализированных школах, а кто-то в маленьких школах небольших деревень. Учителя-творцы нашего будущего. В их руках души наших детей». По сообщению Минпросвещения, через два года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Без зачета по нему школьников не допустят к ГИА. Оценка будет выставляться по системе «зачет-незачет». Интересный факт. Леопарды нередко трапезничают на деревьях. Так они оберегают добычу от других хищников. У леопардов очень мощные плечи и шея, благодаря этому они способны поднимать на деревья туши тяжелее собственного веса. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Добрый день, друзья! Камила Ягудина появляется в студии Бим Радио. Всех приветствую. У нас впереди рабочий полдник. Понедельник, день прекрасный, не устают повторять. Ник Джонас и Робин Шульц подтверждают.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора отдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Йон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

Это композиция «Дайдо, Thank You». Она попадает у нас в золотые нулевые. И вы спросите, почему, если песня была написана в 95-м? Но дело в том, что тогда она не стала популярной. Трек появился на свет в 95-м. В 98-м он звучит в фильме «Осторожно, двери закрываются» с Гвинет Пэлтроу. Но и тогда композиция не выстреливает. И лишь когда появляется прочная связь с композицией Стэна, рэпера Эминема, а это происходит в 2000 году, лишь тогда песня «Thank You» взлетает на вершины чартов. Поэтому она и попадает в нашу рубрику «Золотые нулевые». Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, а дети отправились на учебу. А у нас

0: 8-800-874-4-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Приветствую всех автомобилистов. Далее у нас путевые заметки о ситуации на дорогах в городе. Яндекс.Карты сообщает, что на данный момент 3 балла. Местами есть затруднения, и на самом деле их не так много. Но есть у нас одно крупное. Это улица Мира и Сибирский тракт. И если двигаться от Парковой улицы до улицы Журналистов, то время проезда займет у вас полчаса, друзья мои. Вот закладываем на это все. Все мосты и дамбы по нулям баллов. В остальном тихо, мирно и спокойно.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Напоминаю, что 11 сентября у нас большое событие, и к этому событию приурочен розыгрыш «Далее». Те, кто свободны после 8 вечера 11 сентября, нет, не на свидание вас зову, а предлагаю поиграть, потому что свидание будет, но для тех, кто хочет оторваться по-взрослому, отправив детей в школу. Друзья мои, далее у нас перезагрузка по-взрослому. Слушайте и участвуйте.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Йон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось. Новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru/18+. Итак, напоминаю, что прямо сейчас мы разыграем пригласительные для тех, кто не выигрывал подарки ни в одном из проектов Бим-радио более месяца, а также для тех, кто свободен после 8 вечера 11 сентября. Место встречи обозначил, это у нас Максимилианс, и, соответственно, быть всем готовыми отрываться не по-детски. Напомню, куда принимаю ваше сообщение. +7 927 242 102 8. +7 927 242 102 8. И сообщение принимает только в Макс. Тот, кто ответит правильно, пятым по счету, давайте одиннадцатым по счету, 11 уже сентября, вот так вот, да, немножко переобую сразу в эфире, 11 по счету, тот, соответственно, получает эти самые билетики, точнее, один пригласительный на одного человека. Ну, давайте посмотрим, какой же вопрос. Вопрос задаю, и есть варианты. Присылаете, выигрываете, отправляетесь тусить. Все просто. Кто звонил в школьный звонок до автоматизации? Варианты. Первый – вахтер, второй – директор, третий – дежурный ученик. Цифра 1 – вахтер, цифра 2 – директор и 3 – дежурный ученик. Пошла считать, 11-е сообщение приносит победу автору.

0: Ну, давайте подводить итоги, друзья мои, нашей игры.
1: Им радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
0: Итак, возвращаясь к вам с вопросом, напомню его быстренько. Вопрос был такой. Кто звонил в школьный звонок до автоматизации? Правильный ответ – один. Вахтер. Вот так вот. Вахтер нажимал кнопочку. Звонок объявлял начало идти или завершение урока. Но иногда бывало так, что звонил дежурный учитель. Я поздравляю того, кто ответил 11-м по счету. Это Рафис. Друзья мои, Рафис, вот не знаю пока номер телефона. Рафис, ну вы ура написали. Это, конечно, потрясающе. Напишите еще вашу фамилию, ФИО полностью и номер телефона жду. А всем остальным напоминаю, что Рафис получает пригласительное на вечеринку 11 сентября в 20:00. Встречаемся в Максимилианс. Все подробности на maximilians.ru. 18+. У нас будет перезагрузка по-взрослому.

0: Казани. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан возглавил рейтинг регионов, где наиболее благоприятные перспективы для поиска работы. Предлагаемые в республике зарплаты в среднем достигают почти 81,5 тысяч рублей, при этом уровень безработицы составляет всего 1,7%. Вторая ветка метро может стать длиннее. Рассматривается ее продление от станции Столетия ТССР до Березовой рощи. Проектирование уже запущено. К лету следующего года специалисты завершат ключевые этапы. Обозначат границы участка, проработают планировку ветки и сформируют план поэтапного развития дорожной инфраструктуры. А пока город развивается и растет, есть повод и просто выдохнуть. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Сайонара вам не говорю, а наоборот, всех приветствую в новом музыкальном часе. Друзья мои, у нас, кстати, в 12 стартует рабочий полдник, но мы этот час просто так без дела не сидим. Будет и розыгрыш. Будут новости, будет музыка и много всего интересного. Камила Ягудина на Бим Радио. Всем добрый день.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Существует миф, согласно которому, если грабитель заставляет вас снять деньги с карточки, нужно ввести пин-код задом наперед. Тогда якобы банкомат выдаст деньги, но специальное устройство зажмет их в лотке и вместе с тем будет послан сигнал тревоги в полицию. Такая система действительно запатентована в США. Но ни один банк или производитель банкоматов не внедрял ее.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов – с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Друзья мои, пришло время поиграть, и играть мы будем прямо сейчас. У нас есть мессенджер Макс на номере +7 92 72 42 102 8. Приглашаю к участию тех, кто не выигрывал подарки ни в одном из проектов БИМ Радио более месяца. Итак, что мы сейчас делаем? Я задаю вопрос традиционно, три варианта, и от вас нужен верный вариант. Тот, кто отвечает правильно седьмым по счету, тот, соответственно, забирает подарок. А на кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Давайте же посмотрим, какой вопрос.
0: Смотри.
1: Сколько пар очков в коллекции Элтона Джона? Вариант А – около 5000, вариант Б – около 250 тысяч и вариант В – около миллиона. Напомню, что мы обсуждаем коллекцию очков Элтона Джона. А – 5000, Б – 250 тысяч, В – примерно миллион. Пошла считать и также напоминаю, что седьмое сообщение по счету будет сообщением от победителя. Дерзайте, я думаю, вам обязательно повезет.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.

0: I'm ready for your love. Готова к твоей любви. А я готова подвести итоги и объявить победителя, а также правильный ответ в нашей игре, которая называется...
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
0: Вопрос, позвольте напомнить, в самом начале, сколько пар очков в коллекции Элтона Джона? Было три варианта: А, Б и В. Ну, вот за внимательность тоже, да, считала, когда отвечали А, Б и В, а не 1, 2, 3. У нас не было таких вариантов, друзья мои. Ну, внимательнее, чуть-чуть внимательнее. Давайте посмотрим. Правильный ответ Б. Примерно 250 тысяч. Элтон Джон начал носить очки в 13 лет. Ну и, кстати, он подражал тогда своему кумиру, рок-н-ролльщику Бадди Холли. По оценке самого музыканта, его коллекция составляет именно вот примерно такое число, то есть 250 тысяч пар от винтажных до оправ, например, в виде пианино или пальм. Под них выделен целый чердак в особняке в Виндзоре. Ну, мы поздравим, давайте, молодого человека Амира. Амир, жду ваше ФИО и номер телефона. Пришлите, пожалуйста. Амир прислал сообщение верно. Кстати говоря, 7-м по счету. Именно это было залогом успеха и победы. На этом игра «Смотри на мир ярче» завершена. Мы продолжаем эфир. А в 12.00 у нас рабочий полдник. Всем быть, всем собраться.
1: «Смотри на мир ярче». Сбим радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио.

0: еще переходим к новостям. Любимые новости в эфире далее на Бим Радио. Делайте погромче.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан возглавил рейтинг регионов, где наиболее благоприятные перспективы для поиска работы. Предлагаемые в республике зарплаты в среднем достигают почти 81,5 тысяч рублей, при этом уровень безработицы составляет всего 1,7%. Вторая ветка метро может стать длиннее. Рассматривается ее продление от станции Столетия ТССР до Березовой рощи. Проектирование уже запущено. К лету следующего года специалисты завершат ключевые этапы. Обозначат границы участка, проработают планировку ветки и сформируют план поэтапного развития дорожной инфраструктуры. А пока город развивается и растет, есть повод и просто выдохнуть. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим Радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «КанАвто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КанАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: In My Mind называется данная композиция. Тоже держу в уме, друзья мои, что до конца этого часа мы с вами услышим и гороскоп. Это, кстати, полезно и интересно. А также для общественности у нас будет и информация о дорогах в нашем городе. В общем, все самое полезное и интересное в 12 рабочий полдник.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
4: Это путевые заметки. Друзья мои, давайте расскажу о ситуации в нашем городе. На данный момент 3 балла оцениваются так, согласно Яндекс.Картам. Крупнейшая пробка на улице Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов 29 минут. А мосты и дамбы по-прежнему все свободные, по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием и с ветерком.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В центре Казани временно введут ограничения на движение и парковку. С 13 по 18 сентября ограничения затронут зону возле стадиона «Ак-Барс-Арена». С 29 сентября по 1 октября участок улицы Пушкина, улицу Театральную, а также муниципальную стоянку на улице Карла Маркса. Водителям рекомендуют учитывать эти изменения. Меры будут применять по ситуации. Татарстан выступит пилотным регионом для уникального для России события «Единого дня первокурсника». 18 сентября праздник одновременно развернется в 10 городах республики. На каждой площадке гостей ждут образовательные и развлекательные активности. Попасть на праздник можно по браслету, его выдают при голосовании на выборах. Психологи утверждают, что утренние залипания в телефоне наносят мозгу больший вред, чем лишний час без сна. Мозгу не хватает времени, чтобы мягко проснуться. Вместо того, чтобы с первых минут погружаться в цифровой поток, эксперты рекомендуют сосредоточиться на дыхании, потренировать внимание с помощью простого упражнения или уделить пару минут медитации. Так получится сохранить контроль над своим утренним состоянием. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио. 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проект на декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
12: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
11: Мама, я в эфире!
12: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
13: 0+.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эд Ширан только что вашему вниманию. Друзья, начался новый час, и это первый час рабочего полдника. Меня зовут Камила Ягудина. Всем пожелаю плодотворного понедельника, прекрасного настроения, ну и того, чтобы все задуманное обязательно на этой неделе у вас получилось. Ну а мы задумали розыгрыш. У нас впереди музыкальный пересказ. Играть будем очень необычно и интересно. Один человек мне нужен для того, чтобы дозвонился в эфир. Ну и далее против него будут играть все слушатели Бим Радио. Вы можете отправить сообщение. И кто первым догадается, то есть я буду так делать, чтобы небольшой все-таки разгон и преимущество было чуть-чуть у нашего слушателя, который дозвонится в эфир. Давайте так, пятое правильное сообщение, которое придет, вот если вы первые догадаетесь, соответственно, я объявлю победителем нашего слушателя, который написал. Ну, а в том случае, если все-таки успеет первым догадаться тот, кто дозвонился, ну, тогда, соответственно, ему подарок. В общем, вот таким необычным образом мы сейчас с вами поиграем. Напомню, номер телефона в студии 292-102-8. Если вы не выигрывали подарки ни в одном из проектов Бим Радио более месяца, это важное правило, не игнорируйте его, пожалуйста, то тогда милости просим. Вот именно таких людей я приглашаю дозвониться. 292-102-8. Звоните в студию. Один человек. Ну, а далее все остальные слушатели приглашаются к игре. Все, поехали. У нас пока что небольшая рубрика «Беовульф» будет вас вдохновлять на победу. И совсем скоро поиграем.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Более 40 лет главным рекламным персонажем сигарет Marlboro был ковбой Marlboro. Четверо игравших его актеров, включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней. За это Marlboro получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, пятый и самый знаменитый ковбой Marlboro Даррелл Уинфилд особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Итак, друзья мои, ну вот что могу сказать. Вот действует у нас правило. Если вы не выигрывали подарки более месяца, то имеете право сыграть в музыкальный пересказ. Все верно сказала, дозвонилась к нам слушательница. Ну вот, увы, ах, она в августе уже выигрывала, поэтому, соответственно, не может играть. Но раз у нас нет слушателя, который у нас на противоположном конце, на проводе, давайте с вами сыграем. Все те, кто у нас сейчас находится около своих телефонов, отправить может сообщение и первым догадаться. Итак, я сейчас загадаю песню. Ваша задача ее отгадать. Я напомню наш номер. Плюс 792-72-102-8. Все абсолютно могут принять участие. Все те, кто не выигрывал подарки более месяца. Вот такое правило. Оно у нас незабвенное, поэтому его нарушать мы не будем. Поехали. Значит, песня на английском языке. Пятый правильный ответ по счету будет ответом от победителя. Я буду подсказывать, параллельно буду мониторить Макс. Плюс 792-72-102-8. Как только приходит пятое правильное сообщение, я, соответственно, сразу же вас объявляю победителем, и мы двигаемся далее. И вот как раз слушать будем эту самую песню. Вот таким образом с вами поступим. Поехали. Значит, песня на английском языке. Я уже подсказывала нашей слушательнице, которая так и не вышла в эфир, что песня у нас девчачья. Поэтому ее вообще знают все абсолютно, но девчонки быстрее догадаются. Женский голос, исполнительница поет на английском языке. Надо сказать, что вот эта певица, сначала дам по ней подсказки, начинала свой путь к мировой славе в составе мегапопулярной женской R&B-группы в начале 2000-х годов. Ее еще музыкальные критики и фанаты часто называют королевой. Королева, вот я думаю, тут хорошая вообще подсказка. Еще давайте одну, да, подсказочку. Исполнительница замужем за одним из самых успешных и влиятельных рэперов и продюсеров в истории музыки. Ну, а теперь давайте перейдем к этой песне. Это хит, который вышел в 2008 году. Жду название. Название на английском языке. Не исполнительницу, Рустем, мне нужно, а мне нужно название песни. Присылайте. Можно кириллицей написать английское название. Вот так тоже можно. Поехали. Значит, название на английском языке состоит из двух слов, кстати говоря. Хит 2008 года. Он стал настоящим гимном женской независимости, манифестом всех девчонок, у которых нет пары. Я вам так скажу, как ведущая свадьбы. Вот когда бросают букет, вот эта песня в 99% случаев сопровождает данное действие. То есть все девушки свободные, незамужние, выходят как раз-таки на площадку для того, чтобы поймать букет вот под эту песню. Это прям hit of the hit именно вот по ловле букета. Потому что это означает, что это сильные независимые женщины. Нет, конечно, не с кошками, можно и без кошек, но в том плане, что все они претендуют на букет. Клип на эту песню, он черно-белый. Так, я вот вижу, пошли, правильный ответ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, я смотрю, да, еще я напомню, что правила вы не выигрывали. Есть. Так, сейчас, секундочку. Нет, был уже подарок. Так, жду дальше, друзья мои. Правило еще такое же у нас, что вы не выигрывали подарка более месяца. Ну, это важно. Давайте не будем это игнорировать. И слушайте, выигрывает молодой человек, выигрывает не девушка. Итак, есть у нас победитель. Давайте разбираться. Значит, песня 2008 года. Песня это у нас, под которую выходят девушки ловить букет, ну, по моим наблюдениям. Она еще получила престижную премию Грэмми в номинации «Песня года», а журнал Rolling Stone включил ее в список лучших песен десятилетия. Что же это за песня такая? Исполнительница Бейонсе, ее многие отгадали, а песня называется «Single Ladies», «Свободные девушки». И я поздравляю Ленара. Ленар такой задумчивый на аватарке. Финальные цифры номера телефона 3116. Ленар, принимайте мои самые горячие поздравления. Песня такая, знаете, девчачья, но вы молодец, вы догадались первым. Хотя многие там предполагали, что может это песня «Hello», может быть еще какая-то. Но, тем не менее, это песня «Single Ladies». Мы сейчас ее будем слушать. Ленар, с вами сейчас свяжусь. Спасибо вам большое всем за игру, друзья мои. Мы двигаемся далее, и Бейонсе звучит в эфире.

0: В очередной раз, заигравшись, забыла сказать, какой подарок-то у нас был на кону в музыкальном пересказе. Это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Напомню, Ленар выигрывает этот подарок. Мы уже с ним списались. Фамилия у меня есть Ленар. Телефон его есть. Используем во благо, чтобы обязательно состыковать, соответственно, подарок с его обладателем. Это был музыкальный пересказ. Легко, красиво, филигранно мы с вами сыграли. А вот песня была загадана «Single Ladies», которая прямо сейчас звучала в эфире.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
0: Ну и богато у нас, конечно, рабочий полник на всевозможные розыгрыши. Подарков у нас много, с удовольствием их дарим. И информация на правах рекламы. Тоже как подарок принимайте, пожалуйста. 1 сентября прошло, а дети отправились на учебу. А у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Мне что-то кажется, песню я не очень удачную выбрала на подложку. Давайте-ка сейчас вот я вот так вот поставлю, а то как-то у нас ля-ля-ля-ля будет все сурово. Во. Так. Значит, 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Вот теперь мне нравится. Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. Ну а за пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
2: О, Казань-парк. ОГРН 120-47, 3-0-12-912.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Радио. 2-930-800. BIM Радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В центре Казани временно введут ограничения на движение и парковку. С 13 по 18 сентября ограничения затронут зону возле стадиона «Ак-Барс-Арена». С 29 сентября по 1 октября участок улицы Пушкина, улицу Театральную, а также муниципальную стоянку на улице Карла Маркса. Водителям рекомендуют учитывать эти изменения. Меры будут применять по ситуации. Татарстан выступит пилотным регионом для уникального для России события «Единого дня первокурсника». 18 сентября праздник одновременно развернется в 10 городах республики. На каждой площадке гостей ждут образовательные и развлекательные активности. Попасть на праздник можно по браслету, его выдают при голосовании на выборах. Психологи утверждают, что утренние залипания в телефоне наносят мозгу больший вред, чем лишний час без сна. Мозгу не хватает времени, чтобы мягко проснуться. Вместо того, чтобы с первых минут погружаться в цифровой поток, эксперты рекомендуют сосредоточиться на дыхании, потренировать внимание с помощью простого упражнения или уделить пару минут медитации. Так получится сохранить контроль над своим утренним состоянием. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Первый тост в эфире Бимрадио. Поздравляем тех, у кого сегодня день рождения. Ну а сегодня, давайте напомню, сегодня у нас 7 сентября. И в этот день, кстати, на свет появились известные люди. Вот с них давайте начнем. А далее уже перейдем к нашим слушателям, которые подписаны на группу ВКонтакте Бимрадио Казань. В этот день, в 1870 году, в свое время родился Александр Куприн, знаменитый русский писатель. Я напомню, культовые его произведения. Это «Поединок», «Гранатовый браслет» и «Олеся». Также в этот день родилась Елизавета I, это вообще 16 век, королева Англии и Ирландии. Ну, чем она запомнилась? Тем, что это была последняя из династии Тюдоров, чье правление называют «золотым веком Англии», благодаря расцвету культуры и укреплению мощи государства. Теперь давайте перейдем, посмотрим на наших знаменитых слушателей, которые сейчас онлайн, у которых на аватарке изображение, ну, собственно, самих слушателей, а не цветочки или зверюшки какие-нибудь. И мы с удовольствием поздравляем. Даниил Кочкин, город Казань. Раиля Сиразиева, тоже город Казань, принимайте поздравления. Надежда Машкова, вам тоже самые наилучшие пожелания и поздравления. В строительной компании, кстати, работает Надежда. Эльвира Шахмина, вот надеюсь, что ударение везде все правильно ставлю. Ну, сами понимаете, фамилия делала такое, там и так может быть. Город Казань. Августин Алексеева, также у нас Казанский федеральный КФУ, указано как учебное заведение. Наталья Писарева, город Казань. Андрей Драгунов, город Казань. Так, у нас есть что-нибудь не из Казани интересного? Вот давайте посмотрим какой-нибудь город интересный. Очень много именинников. Буинск есть, Рафаэль Хайбулин и Альметьевск, Виталя Барышев. Мы вас поздравляем. Счастья, радости, любви. Детей побольше не буду желать. Наверное, может быть, у вас уже есть побольше, а мы сейчас еще до кучи нажелаем. Ну и пусть все обязательно у вас бывает, все мечты, желания и все задуманное. Это был первый тост в эфире Бимрадио. Меня зовут Камила Ягудина. Всем доброго понедельника, друзья. Вот пусть начинается удачно, продолжается продуктивно и завершается приятно, в приятной компании.
0: Программа для именинников «Первый тост».

0: Здравствуйте, друзья мои. Сегодня в казанском метро звучат песни народов России. Музыкальный флешмоб организовали ко дню языков народов России. Поэтому не только в метро, но и в автобусах, троллейбусах можно услышать песни на мордовском и удмуртском языках. Девчули, вот я вижу на видео, встали в дверях, поют. Такие смущенные пассажиры сидят. Вы, в общем, не смущайтесь. Если можете, подпевайте.
1: Это мое самое

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: сейчас в эфире песня, которая вышла в 2023 году. И, кстати, именно она является ярким примером того, что для того, чтобы создать вирусный трек, не нужны миллионные бюджеты, профессиональные студии. Ну да простите меня, те, кто там работает. Но вот то, что вы сейчас слышали, на самом деле Boy With Yuke просто опубликовал в своем аккаунте в интернете традиционное для него буквально минутное видео. Такое minute long song, то есть песенка на одну минуту с коротким наброском песни. Но фанатам так сильно понравился этот сниппет, что они буквально завалили музыканта просьбами выпустить полную версию, и в итоге он это и сделал. То есть здесь фактически композиция, которая была создана, спродюсирована самим исполнителем на обычном планшете. Ну и более того, мировая «живая» в кавычках премьера песни состоялась тоже очень нестандартно на виртуальном концерте внутри одной игры. Не могу понять статус этой игры в нашей стране, поэтому не буду называть, но выступление проходило в итоге в симуляторе. Это был такой внутриигровой концерт. Его совместили с благотворительной организацией, и все деньги с этого концерта отправили на благотворительность, на программу по борьбе с детской бедностью. Короче говоря, вот этот вот интересный вариант, необычно спродюсированная, написанная песня, которая ворвалась в хит-парады по всему миру и звучит у нас на Beam Radio. Ну а здесь рабочий полдник, друзья, присоединять будет интересно.
1: Реклама на Beam Radio. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93

0: все.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
2: Ветер гонит пыль, подними стекло.

0: хорошо, когда любишь жизнь, когда ею наслаждаешься сполна, но чуть-чуть ограничений-то надо делать. Россияне стали чаще жаловаться на, внимание, новый такой термин появился, кока-кольные животики. Звучит мило, но по факту страшно. Речь идет о последствиях регулярного избытка жидких калорий и сахара, вот эти все газировочки сладкие. С этим чаще всего сталкиваются люди от 20 до 35 лет. Ну, что можно сказать, если вы за рулем и вести вам мешает не кока-кольный животик, а, например, пробки на дорогах, то вот сейчас будем с этим разбираться. У нас путевые заметки. А если все-таки животик, то поменьше пейте газировочки, занимайтесь спортом, все будет хорошо.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: И о пробках на дорогах. Смотрим Яндекс.Карты, видим, что 3 балла ситуация в городе. По-прежнему пробка сохраняется на улице Мира, Сибирский тракт, в сторону от Парковой улицы до улицы Журналистов. 20 минут будете двигаться. На улице Чернышевского в центре города, если находитесь от Нариманова до Левобулачной, небольшой заторчик, примерно 5 минут у вас займет этот участок пути. Все, мосты и дамбы все свободные, все по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием. Мы двигаемся уверенно к финалу этого часа. Ну и в следующем часе тоже встречаемся. Здесь же рабочий полник.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Ну и, кстати, друзья, о диджеях, о тусовках, о вечеринках мы разыгрываем и дарим сертификат в ресторан. Потому что очень хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Beam Radio, ну или вашу подготовку к грядущей перезагрузке по-взрослому. Условия конкурса, он проходит у нас в группе Beam в Максе или в Телеграме, или в ВК. Ищите, в общем-то, нас везде, где найдете, выкладывайте пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или вот уже, как я сказала, подготовки к новой, обязательно напишите фразу «Я иду на вечеринку Beam Radio». Присылайте скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом в Макс, Телеграм или ВК, и мы вышлем вам порядковый номер участника. Ну и важно, профиль должен быть открыт во время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию, потому что у нас все честно. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи вам, любимые! Все подробности получения выигрыша уточняйте по номеру 2 930 818+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering».
1: «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили оборудовать системами обязательного видеонаблюдения все государственные и муниципальные приюты для животных. По замыслу авторов инициативы, это позволит быстрее разбираться в жалобах на условия содержания питомцев, повысить уровень контроля и минимизировать случаи жестокого обращения с животными. В Госдуме предложили сделать продленку в государственных и муниципальных школах обязательной, но только если есть запрос от родителей. При этом на региональные власти хотят возложить задачу обеспечить детям возможность оставаться в школе после уроков. Ученые развенчали распространенный миф о разделочных досках. Материалы – пластик, дерево, стекло и акрил – по уровню гигиеничности практически не отличаются. Результаты показали, что ни один из материалов нельзя назвать существенно более или менее безопасным. Главное значение имеет соблюдение правил гигиены, а не натуральность изделия. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
6: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
7: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Соцсети могут прилечь, а БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Imagine Dragons, их композиция Enemy. Кстати, я к вам с результатами Шнобелевской премии. Слышали такое? Бывает Нобелевская, они все слышали, а Шнобелевская – это антипод. То есть все с точностью наоборот. Так вот, это самые странные, мало полезные на самом деле научные исследования. Ну и звучат они тоже очень интересно. Итак, Шнобелевская премия 2026. Определились победители. Экономическую премию получили за доказательство того, что богатые чаще подрезают водителей, чаще врут и даже забирают конфеты у детей. Вот так вот. Видимо, нацелено на как бы социальную расслойку общества. Так, и еще понятие «богатый» тоже вот не совсем понятно. Кто есть богатый? Сколько денег должно быть, чтобы вот считаться богатым, да? И сразу, соответственно, попадаешь в категорию, где чаще подрезают водителей, врут и забирают конфеты у детей. Ужас просто. В технологиях победил некропринтинг. Это, значит, вот такое научное исследование. Хоботки комаров превратили в сопла для 3D-принтера. Зачем? А главное, кому надо? Не очень понятно. Ну и премию мира дали за исследование, показавшее, что дружба становится крепче, если у людей есть общий человек, которого они ненавидят. Ну а почему вот эта Шнобелевская премия? Мне кажется, вполне себе Нобелевской достойна. Потому что действительно, вот если проанализировать, если есть кого вместе ненавидеть, обсуждать, о ком сплетничать, такой, знаете, вот такой триггерный моментик, то, что всегда раздражает, это же раздражитель, то и дружба становится действительно крепче. Как думаете вы? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что делает вот дружбу, по вашему мнению, крепче? Вот что? Может быть, действительно общий враг? Или, может быть, какой-то третий общий друг, предположим? Давайте вот эту тему пообсуждаем немножко. У нас рабочий полдник, Камила Ягудина. Всем здравствуйте. Понедельник встречаем вместе с БИМ-радио уже традиционно.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, отметившийся достижениями в квантовой теории, электронной теории, электродинамике и многих других научных областях, с 1917 по 1951 годы 84 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил. Зоммерфельд по сей день держит рекорд в этом показателе. Зато Нобелевскими лауреатами стали семеро его студентов.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рабочий полдник.

0: Напомню, что Шнобелевскую премию мира дали за исследование, показавшее, что дружба становится крепче, если у людей есть общий человек, которого они ненавидят. Напишите, у вас есть человек, вот общая ненависть которому скрепила вашу дружбу? Кто вот этот герой? Конечно же, без имен, естественно, просто статус. Ну, например, там, вредный сосед, ваш бывший или бывшая, строгий босс, все, кто угодно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте проверим, этот вот премия достойна вообще? В нужные руки она попала.
1: Бессонные ночи, тебе хочу признаться, я сердце с тобой остаться хочешь.
2: Я не смогу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили оборудовать системами обязательного видеонаблюдения все государственные и муниципальные приюты для животных. По замыслу авторов инициативы, это позволит быстрее разбираться в жалобах на условия содержания питомцев, повысить уровень контроля и минимизировать случаи жестокого обращения с животными. В Госдуме предложили сделать продленку в государственных и муниципальных школах обязательной, но только если есть запрос от родителей. При этом на региональные власти хотят возложить задачу обеспечить детям возможность оставаться в школе после уроков. Ученые развенчали распространенный миф о разделочных досках. Материалы – пластик, дерево, стекло и акрил – по уровню гигиеничности практически не отличаются. Результаты показали, что ни один из материалов нельзя назвать существенно более или менее безопасным. Главное значение имеет соблюдение правил гигиены, а не натуральность изделия. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
4: Ну и напомню, что мы, благодаря тому, что Шнобелевская премия нашла своего обладателя, обсуждаем, есть ли у вас какой-нибудь человек с вашим другом, общая ненависть к которому скрепила вашу дружбу. Ну, признавайтесь, кто это, без имен.

0: Шнобелевскую премию, напомню, дали за доказательство того, что дружба крепче, если вдруг есть возможность ненавидеть кого-то вместе. То есть есть общий человек, которого оба друга ненавидят. Вот такая интересная темка. Ну, на то она и шнобелевская, не нобелевская, да, премия. Есть определенное различие. Я спросила вас, у вас есть ли такой человек, общая ненависть к которому скрепил вашу дружбу с вашим другом или ближайшей подругой, но при этом и имен я не прошу, пароли явок, адресов, да, чтобы не нужно нам этого. Просто обозначить там одноклассник, я не знаю, может быть, босс какой-то, начальник, да, может, родственник какой-то, вот прям вот не задалось. Вот, кстати, про родственников. Это у нас сестрой мужа. Мы терпеть не могли друг друга первые 3 года, а потом вместе съездили на дачу к свекрови. Теперь мы лучшие подруги, а свекровь наш главный связующий элемент. Вот такой есть сообщение. Сообщение от Марины. Марина написала нам. Как видите, можно так вот объединиться на почве ненависти. Представляете? Обычно там интерес какие-то, спортивный интерес, общие хобби. Может быть, вы в кружок отвели детей, там сидите, ждете своего чада 45 минут, пока сидите на лавочке, поболтали, подружились, стали друзьями. Так, вот еще. Мы с лучшим другом сблизились на фоне ненависти к нашему председателю ТСЖ. Этот человек умудрился сплотить весь дом. Но мы с Серегой пошли дальше. Теперь ходим на рыбалку и праздники отмечаем, написал Алексей. Слушайте, ох уж эти ТСЖ. Они могут не только разобщить всех между собой, но и очень хорошо объединить. Да, обычно это бывает всегда в доме. Вот есть такая категория тех, кто против, и тех, кто за. И тут уж смотрим, как лагеря разделяются количественно. Плюс 792-72-102-8. Может быть, у вас тоже есть аналогичный случай, история, когда ненависть к какому-то одному человеку объединила вас с другом и сделала прям вот такими закадычными друзьями. Пишите.
1: Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: Обсуждаем общего врага, который стал связующим звеном для вас с вашим близким другом, подругой, который вас объединил. Ну вот немного не по теме Антон написал, а я подумала, а почему бы и в этом направлении не развить нам тему, кстати говоря. Антон пишет, что в молодости, в 90-х на НКЦ, на елке, это уж не в молодости, наверное, да, Антон, на елке-то вы были, наверное, вообще в детстве, подрался с незнакомым мальчишкой. Потом оказалось, что живем в соседних дворах, день рождения в один год и в один день. Так и стали лучшими друзьями, до сих пор дружим очень крепко. И очень выгодно, хочу я вам сказать, день рождения-то вы можете пополам скидываться и отмечать. Это классно. Поэтому можно, знаете, даже, да, поделиться историями, когда ваша дружба началась с негатива какого-то. То есть были врагами, стали друзьями закадычными. Вот сейчас просто не разлей вода. Лариса написала: «Бимчик, любимчик, привет». Здравствуйте, Лариса. Ну, естественно, такое было, наверное, у каждого уж, особенно в школе. Даже шутка такая известная есть. Против кого дружить будем? А против кого дружили вы? Рассказывайте. Без имен. Можно без имен. Просто напишите там, ну, вот против кого. Что это за ученик такой был в школе, если таковое случалось? Может быть, ваш однокурсник, если в вузе. А может быть, сейчас вас кто-нибудь на вашей работе вот так вот прям раздражает, против него, нее дружите, и все у вас хорошо складывается. Имена не надо, не будем порочить репутацию других людей. Просто обозначьте должность или род действия, или вообще, что это за человек? Сосед, там, я не знаю, может быть, ваш сотрудник и так далее. Напомню, номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Ну что, против кого сегодня будем дружить? Друзья мои, пишите. Обсуждаем Шнобелевскую премию, которую дали за открытие о том, что дружить легче и крепче, когда есть общий враг. Оказывается, вот так вот.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вот тут-тут, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только сердце знает мечту.

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-462-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу, у шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: тему с общим врагом, как хорошо сказала наша слушательница, что выражение есть такое, против кого дружить будем. Ларис, спасибо. Вот хорошо вы прям нам такой лозунг нашей темы, нашего обсуждения подкинули, напомнили. Будем продолжать и в следующем чате. А пока что сообщение пришло. Вот Максим написал, что добрый день, сейчас дружим против одной семейной пары. Некрасиво поступили со мной, и все меня поддержали, хотя дружили много лет. Все наши общие друзья на моей стороне и осудили их. Если вкратце, то купил у них дачу, так они после этого обокрали. Вот, ну тут уже, знаете, прям вообще ужас ужасный. То есть сейчас конфликты по даче бывают не только из-за того, чей забор, кто убирать будет и так далее, и чья крыша выше, да, и прочее. Ну еще и вот такая ситуация. Купили, обокрали. Очень неприятно, я согласна. Пишите о своих историях. Плюс 792-72-102-8. Вы говорите, вам полегчает, а нам любопытно узнать. Путевые заметки. Далее будем дружить против пробок.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Пробок, да, больше стало. Кстати говоря, Яндекс.Карта сообщает, что общая ситуация, она остается прежней, 3 балла. То есть все не так критично. Но критично для тех, кто на улице Мира и Сибирский тракт. От Парковой улицы до Журналистов более 20 минут будете ехать. Почти 25 минут время проезда. Так, еще отмечу участок на Габишево от Софиулина до Зорги 6 минут. И в центре города на Чернышевского от Нариманова до Левобулачной по-прежнему тоже 6 минут потратите. Все мосты и дамбы свободны и по нулям баллов. Это были путевые заметки в эфире БИМ-радио.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

«Дракула» называется эта композиция. Мы сегодня обсуждаем тех, кто кровушку нашу-то попил, о тех недругах, которые сблизили нас с друзьями. Вот, так скажем, ненавистный враг, который оказался лучше любого скрепляющего клея для вашей дружбы. Напишите историю плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я зачитаю вам, сразу как-то полегчает, а у нас пополнится вот контентом наше обсуждение. Рустем написал, что был другом с другим человеком, а после знакомства с одной девушкой, с которой я встречался, дружба закончилась, потому что вскоре вот эта девушка стала супругой уже его бывшего друга. Мне кажется, тут все понятно, да? То есть увел девчонку у друга. Это, конечно, мне кажется, по всем вообще правилам и, наверное, какой-то кодекс есть чести у мужчин, это прям вот табу, мне кажется. Но таким образом дружба закончилась. Не друг он вам больше, Рустем, конечно, после такого. Так, что еще у нас есть? Есть вот еще такое сообщение, которое, я напомню, приходит к нам в Макс и в Телеграм, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда вы пишете, я с удовольствием все зачитываю. По поводу друзей, которые объединили, либо по поводу тех историй, когда были друзьями, а потом стали закадычными друзьями, наоборот. Нас со школьным другом объединила лютая ненависть к физруку и его зачетам по лыжам в минус 20. Мы оба прогуливали их за гаражами, грея руки о теплый чай из термоса. Школу окончили 15 лет назад. Физрука уже и не помним, как зовут. А дружба осталась. Дмитрий, это круто.

0: Рабочий полдник. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме выдвинули идею автоматизировать процесс распределения оставшихся бюджетных мест в вузах. Речь идет о тех абитуриентах, которые не попали на бюджет на основном этапе приемной кампании. Система будет подбирать подходящие варианты для абитуриентов и позволит сразу подать документы на дополнительный прием. В России прозвучало предложение об автоматическом продлении статуса инвалидности. По мнению авторов инициативы, это убережет людей от риска потерять льготы и выплаты из-за задержки с прохождением административных процедур. По словам врачей, газированную воду без сахара и подсластителей здоровый человек может пить довольно часто. В большинстве случаев она не несет вреда. Отдельно специалисты подчеркнули разницу между обычной газировкой и минеральной водой. В последней нередко содержится много солей и минералов, поэтому лечебную минеральную воду нельзя употреблять регулярно без назначения врача. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: «Рабочий полдник».
1: Реклама на БИМ-радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
1: 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: Иногда не только дожди бывают по метеопрогнозу, но и что-то хмурится, портится погода в отношениях двух друзей. А иногда крепче дружба, наоборот, становится, если есть кого ненавидеть и против кого дружить. Наш общий враг – это сосед сверху с его перфоратором. Мы с соседом справа уже создали коалицию, пишем коллективные жалобы, ну и параллельно стали лучшими друзьями на почве борьбы за тишину. Вы знаете, революционер Артем со своим другом-соседом. Вот, пожалуйста, подружились против того, кто сверху с перфоратором, и, в общем-то, теперь назревает такая коалиция, противостояние. Можно, кстати, рассказать историю, как вы когда-то были сами врагами, а потом вдруг подружились, стали друзьями. Здесь, наоборот, история от Паши пришла. Добрый день, дружил с одним с третьего класса вместе, лет 20, наверное, а потом вдруг интересы стали разные. Теперь уже 5 лет не общаемся, хотя общий друг есть, с ним иногда созванивался. Вот и такие бывают истории. А все это нас натолкнуло на эту стезю размышлений, потому что Шнобелевская премия мира досталась за заключение, утверждение, доказательную базу того, что дружить легче, крепче и дольше, если есть общий враг. У нас, кстати, впереди уже совсем скоро игра «Однажды в Казани». Желайте поиграть, готовьтесь, обновляйте все свои данные, всю свою информацию, которую вы знаете про Казань, Татарстан, историю. Ну, все это, в общем-то, пригодится. Скоро, но не сейчас.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: После начала перестройки и провозглашения гласности в СССР началась переоценка исторических событий. Волна противоречащих написанному в учебниках публикаций в СМИ на запрещенные ранее темы привела к тому, что в 1988 году школьные экзамены по истории вообще отменили.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рабочий полдник.

0: «Однажды в Казани».
1: А вот и обещанная игра «Однажды в Казани». Давайте поиграем, друзья мои. У нас на кону сертификат в картинг на 1500... Ну, не написали чего, рублей, наверное, уже, да? Я предполагаю. Сертификат в картинг на 1500 рублей. Итак, номер плюс 792-72-42-8. В Макс, только в Макс. Принимаю ваше сообщение. Очень патриотично, поэтому кто пришлет правильный ответ. Ну, давайте вместе сообща с вами решим, каким по счету. А вот решила 7-м, потому что сегодня 7 сентября. Что-то нравится мне сегодня это число. 7-й правильный ответ принесет победу его автору. Все очень просто. Вопрос сейчас прозвучит, дальше удалюсь на песню, подсчитаю, посмотрю. Ну и, конечно, приглашаю к участию тех, кто давно не выигрывал в наших проектах на Beam Radio. Это тоже важно. Итак, мне нужно от вас в Макс, наш мессенджер, по номеру еще раз, плюс 792-72-42-102-8. Мне нужно от тех, кто хочет выиграть сертификат в картинг на 1500 рублей, правильный ответ. Вопрос следующий. Напишите, пожалуйста, фамилию писателя, который приезжал к нам в Казань в гости, попробовал наш замечательный чак-чак и затем внес этот рецепт в свою кулинарную книгу и этим рецептом поделился со всем миром. То есть, вообще, этот писатель, он приезжал в 19 веке. Он большой такой, знаете, любитель кулинарии. Страсть у него к кулинарии. Он и в теле поэтому, потому что любит кулинарию, любит вкусно покушать. Вообще, из каждой поездки он привозил обычно интересные рецепты, которые тщательно конспектировал. И вот как раз-таки татарское лакомство из обжаренного во фритюре теста, залитого горячим медом, настолько сильно впечатлило писателя, что удостоилось места в его итоговом кулинарном сборнике. Я прошу вас написать фамилию этого писателя и далее подведу итоги. Напомню, что на кону на сертификат в картинг на 1500 рублей. Плюс 792-72-102-8 в Макс. Пишите, пойдем с песню послушаем, потом вернемся, подведем итоги.

0: never go. Итак, давайте разбираться. Разбираться сейчас мы будем. Вопрос был такой. Кто из писателей приезжал к нам в Казань в 19 веке, остался под впечатлением от города, увез много подарков? Этого не было в вопросе, просто дополняю, да, его немножечко фактами. Так вот, уехал, больше не вернулся к нам, но увез с собой рецепт традиционной татарской сладости, которая фигурировала у него потом под описательным названием «Татарские медовые кусочки». И внес рецепт в свою знаменитую большую кулинарную книгу. Надо сказать, что этот писатель совершил вообще большой турне по Российской империи. Он путешествовал в 1858-59 годах. И во время этой поездки провел почти неделю в Казани, где активно знакомился с местным бытом, традициями и национальной кухней. Вообще часто он у нас фигурирует в игре «Однажды в Казани», потому что с ним случались разные курьезные случаи. Ну вот сегодня как раз мы поговорили про Чак-Чак, и этот самый писатель – это Александр Дюма, отец, ну, то есть старший. Собственно, он вернулся, рассказал об этом татарском рецепте, вернее, рецепте татарской сладости. Вот так запуталась в трех словах. И победу я с удовольствием отдала Алексею. Алексей Попов у нас. Номер телефона 5026. Все, Алексей, я вас поздравляю. Ваше сообщение было седьмым правильным. Мы списались уже с Алексеем. По поводу подарка все ему рассказала. Все, спасибо большое за участие. Друзья мои, расходимся. Подарок попал в надежные руки. Напомню, что на кону у нас был сертификат в картинг на 1500 рублей. Алексея поздравляем, за него радуемся и двигаемся далее.
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
12: Друзья, у нас скоро моя любимая песня. Кто желает заказать песню, передать привет, дозвонить в эфир 292-102-8, 292-102-8 прямо сейчас.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули идею автоматизировать процесс распределения оставшихся бюджетных мест в вузах. Речь идет о тех абитуриентах, которые не попали на бюджет на основном этапе приемной кампании. Система будет подбирать подходящие варианты для абитуриентов и позволит сразу подать документы на дополнительный прием. В России прозвучало предложение об автоматическом продлении статуса инвалидности. По мнению авторов инициативы, это убережет людей от риска потерять льготы и выплаты из-за задержки с прохождением административных процедур. По словам врачей, газированную воду без сахара и подсластителей здоровый человек может пить довольно часто. В большинстве случаев она не несет вреда. Отдельно специалисты подчеркнули разницу между обычной газировкой и минеральной водой. В последней нередко содержится много солей и минералов, поэтому лечебную минеральную воду нельзя употреблять регулярно без назначения врача. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: моя любимая песня.
1: Моя любимая песня – это возможность для каждого из вас в рабочем полднике примерно в 14.30 плюс-минус передать привет и заказать любимую песню, которую ваша душа желает услышать вот прямо сейчас без замедления. И своим заветным желанием поделился Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, куда дорогу держите. Я прям вот слышу, прям конкретно слышу, что вы в дороге, но припарковались, судя по всему.
2: Угу. Остановился, совершенно верно.
1: Да, куда едете?
2: Еду по делам, как говорится, катаюсь.
1: Но работа в понедельник у вас прям кипит, да, я чувствую?
2: Ну, как говорится, движение – это жизнь, как говорят.
1: Вот у вас все что-то говорят. Давайте теперь вы скажете. Как говорится, Александр в эфире, давайте. Жгите, кому приветы.
2: Так, в первую очередь хочу Бим-радио, прекрасной радиопередаче, передать привет.
1: Угу, спасибо огромное.
2: Всех, кто там работает, трудится. А, во-вторых, хочу гостей столицы, кто у нас в гостях в Татарстане, в Казани. И кто меня узнает. И все.
1: Еще и хватит действительно хорошего понемножку. Чего баловать-то так приветами? Будем мы слушать в итоге песню «Бель». Да?
2: Бель, да.
1: Вот она уже в эфире. Все, включайте погромче, пожалуйста, Александр, для вас. Special for you. Друзья мои, все, Бель, встречайте. Ой, красота же, песня шикарная.

Напомню, наш номер +7 927 242 102 8. Напишите про дружбу, которая зародилась из общей ненависти к какому-то общему врагу. Ну, либо вы как-то не дружили, а потом подружились. Я скоро буду дочитывать ваше послание, кстати.

0: Итак, вернемся к теме дружбы. Привет, любимая. У меня классика с соседом по тамбуру Толяном. 3 года воевали за парковочное место во дворе, чуть до драк не доходило. Колеса друг другу запирали. А потом у нас сменилась управляющая компания и выставила по всему счету дикие счета за ОДН. Мы с Колей скооперировались. С Толей, простите. Хотя, может, и Коля там фигурировал. Не знаю, но пока речь про Толю. Организовали общее собрание и разнесли эту УК в суде. А пока писали жалобы по ночам в его гараже, поняли, что мы мировые мужики. Теперь вот прям вместе на рыбалку и парковку делим по-братски. Прекрасно. Это Алексей, кстати, написал. Так, есть еще одно сообщение. Тоже сначала, значит, никак не дружили, а потом, соответственно, подружились. Вот здесь очень интересная ситуация, запутанная, я бы сказала. Итак, Дмитрий пишет. Мой общий враг – это теща. Точнее, бывшая потенциальная теща. Я начал в свое время встречаться с ее дочкой. Эта женщина меня просто уничтожала, считала недостойным. Но когда ее дочка, моя бывшая девушка, внезапно закрутила роман с каким-то откровенным альфонсом и укатила с ним, оставив маму разгребать долги, мы с несостоявшейся тещей объединились. Я ей помог, возил ее по делам, когда тот подлец все забросил. А в итоге с девушкой мы расстались. С ее мамой Еленой Петровной до сих пор общаемся, созваниваемся. Она мне свои фирменные пирожки передает. Вот так тоже бывает. А еще бывают вечеринки, друзья мои, объединяющие, когда друзья новые появляются. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за пультом диджея Йон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.

0: 7474.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: всегда рядом.
1: Вот всегда приятно получать от вас обратную связь. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу песен, которые звучат, по поводу ситуации в общем и в целом в Казани, в республике, в мире, в России. Вообще все пишите, нам все интересно. У нас, кстати, для связи с вами оперативный, прямой, молниеносный. Есть номер плюс 792-72-42-8. Вот Антон написал, наш слушатель. Во, говорит, Селена Гомес топ. Показал большой палец. Молодец. Молодец я, конечно, что песня прозвучала. Молодец нашему музыкальный редактор. Ну и, Антон, вам спасибо большое за обратную связь. Нам же так приятно. Мы же как дети малые радуемся, когда вы пишете приятности, передаем ваши сообщения коллегам, сохраняем их в избранном. А потом, когда грустно или печально, перечитываем все вот эти вот ваши похвалы. Моя смена заканчивается, друзья мои. Рабочий полдник подходит к финалу. Все благодарности, приятности, мимишности уже будете передавать моим коллегам писать. Совсем скоро здесь в эфире появится Альберт Ботанин. Вечером вечерний трубин традиционно. Ну и все вот так вот с утра и до позднего вечера, и даже ночью с вами Бим Радио. Для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы жить веселее было, и чтобы все у нас с вами было хорошо. Камила Ягудина, Бим Радио. До скорых новых встреч в эфире. По секрету скажу, встреча новая у нас с вами назначается на пятницу, тоже в рабочем полднике. Буду в эфире, так что включайте, и вместе будем друг друга радовать. Встречаем эту рабочую неделю в понедельник, а в пятницу будем провожать. По-моему, прекрасный план. Будем ему следовать.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане во время раскопок обнаружили клад эпохи раннего Железного века. Под каменной кладкой хранились женские украшения, типичные для пеноборской культуры. Специалисты полагают, что это был полноценный костюмный комплект, который хозяева спрятали по невыясненным причинам. В российских школах запустили обновленный курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты». Программа рассчитана на учащихся 6-11 классов и призвана помочь им сориентироваться в мире профессий. В рамках профориентационной работы ребята знакомятся с разными сферами. Бывают на предприятиях, производствах, колледжах и вузах. Школьники открывают для себя разные профессии, а взрослые могут открыть сезон ярких вечеров. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани, Альберт Ботанин был в студии Бим-радио. Всем отличного рабочего понедельника. Ну, может, не очень рабочего, конечно, но понедельник. Нормальный день, он почти уже закончился, по крайней мере, рабочего части. Осталось каких-то 2-3 часа доработать. Так что давайте, соберитесь силами, чтобы открылось второе дыхание. Ну, а я пока немножечко сплетен, новостей, всякого такого интересного вам прочитаю. Тут, помните ситуацию с Колобком? Тут все это дело может повториться. В декабре же выходят «Мстители» новые и «Дюна». И их тоже могут перенести, их прокат в России могут перенести. В это время зима в Простоквашино будет. Но не мультик, а фильм. Вот. Ну, как бы... Ладно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
9: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
8: Мама, я в эфире!
9: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Ча-ча-ча! Ну, ча-ча! Ча-ча-ча!
1: Game
3: over. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: У вас вот рабочий понедельник у всех, а у животных не бывает рабочих, нерабочих. Но они всегда хотят отдыхать. Тут, в общем, в интернете набирает популярность история с медведем в отеле. Рассказываю. Медведь забрался в пятизвездочный отель. Да, в Сочи все происходило. В общем, зверь посетил роскошное заведение «Поляна 1389». В поисках еды косолапый зашел в подсобное помещение. Вот, а затем прогулялся по коридорам отеля. Сотрудники, естественно, зайдя за поворот и наткнувшись на хищника, тут же делали ноги, вот. А медведь даже немножечко как будто бы побегал. Ну, он такой, ну, не сильно агрессивный. Так просто скучно ему было. После осмотра отеля Мишка самостоятельно вышел на улицу по своим делам. Ну, как бы пришел проведать. Говорят, что... Что тут? Кстати, дешевый номер самый в этом отеле стоит 37 тысяч за ночь. Вот. Теперь туристы, которые снимают комнаты, боятся выходить на прогулку. Говорят, медведи тут у вас. Ну, да ладно. А просто... Природа настолько восстановилась, что даже уже медведи появляются. А может быть, это просто такое развлечение для иностранных туристов. Такой русский колорит. Ну да ладно. В общем, из развлечений я вам впереди обещаю игру «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, заполучим подарочные сертификаты в развлекательный центр. Ну и для этого нужно будет дозвониться. Кстати, это можно уже сделать прямо сейчас. 292-102-8, телефон прямого эфира, 292-102-8, действуйте.
2: Люби с Бим Радио.

А линии-то, напомню, свободно. 2-90-2-102-8. Через пару мгновений сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас звони. Вот прямо сейчас. 2-90-2-102-8.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Айнур. Айнур, день добрый. Айнур.
2: Здрасте,
1: здрасте. Ой, вы там где-то как-то далеко как будто бы. Ну-ка, давайте еще раз голос подайте, проверим, что со связью настроим. Ну-ка, Айнур. Алло, алло.
2: Алло.
1: Все, ладно, хорошо. Ну, главное, что вы нас слышите, да? Айнур, не пропадайте, пожалуйста. Не пугайте меня. Айнур. Ну, тут же он был. Ну, сейчас... Сейчас, погодите. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. А куда здесь надо нажимать? Нет, Айнур, сейчас, погодите, сейчас мы все настроим и все сделаем. Технологии. Или технологии подводят, или пальцы мои кривые. Так, ну, напомню, как у нас будет происходить все это великолепие в игре «Смотри на мир ярче». Есть у меня один вопрос и три варианта ответов. Ну и, соответственно, если Айнур справится с этим невероятно сложным заданием, тогда, собственно говоря, с ним и точнее, если я технически сейчас тут все сделаю. Так, попробуем вот так. Айнур, слышно нас?
2: Да-да-да.
1: Все, отлично. Скажите мне, пожалуйста, какой известный комик и режиссер, прежде всего режиссер, не спешил расставаться с очками и поэтому носил их с самого детства? Варианты ответов следующие. Это Стивен Спилберг, это Вуди Аллен или это Джим Керри, как вы думаете?
2: Повторить можно вопрос?
1: Да, конечно. Какой известный режиссер и комик, ну так вот совпало у них все вместе, не спешил расставаться с очками, носил их с самого детства? Стивен Спилберг, Вуди Аллен или Джим Керри?
2: Первый.
1: Стивен Спилберг был в очках прям с самого детства и вот всю дорогу и не расставался с ними, да? Точно, вы уверены? А вы помните, как Стивен Спилберг-то выглядел? Ну, а Джим Керри как выглядел, помните?
2: Джим Керри?
1: Да.
2: Да.
1: А Вуди Аллена знаете такого?
2: Не помню.
1: Ну, а что же вы так уверены? Ну ладно, в общем, все равно решать только вам. Стивен Спилберг, Вуди Аллен или Джим Керри, как вы думаете? Я слышу.
2: Значит, без очков.
1: Надо прям наоборот, с самого детства всю жизнь носил очки и так в них и, собственно, вот. Ну, Стивен Спилберг, Вуди Аллен или Джим Керри? Айнур, давайте решаться, надо решаться, скорее.
2: Давайте второй вариант, хорошо.
1: Вуди Аллен. Я не знаю, как он выглядит, поэтому пусть будет он, да?
2: Да.
1: Ну и правильно, все правильно, конечно, да. Говорят, что Вуди Аллен боится, что если снимет очки, то перестанет быть собой. Вот у него такая поговорка. Очки вообще часть его образа. Молодец, Айнур справился с заданием. Подарочный сертификат в развлекательный центр отправляется именно вам. Кому привет передадим?
2: Супруги, детям, всей Казани. И большой привет вам.
1: Спасибо большое. Трубочек не кладите, за эфиром расскажу подробнее. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане во время раскопок обнаружили клад эпохи раннего Железного века. Под каменной кладкой хранились женские украшения, типичные для пеноборской культуры. Специалисты полагают, что это был полноценный костюмный комплект, который хозяева спрятали по невыясненным причинам. В российских школах запустили обновленный курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты». Программа рассчитана на учащихся 6-11 классов и призвана помочь им сориентироваться в мире профессий. В рамках профориентационной работы ребята знакомятся с разными сферами. Бывают на предприятиях, производствах, колледжах и вузах. Школьники открывают для себя разные профессии, а взрослые могут открыть сезон ярких вечеров. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну и что же там происходит в мире-то? Рассказываю. Ну, по крайней мере, не в мире, а у нас вот у молодых россиян. Ничего себе, я себя в молодые россияне записал, что ли? В общем, у молодых россиян начали расти кококольные животы. Что это такое, спросите у меня, я сам удивлен. Все из-за злоупотребления сладкой газировкой. Понимаешь ли, врачи связывают это с жидкими калориями. Напитки насыщают хуже еды, поэтому с ними проще незаметно уйти в профицит калорий, особенно из-за большого количества сахара. Ну да, что там, выпил стаканчик, потом еще стаканчик, а сахара там, в общем, за январь-июль 26 года, ну за полгода, в России продали 1 миллиард и 60 миллионов литров, ну, округлим, 1 миллиард литров колы на 110 миллиардов рублей, вот если совсем округлить. Годом ранее за тот же период был 954 миллион литров, ну, чуть поменьше, вот, на 92. Казалось бы, инфляция инфляции, а продажи кока-колы растут. Подождите, ближе к Новому году люди заранее будут запасаться вот этими всякими... Ну, в Новый год можно, ладно, чего, это там все равно зима, никто не видит.

0: Хим Радио.
1: Так, внимание, внимание, я нашел штуку, которая спасает брак. В общем, тут появились наушники для спасения брака. Вот, спросите у меня, при чем здесь наушники? Так вот, этот девайс наглухо убирает храп партнера, отслеживает фазы сна и будет. Вот такая история. Гаджет называется, я боюсь названием ошибиться. Ну ладно, в общем, кому интересно, я потом подскажу. Заточен специально под ночной отдых. Кейс умеет сканировать звуки вокруг. И как только рядом заводится вот этот трактор любимого человека, софт сразу распознает храп и запускает маскирующий белый шум. Вот. И все, и никакого храпа. Сами затычки еще и мониторят пульс, стадии сна, а всю аналитику по пробуждению выводит прямо на встроенный дисплей кейса. Вот. Форма у него максимально плоская, чтобы уши не болели при сне на боку. Вот. Цена, говорит, 25 тысяч всего. Недорого. Нормально, мне кажется, да. За то, чтобы высыпаться. Еще бы какое-нибудь такое устройство, чтобы, знаете, это... Не пиналась она во сне.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8 843 230 30 30 30. Не оферта.
5: Здорово, Кустрыма!
6: Здоровенько!
5: Что вы делаете?
6: Обряди вам, милый, я мню!
5: Умните!

0: «Золотые нулевые».
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «КанАвто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КанАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.
4: Дорогу стримаю.
5: Здоровенькие.
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милый ямню.
4: Умните!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
3: Реклама 0+.
4: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
5: «Максидом».
6: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября фестиваль «Мечтатели. Город Болгар». Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в

0: Бим Радио.
1: Продолжаем разговор. Еще немножечко забавных забавностей из интернета вам. Тут появилась специальная клавиатура, ну, для андроидов, правда, только пока. Специальная клавиатура с ИИшечкой. Называется «Соучастник». Вот. Она показывает, на какую статью тянут ваши поиски в интернете. В общем, разработчик встроил в клавиатуру локальную модель искусственного интеллекта Queen. Она смотрит, что пользователь набирает, и прямо вот над полем для ввода показывает, за что и насколько можно за это уехать. Вот. Работает только в поисковике, не только в поисковике, а вообще везде. Удобная штука, мне кажется, в будущем пригодится. Клавиатура работает офлайн и не имеет доступа к интернету, заявляют разработчики. Верим, верим. Да-да-да.
2: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Им радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
1: Перезагрузка по-взрослому, так называется наша предстоящая вечеринка, уже совсем скоро, через 4 дня, 11 сентября все это состоится. Но вначале информация о правах рекламы. Новый год учебный только начался, мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы, за вертушками диджей Айон, а с микрофоном Андрей Дмитриев. Все это 11 сентября, перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с БИМ-радио. Да-да-да, в 20.00, как всегда, встречаемся. Подробности все на maximilians.ru, 18+. Ну и, собственно говоря, давайте разыграем пригласительный на это невероятнейшее событие. Вот прям позвоночку. Позвоночку. Доставайте позвоночки. 292-102-8. Прямо сейчас можно дозвониться по телефону прямого эфира. Ответить на мой легкий-прелегкий, элементарный-прелементарный вопрос. Ну и забрать пригласительный на эту предстоящую вечеринку. Напомню, 11... Это как, какой день недели-то у нас 11? Что-то я даже не посмотрел. Так, 292-102-8, скорее. Вот линия сейчас абсолютно свободна. А, это пятница получается. Ну да, все правильно, потому что же после такого одного выходного мало будет отдохнуть. Там надо быть как минимум два выходных. Так что вот 11 числа, собственно говоря, так, что-то никто не звонит. Странно. Да вы что? 292-102-8. Телефон прямого эфира. Ну вот сейчас линия свободна. Что такое? Где вы? Где вы? Где вы, желающие заполучить пригласительный? Так. Сейчас мы попробуем это все. В прошлый раз у нас получилось. Куда эта вся штука-то должна подключаться? Вот так вот. Сейчас, подождите, я не туда говорю, не в тот микрофон. 292-102-8. Вот, сейчас линия... Просто кто-то звонил и испугался. Я не успел трубку взять. У меня пальцы короткие. Вот. Ну ладно, в общем, пока. Напомню... А, вот есть еще звоночек, что ли? Да что такое? Ладно, в общем, давайте с помощью СМС-сообщений все это дело попробуем сделать. Что вам понадобится? Вам понадобятся вот эти волшебные цифры. 92, 72, 42, 102,8. Цифры для ваших отправлений. Ну, а вопрос у меня очень простой. Какой предмет в школе называли? А, вот, есть, звонит кто-то. Да, уже все поздно, уже не успеем. Какой предмет в школе назвали царицей наук? Варианты этого следующие. Литература, математика или физкультура? Жду ваши правильные ответы на 92-72-42-102-8. Пусть это будет третье сообщение с правильным ответом, седьмое и одиннадцатое. Вот так, сразу трем людям подарим пригласитель на нашу предстоящую вечеринку. Какой предмет в школе назвали царицей наук? И это математика. Конечно, ну, в общем, все молодцы, все правильно ответили, ни одного неправильного. Хотя, если честно, физкультура в жизни как будто бы побольше помогает. Так, считаем. Раз, два, три. И самое третье сообщение у нас прилетело от Рафаэля. Рафаэль, мы вас поздравляем. Сейчас я вам веселый смайлик в ответ отправлю. Еще одно сообщение по цифре 5 у нас долетело от Альфии. Альфия, вам тоже отправляю веселый смайлик, чтобы вы точно знали, что это победили. Ну и 11 сообщение у нас было от... Так, сейчас, погодите, что-то я тут потерялся, от Альбины. Альбина, вам тоже достается пригласитель на нашу крутую вечеринку уже совсем скоро, 11 сентября, перезагрузка по-взрослому. Сейчас со всеми с вами победителями свяжусь, а на игра обязательно, это обязательно появится еще в эфире БИМ-радио. Главное дождаться, ничего не пропустить.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. Осенью россиян ждет редкое астрономическое событие. 14 сентября Луна и Венера максимально сблизятся. Расстояние между ними составит всего несколько угловых минут. Пик явления придется на промежуток с 13 часов до 14 часов. Наблюдения показывают, что женщины дольше задерживают взгляд на тех, кто им симпатичен, тогда как мужчины чаще смотрят на тех, кто проявляет к ним интерес. Кроме того, женщины активнее используют прямой зрительный контакт, поэтому для них пристальный взгляд реже ассоциируется с угрозой. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Ну, а мы тоже лелеем надежду еще пару билетиков разыграть, может быть, даже 3 билета разыграть на предстоящую вечеринку. Перезагрузка по-взрослому. Обещаю, в этом музыкальном часе еще билеты будут. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Это были «Братья Гримм». Впереди коротенькая реклама. The Weeknd, Maroon 5 и дядюшка Лепс даже появится в этом часе.
1: Бим-радио. Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Реклама на Бим-радио.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим Радио.
1: Еще немного забавненьких новостей вам подобрал. Смотрите, оказывается, грибники — это скрытые игроманы. Да, такая вот история. Говорят психологи об этом. Нет, не я придумал. Значит, каждый найденный гриб провоцирует выброс дофамина и чувство награды, и поэтому хочется идти дальше и снова переживать этот момент. Заодно включаются древние инстинкты. Мозг воспринимает гриб как добычу и считает, что человек сделал что-то важное для выживания. Вот. Что-то важное для гриба нашел. Круто. Так что вот имейте в виду, грибники, у вас есть скрытое вот это вот. Так что ни в коем случае ни ставки, ни казино. Идите лучше в лес. Там, да, там, по крайней мере, точно можно выиграть.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Финский рэп-исполнитель Марко Вори Хейма, выступающий под ником Сингмарк, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями в исполнении приглашенных рэперов, и DVD, где артист читает каждый трек на языке жестов. Сингмарк дает много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии. Он стал первым глухим музыкантом, подписавшим контракт с одним из ведущих лейблов Warner Music.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Ну, а теперь важной информации вам тоже накидаю. Значит, смотрите, осень, время вот этой романтики, погулять по парку, покормить белочек, а белки, оказывается, уже покусали больше 500 россиян за прошедший год. Вот, чаще всего зверьки нападают во время как раз кормежки, забираются на руки, плечи ради еды, ну и, может, специально, может, не специально, может, в порыве радости просто кусь. Вот, так что больше 100 обращений уже зафиксировано в Москве. Например, в Питере тоже под сотню, 97, Новосибирске. Какие там зверские белки-то? 34 в Красноярске, больше 200 на Ставрополье. Вот, среди пострадавших тоже были дети. По Казани и Татарстану у меня пока нет никакой статистики по белкам, не обнаружено. Если у вас есть, поделитесь, пожалуйста. Но хочу напомнить, что белки могут переносить всяких паразитов, блох, клещей и, самое главное, бешенство. Да-да-да. Так что аккуратнее с белочками, да и вообще с любыми дикими животными.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.

0: приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он мне изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. Осенью россиян ждет редкое астрономическое событие. 14 сентября Луна и Венера максимально сблизятся. Расстояние между ними составит всего несколько угловых минут. Пик явления придется на промежуток с 13 часов до 14 часов. Наблюдения показывают, что женщины дольше задерживают взгляд на тех, кто им симпатичен, тогда как мужчины чаще смотрят на тех, кто проявляет к ним интерес. Кроме того, женщины активнее используют прямой зрительный контакт, поэтому для них пристальный взгляд реже ассоциируется с угрозой. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

И вот под эту веселенькую музычку будем пробовать еще раз разыграть пригласительную нашу вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». В общем, прямо сейчас мне нужно два слушателя, которые позвонят по телефону 292-102-8. Ну и, собственно говоря, они в прямом эфире посоревнуются за пригласительный. А может быть и не за один, а может быть и не за два. Не знаю, пока, в общем, интрига. 292-102-8, телефон прямого эфира. Мне нужно двое, мальчик и девочка. Давайте, звоните прямо сейчас.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
1: Перезагрузка по-взрослому. Это наша предстоящая вечеринка. Уже совсем скоро, 11 сентября, все это великолепие состоится. Информация на правах рекламы. Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. Все это 11 сентября. Ресторан «Максимилианс», 20.00. За вертушками, как всегда, диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Подробности на maximilians.ru, 18+. Ну и вот у нас есть два претендента на победу. Давайте знакомиться. Первым до нас дозвонился Рустем. Рустем, день добрый.
2: Добрый-добрый.
1: Здравствуйте. Отлично. А вот и Руслан сразу тут подоспел. Рустем, Руслан, оба на «Р». Классно, будем знакомы. Ребят, смотрите, очень такая простая штука. Значит, я вам дам такое задание. За одну минуту нужно будет повспоминать, каждый по очереди вспоминает, что же помещалось у нас в школьный рюкзак. Ну и тот, кто, собственно говоря, замешкается, тот и проиграл. А еще проиграл тот, кто назовет, не успеет назвать по завершении одной минуты. Окей, договорились, ребят?
3: Еще раз повторяю.
1: Смотрите, за одну минуту нужно будет называть всякие предметы, которые мы клали и помещали в школьный рюкзак. Вот все, что туда у нас отправлялось, когда мы в школу собирались. Вот эти предметы нужно будет вспоминать. А кто последний назовет, тот проиграл.
3: Все понятно?
1: Все, отлично. Так, первым до нас дозвонился Рустем. Так что, Рустем, сейчас я запущу минуту. И поехали, Рустем начинает.
4: Тетрадь.
1: Ага, есть.
3: Пенал.
1: Пенал тоже было.
4: Дневник.
1: Ага.
3: Тетрадь.
1: Была тетрадь.
3: Дневник.
1: Тоже был дневник только что.
3: Ручка.
1: Ручка, отлично.
4: Учебник.
1: Ага.
3: Карандаш.
1: Ага.
4: Ластик.
1: Ластик, прекрасно.
3: Альбом.
1: Альбом тоже был, ага.
4: Карандаш
1: был.
4: Краски.
1: Краски, да, тоже мы таскали в школе. Ага. И что? Еще что? Ну, что там помещалось еще в портфель? Школьный.
3: Ну. Папка.
1: Папка? Ну, папка для бумаг, ладно, сойдет. Хорошо. Еще.
4: Пластилин.
1: Пластилин, тоже хорошо. Ну! Ну! Ну!
3: Бумага.
1: Бумага. Пойдет. И.
4: Цветная бумага.
1: Цветная бумага. Так, ладно, ребята, в общем, смотрите, какая история. Бумага, она ведь была в школьном портфеле, я согласен. Какая только там бумага не была. И цветная.
3: Карандаш.
1: Ага.
4: Ластик.
1: Ластик, прекрасно.
3: Альбом.
1: Альбом тоже был, ага. Карандаш был.
4: Краски.
1: Краски, да, тоже мы таскали в школе. Ага. И что? Еще что? Ну, что там помещалось еще в портфель? Школьный. Ну.
3: Папка.
1: Папка? Ну, папка для бумаг. Ладно, сойдет. Хорошо. Еще.
4: Пластилин.
1: Пластилин. Тоже хорошо. Ну. Ну. Ну.
3: Бумага. Осталось?
1: Бумага. Пойдет. И.
4: Цветная бумага.
1: Цветная бумага. Так, ладно, ребята, в общем, смотрите, какая история. Бумага, она ведь была в школьном портфеле, я согласен. Какая только там бумага не была. И цветная тоже была. И, по сути, это две разных бумаги. Получается, чтобы победить...

0: Бумага.
1: Бумага. Пойдет. И...
2: Цветная бумага.
1: Цветная бумага. Так, ладно, ребята. В общем, смотрите, какая история. Бумага, она ведь была в школьном портфеле, я согласен. Какая только там бумага не была. И цветная тоже была. И, по сути, это две разных бумаги. А, получается, что оба победили. Вот так вот. Вот такой вот я хулиган. А пусть будут оба победители. Ладно. И Рустема, и Руслана мы поздравляем с победой. Рустем, давайте вы первый передадите привет, а потом дальше Руслан передает привет.
2: Спасибо.
1: Все?
2: За такие игры, Бим-радио.
1: Отлично.
2: Привет всей Казани. Привет супруге. И всем, кто меня узнал. И диджей Бим-радио.
1: Отлично. Рустем, трубочку не кладите, сейчас за эфиром подробнее расскажу. Руслан, теперь ваши приветы.
3: Передаю привет всей Казани, вам Бим-радио, супруге. Всем хорошего вечера.
1: Ой, да, хорошего вечера, веселого вечера, в понедельник оно такое. Ну что, господа, так, тут у нас уже мод с Гаяной и гимн всех вечеринок запели, ну а игра «Смотри на мир», не-не-не, игра, перезагрузка по-взрослому обязательно появится еще в эфире Бим-радио, главное дождаться, пригласительных у нас много, а вот времени до нашей предстоящей вечеринки осталось буквально совсем ничего.

0: Ну и прямо сейчас формация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети в школе, а у нас новый сезон 11 сентября. Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», много танцев, много-много танцев, конкурсы и подарки, а их еще больше. За вертушками диджей Айон, за микрофоном Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Встречаемся 11 сентября, 20.00. Подробности на maximilians.ru, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «Энка Клубная» от федерального девелопера «Энка». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «Энка Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на enka.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «Энка Клубная».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: От любимых слушателей.
11: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Любим радио.
1: Ну все, на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Батанин. Отправляюсь отдыхать. Через пару мгновений здесь появится Петр Нежинский, Ярослава, вечерний Трубим. В общем, как всегда, как все, как вы любите, все, как мы умеем. Двигайтесь ближе, делайте громче. Ну а я еще что ли разыграть пригласительный на предстоящую вечеринку? Нет, ладно, все, хватит. Завтра приду и как все только разыграю. Все, что есть, все призы, какие есть, все разыграю. Вот, и ничего мне за это не будет. Все, всем пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте.
2: И забор покрасьте.
1: И забор покрасьте, и деньги не прячьте. 17.00 на часиках в студии. Вечерний трубим на своем месте. На своем месте Ярославушка.
2: И Петр Нежинский. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: И здесь вот написали, нам Кирилл написал. Сразу просто зачитаю сообщение. Сейчас.
1: Давай.
2: Сейчас. Отличного эфира Петру Ярославе. Сегодня в 19.30 Акбар сыграет против Адмирала из Владивостока.
1: Угу.
2: Наверное, Ярослав будет болеть за Адмирал.
1: А вы за «Адмирал» болеете обычно?
2: У меня кепка есть «Адмирал».
1: Да?
2: Да. Я ни за кого не
1: Или
2: болею.
1: Или вам как-то Колчак близок?
2: Я голосом только у меня сегодня. Я вчера орала.
1: А что с голосом-то?
2: Ну, ты сказал, что тебе нравится такой голос.
1: Нет,
2: ты,
1: он звучит
2: и
1: здорово.
2: И ты решил,
1: звучит здорово.
2: И вот мой голос, он настолько тебя уважает, Петр, что я решила, похожу еще с ним вот так.
1: Нет,
2: вот.
1: Симпатично. Посипывает, очень даже симпатично. Но выздоровления все равно пожелаем, если это как-то связано с голосовыми связками. Передам, кстати, привет водителю такси, который меня сегодня подвозил. Он меня узнал. Говорит, я вас узнал. Я говорю, я вижу. А вы, говорит, каждый вечер с Ярославой. Я говорю, да.
2: Каждый вечер с Ярославой.
1: Да,
2: и,
1: да,
2: как?
1: Да,
2: и как?
1: Да.
2: Она?
1: Он говорит, нормально, все классно, мне очень нравится. Я говорю, вам как вообще? Он говорит, ой, классно, мне нравится. Спасибо большое. Приятно получать такие фидбэки просто вот от людей, с которыми ты не знаком. Это очень классно. А будем знакомиться. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры, благодаря которым мы с вами, конечно же, и общаемся. Вот Антон, слушатель наш, пупсик с нами. Добрый вечер. Говорит, ты что, мать, заболела?
2: Спрашивает. Да нет, не болею я. Это уже... Это вот такой у меня голос сейчас. Я решила...
1: Сексуально.
2: Я решила, что надо немного менять амплуа, в какую сторону не подумала.
1: Ой, не низ.
2: Ну, давайте сегодня будем говорить про кредиты.
1: Слушай, когда ты еще его вниз берешь, прям хочется кредит взять.
2: Возьми. Сегодня ты берешь кредит, завтра я беру тебя.
1: Какой кошмар.
2: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8.
1: Да.
2: Вчера просто у меня был хороший вечер, вот и все.
1: Вы мне расскажете, да, за эфиром?
2: Ты же со мной каждый вечер проводишь.
1: Ну вот, не вчера. Ладно, давай немножко это... в сторону.
2: А что ты рубашку расстегнул?
1: А жарко? А жарко, знаете.
2: Понятно.
1: Немножечко. Мы решили поговорить на такую интересную, злободневненькую тему.
2: Да.
1: Как доформулировать-то вот на самом деле?
2: Что?
1: Жизнь в кредит?
2: Что у вас в кредит? Что у вас взято в кредит? На что вы взяли кредит?
1: Ну вот на данный момент вы, допустим, в кредите находитесь. Просто недавно мы как раз вот разговаривали, да, я говорил, скоро, мне кажется, Надежде нужно будет кредиты брать.
2: Надежду?
1: Да, да.
2: Да сейчас люди на гнездики берут кредит.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, вот на тапки, на обувь, там тут же можно будет кредит оформить, похоже. Вот такая веселая сегодня тема. Давайте поговорим о кредитовании. Закредитованности населения. Жизнь в кредит. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Что у вас в кредите на данный момент?
2: Ну давай, напиши.
1: Да. А мы хочешь, возьми еще кредит.
0: Вечер.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: «Акбарс Банк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарс Банка». «Акбарс Банк». Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: 174. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't...

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
2: Шоу сыпелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Ну и вы ничего не бойтесь, потому что мы вместе с вами рядышком.
1: А кто боится-то? Ну, я со своей мужественностью, Петр со своей женственностью, мы вам поможем.
2: Вообще любого закопаем, ясно?
1: Я разберусь, детка.
2: Давай, разберись с ними скорее.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. С кем надо разобраться, пишите. И на что у вас кредит взят, тоже пишите.
0: Жизнь в кредит, мы сегодня решили об этом поговорить. 17-17 опять, смотри, что загадываете желание.
1: Да ты все время на часы смотришь, домой что ли хочешь?
0: Хороший вопрос. Я подумаю об этом. Главное понять, где твой дом. Вот. Что вы хотели сказать-то про кредиты?
1: Что и потом ничего в кредит, ничего нет у нас в кредит. Это кайф, пишет Антон. Последний был, по-моему, лет 8 назад.
0: Ага.
1: Добрый вечер. Как раз работаю кредитным менеджером в одном из банков.
0: Так.
1: Кому актуально за кадром, можете давать мой номер.
0: Он чего?
1: Это нота была. Добрый вечер, уважаемые ведущие, Ярослав и Петр. Вот у меня нет кредитов. Надо жить по достатку. Не понимаю людей. Наберут 17 этих самых
0: 17. Так.
1: Ведущие кредит.
0: Ведущие в кредит.
1: Кушают дошек. Ездят на автобусе.
0: Ну вот, история такая. В общем-то, возьмут себе яблочко, прошку, да, плюс еще какую-нибудь. И вот потом сидят на дошираках, катаются на автобусах, ну, в общем, всячески экономят, но зато гаджет модный. Топовый, ну, флагман, последней модели.
1: Ну, кому-то этот последней модели, ух, эти модели.
0: Не говори-ка.
1: Работать, для работы надо.
0: Да это отговорки, ты что? Отковоркинг.
1: Привет, Бим. Есть действующий кредит. Брал его еще весной на зубы. Угу. Здесь фото до-после. Люблю спорт, люблю бокс.
0: Но...
1: Вы красавчик, Адель. Ты видел фотки?
0: Нет.
1: Открой, посмотри. Вам, кстати, справа фотка, там нет зуба. Вам тоже очень хорошо. Такая мужественность у вас в лице. Так же, как и в моем голосе. Давайте мужиканить вместе, Адель. Давайте дружить.
0: Мужиканить? Ярославушка и Петр, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Хорошего эфира вам. У вас в ротации еще не появилась песня «Ежик» Славы Скрипки? Я вообще про такие даже не знаю.
1: У нас только бобр.
0: Вот, да. Хотите польскую песню про бобра?
1: Или еще есть это «Положи ежа». Положи ежа.
0: Положи, да. Добрый вечер. Сегодня Рубин играет. Ну это читал уже, да? Ладно, слава богу, пущай играет. Молодцы, что играет. Вечер добрый, лучший дуэт. Вау, любимого радио. Вау.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое. Хорошего вечера, легкого эфира. Приятно ваши теплые слова читать, дорогие наши. Присоединяйтесь к беседе, да? Мы говорим о кредите. Жизнь в кредит. Что вы взяли в кредит? Что вы плачиваете? Вот за какой
1: кредит? Чего вы плачете?
0: Чем вы плачете? Слезами, а ли уже даже слез нет?
1: Я плачу на тех. Ярослава, с новым праздником тебя, с днем барабанщика. Как раз Петру говорю, сейчас вот это вот туф-тыщ.
0: Это drum and bass.
1: Ну, кстати, Петр у нас тоже причастен к дню барабанщика.
0: А сегодня, правда, день барабанщика, что ли?
1: Не знаю.
0: Если так, то всех, конечно, кто за ударной установкой, поздравляем. Да, я тоже причастен к этому, это правда.
1: Еще меня затащил.
0: Я учился в джазовой музыкальной школе по классу барабанов. Мало кто об этом знает.
1: Так, ипотека. Здесь вот у людей ипотека. Три ревущих смайлика. Добрый день. У меня резина зимняя в сплит. Не люблю кредиты, рассрочки, но покупка того стоит.
0: Ну вот слушай, да, иногда приходится вот так вот делать, но я понимаю, когда действительно вот это в сплит, да, называется, то есть это частичное погашение, то есть как рассрочка, по сути. Но это не кредит, конечно, в его большом понимании.
1: Это рассрочка.
0: Да.
1: Ну, я ничего такого не беру, вообще в этом ничего не понимаю.
0: Но вот с другой стороны, вот смотри, вот тоже, как вот ты думаешь, все-таки стоит вот лучше взять... Или не взять.
1: Ну, как тебе сказать, если он симпатичный? А вообще, нет, подожди. А я тебе так скажу. Вот так. Если холодильник прям сломался, и у тебя нет, и возможности купить нет, тогда, конечно, надо брать кредит. А так просто понтануться, оно того не стоит. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. С таким голосом, конечно, вообще пусть у меня берут.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: все.
1: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Тегер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
1: Казань парк. ОГРН 120-47 300-12-912 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Nothing on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 16 градусов, к вечеру ожидается плюс 14, сегодня ближе к 21 часу, пасмурно и небольшой дождь. В Азнакаево на данный момент плюс 14 градусов, к вечеру плюс 13, дождь. Также в Набережных Челнах на данный момент 14 градусов тепла, к вечеру плюс 13, дождь. В Елабуге на данный момент 15 градусов, к вечеру плюс 14, пасмурный дождь. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
1: Вечерний ТРУБИМ.
6: Да, мы продолжаем говорить о веселых.
4: Да, мы об этом говорим.
6: В жизненных ситуациях. Конечно, у нас все же с весельем.
4: У нас очень весело, да. Кто говорит, что у нас не весело, выйдите, зайдите нормально.
6: Вот так вот, понятно. А, жизнь в кредит. Что у вас в кредите на данный момент? Вот делитесь вы с нами вашей сокровенной информацией посредством наших сокровенных мессенджеров. Плюс 7-927-242-102-8. По-прежнему звучат эти заветные цифры. Давайте посмотрим, что же вы пишете.
4: Помнишь песню? Жить, жить, жить, как научиться просто жить.
6: Нет, вспомнилось. Я такой не знаю даже.
4: Уметь любить, уметь прощать. И что-то там, и что-то там. И кредиты набирать.
6: Вы знаете, я помню, коллега, вот такие песни. Вот на песне «Стройте жить» помогает. «Кто шагает дружно в ряд?» «Пионерский наш отряд». И так далее, и тому подобное. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице. Я постою в тень. Вот так вот.
4: Кто шагает дружно в ряд? Это коллекторов отряд!
6: Ужасно, ужасно, ужасно.
4: Да,
6: ужасно.
4: Ну, всяко бывает. Вот мы сегодня спросили, на что у вас вообще кредиты? Привет, БИМ. У нас в 25-м году выплачена ипотека, и дочь закончила платное обучение. Ура, живем без кредитов. И, Лилечка, расскажите, пожалуйста, вот вы стали жить без кредитов, что вы стали мочь себе позволить?
6: На чем перестали экономить, наверное, даже вот так вот.
4: Да? Ну, может быть, нет, может быть, они не экономили сильно, но просто, например, не ездили отдыхать,
6: не
4: например.
6: Ели, например, вот три раза в день. Че, экономили? Ели один раз в день. Вот по очереди, по четным. Один по нечетным, другой.
4: Перестали сдавать донорскую кровь.
6: Вот, ни ипотеки нет, ни кредитов нет, зато есть съем квартиры. Купить квартиру — нет первоначалки. Круговорот, написала нам Эльвира. Да, круговорот в природе. Вот такое действительно происходит. Сергей с нами, Сидоров. Да, приветствуем, Сергей. Это же у нас...
4: Ты какой-то странный сегодня.
6: В плане?
4: Не знаю, какой-то странный.
6: Я сегодня
4: не такой, как вчера. Ты как будто не мой Петр, а другой Петр. Где мой Петр? Ты съел моего Петра?
6: Может быть, его ночью выкрали пришельцы, понимаешь?
4: Ну, реально, как будто тебя подменили. Ты что-то какой-то не такой. Надо тебя с другой стороны еще посмотреть. Ничего. Ну, ты как будто новости пришел зачитывать.
6: Ну, ладно, давайте, присоединяйтесь.
4: Я тут, да, я здесь.
6: Зачитывать будем вместе.
4: Давай. Йоу, ага, ага, да.
6: Добрый вечер, дорогие. Море классное, день классный, вы классные. Вот оно, праздничное настроение, написал нам Сергей. Причем тут кредиты, конечно, непонятно, Сергей, но...
4: Дай человеку похвастаться
6: спокойно. Все равно вам спасибо. У нас ожидается плюс 25 днем, плюс 15 ночью, море плюс 24. Какая красота.
4: Все сказал Сергей.
6: Сергей все сказал. Прям захотелось
4: туда
6: дернуть. Мы рады.
4: Да, а что в гости не зовете нас, Сергей?
6: Ну, где вы нас там приютите, Сергей? Мы ж приедем.
4: Я с тобой не поеду.
6: А что?
4: Ну, ты какой-то другой, я тебя не знаю сегодня. А у меня все плохо, говорит Бабай.
6: Ух ты.
4: Плохо, что БИМ не может это решить, только суд.
6: Ладно, не медэксперт. Продолжим.
4: Привет, трубимцы. Влезла в кредитку, чтобы оплатить работу. Сделали отмостку вокруг дома и дорожки.
6: А-а-а.
4: Надоел беспорядок около дома и сплошная глина.
6: Это хорошо.
4: Благо, затраты небольшие. Иногда можно воспользоваться кредиткой, потом быстро загасить долг. Да, здесь бывает такое, то, что вроде как такие, как бы легкие деньги, такой думаешь, а сделаю-ка я еще вот это вот в кредит, и вот это вот в кредит, и вот это вот в кредит, и все, и ты влез, как игроман.
6: Бать.
4: А я, кстати...
6: У тебя все нормально?
4: Хочешь прикол? Хотите прикол? Нас тут называли Тимон и Пумба.
6: А, да, был.
4: Я себе заказала толстовку с Пумбой.
6: Прикольно.
4: Да, буду ходить. Тимон. Скажи, Тимон.
6: Тимон.
4: Ну, вроде мой Петр сидит.
6: Тимон! Вот так он говорил.
4: Добрый вечер, Петр Ярослав. Вы классные, люблю вас. Всегда на позитиве, приятно слушать вас на любимом радио. В кредит у меня сейчас телефон.
6: А что такое гудит? Что такое? Слышишь?
4: Нет.
6: А, это у нас музыканты же снизу играют. Все. Вы слышите? Слышите?
4: В кредит у меня сейчас телефон. Для дочки брали стиральную машину. Всегда стараюсь своими средствами обходиться. Кредиты – это кабала, конечно. Знаю не понаслышке. Работаю в компании по списанию долгов. Сколько кредитов у людей – ужас. Все в кредитах. А вот что вообще самое популярное, на что люди берут кредит? Ну, не считая ипотеки, конечно.
6: Это вы меня спрашиваете.
4: Тимон, отвечайте.
6: Тимон! На желуди? Наверное.
4: Плюс 7, 9, 2, 7, 2. Очень много, кстати, сообщений. Давай еще что-нибудь зачитаем.
6: Давай, давай.
4: Я каждый день откладываю денег 1500 и не беру оттуда до лета. Зато летом с детьми на море едем и не в кредит.
6: Молодцы.
4: Иногда, просто иногда надо своим желанием говорить научиться нет.
6: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, иногда надо своим желанием научиться говорить
4: вот
6: «да».
4: Вот я на барабаны хочу пойти, я пойду.
6: Вот наоборот сказать «да» своим желанием,
4: да.
6: Потому что мы зачастую,
4: доход, может быть, увеличится.
6: Зачастую в жизни часто говорим «нет» именно своим желанием.
4: Желанием. Людям не можем окружающим сказать «нет», а желанием говорим «попробуйте наоборот».
6: Да.
4: Вот так вот у нас сегодня весело. Вот, да,
6: ясно?
4: Мы все сказали.
6: Сейчас
4: да.
6: Еще вам одну классную, понятно, знаковую песню поставлю. Слушай,
4: Карина.
6: Не Карина, лучше будет песня. Это «Багамского парня одного».
1: БИМ РАДИО.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
5: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
9: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Ну, давайте еще немножечко поболтаем на тему кредитования. Что вы закредитовали в себе? Вот, и что позволяете? А может, не позволяете?
1: +7 9 8 2 42 102 8. Здравствуйте. У меня две квартиры по ипотеке с льготными ставками 0,1 и 6%. Строится, правда, еще жилье. Скобочка закрылась. Это лучше, чем брать кредит или арендовать жилье. Смысла нет гасить досрочно или плакать. Улыбаемся и пашем. Каждый сам должен осознавать, на что он подписывается и под какой процент. Прежде чем что-то брать в кредит, надо подумать, действительно ли вам это надо и готовы ли вы за это платить определенное количество времени. Правильно оценивать свое финансовое положение.
0: Свои финансовые возможности и риски. Вспоминается мне другая более развитая цивилизация, где люди квартиры в ипотеке не брали. Есть кредит, написал нам Сергей Сидоров из Краснодарского края, где сейчас тепло, +25. Он появился из-за покупки компьютера. Потом лишение работы. Эпидемия. Что какая-то это эпидемия-то была. И все, как снежный ком. Ну, в общем-то, да. Короче, 5 кредитных карт смог втянуть в один. Что в один?
1: Короче, не приглашает он нас, я поняла.
0: Да, отмазывается, да. И уже больше половины погашено. Больше не будет кредитов. Максимум рассрочка. Сергей, может, вам просто их больше не дадут. Понимаете, такой, ну, больше не буду брать кредит. Говорит, это мы вам, Сергей, больше не дадим. Вот кис Сергей, другой Сергей нам пишет. Привет, Тимон и Пумба.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Вчера взял кредит на колбасу. Ну, шутит, наверное. А может и нет. Сегодня погасил. Теперь оформляю кредит на хлеб с маслом.
1: И, кстати, мед сегодня... Мед попробовала сегодня ваш Сергей. Спасибо большое, очень вкусно.
0: Да? Да, я еще не пробовал.
1: Чаек попила. Так, как это не банально, но это ипотека.
0: Ну да, да, да, да.
1: А и вот я Лилю спросила, Лиля вот перестала платить ипотеку, дочь закончила платное обучение, на что появились, так сказать, свободные деньги. А вот Лиля отвечает, да, мы очень долго не могли поехать отдыхать, ездили всего лишь один раз в год, а сейчас ездим несколько раз в год, ну то есть за год мы уже отдохнули 3 раза. Это очень здорово, вы на самом деле большие молодцы. Мы продолжим зачитывать ваши сообщения. Что у вас в кредит, на что вы берете кредит или взяли бы кредит? +7 9 8 2 42 102 8. Впереди у нас дорожная информация.
2: Бим радио. Путевые заметки на Бим радио.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. В данной минуте обновляем Яндекс.Карты. 5 баллов, движение плотное. Крупные пробки, рассказываю, где расположились. Это улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. 14 минут вы там потеряете. Гвардейская улица от Аделя Кутуя до улицы Николая Ершова. 11 минут. Также 11-минутное затруднение на Закиева от проспекта Победы до Академика Глушко. 10-минутное затруднение на улице Мира от Парковой до Тополевой улицы. И 9 минут вы потеряете, если отправитесь в сторону улицы Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до комиссара Гавишева. Поэтому делайте свой выбор. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Мост Миллениум и Ленинская дамба, она же кремлевская, свободна. Третья транспортная тоже свободна в обе стороны. Мост Миллениум, затруднение из центра 2 балла, так же, как и Кировская, из центра 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом часе.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: 18.00 на часах в студии. Я все время смотрю на часы, действительно, 18.00, чем я всех поздравляю. Точно свежий из королей, как говорится. Ярославушка, здравствуйте.
2: Про королей, и сразу мое имя так приятно. Я растерялась, Петр Нежинский вот так вот обо мне. Спасибо большое, коллега. Да.
3: Диман!
2: Все, можно без этого. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе мы продолжаем обсуждать тему, на что у вас взят кредит. В этом часе мы эту тему будем закрывать. В следующем «Забавушка». Кстати говоря, еще в этом часе будем играть новую игру «Рифмоплетка».
1: Вот как-то так.
2: Да.
1: Вот
2: уже
1: как-то так.
2: Уже почти она готова, поэтому пригласим поиграть. А пока ваше сообщение.
1: Давайте, почитаем.
2: Добрый вечер.
1: Ой, так вот у Нирваны одна песня начиналась. Прям один в один.
2: А чем она закончилась?
1: Этим же. Да-да, вот так прям вот начало песни такое.
2: Ужасно. Простите, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие. Автомобиль в кредит. С наличием кредита из моей жизни исчезли косметические процедуры, нам девушка пишет.
1: То есть пришлось экономить.
2: Приоритеты. Ну, вы прекрасно выглядите, Светлана. Правда. Зато вашу попку прекрасную также возит автомобиль, который вы сами себе купили.
1: Да.
2: Ну, состаритесь вы чуть раньше. Будем стареть вместе. У меня, кстати, автомобиля нет. Если что, я тоже старею.
1: Добавляем вам оптимизма. Да,
2: поэтому я с вами, Светлана.
1: Так, в один потребительский. Слежу за своим бюджетом строго. Сергей пишет. Вот, Сергей, вы видели сейчас, мне коллег что изображает? Как следить надо.
2: Ну, я, конечно, не профессионал. Я думаю, что это вам виднее все-таки, коллега.
1: Да-да.
2: Умножьте свой капитал.
1: А я профессионал, да.
2: Можно не буду проверять?
1: Не проверять.
2: Я верю в вашу теорию. Сегодня такой довольный, выходные хорошо прошли. Много ли наследили?
1: Вообще.
2: Добрый вечер.
1: Ну, ладно.
2: Добрый вечер. У меня одна ипотека, автокредит. Тяжело, конечно, лучше, чем без квартиры, без машины. Ну да.
1: Да.
2: А есть вот еще рассрочка у человека на 3000 рублей.
1: Угу.
2: Ну все не так уж плохо, как будто бы, слушай.
1: Знаете, вспоминается прекраснейшее произведение Булгакова. Ну все его знают, все же его читали. На Патриарш, когда там товарищ один, да, когда Варьетета была, вот эта вся свистопляска-то, он говорит, ну люди как люди, что? Квартирный вопрос только сделал их немножечко, как бы, несговорчивее. Вот так вот. Видите, все классика, она на то и классика. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Вот, можете написать нам туда, что у вас сейчас в кредит взято. Может быть, что-то планируете. Это я просто, знаете, как-то тоже так вот наблюдаю иногда. А я люблю наблюдать, знаете ли.
2: Да, знаем.
1: Да.
2: Ну, продолжайте.
1: Думаю, да откуда же столько вот это автомобилей-то развелось? И все же огромные прямо. Неужели прям это... А потом до меня доходит, что, скорее всего, это все в кредит. Все в кредит.
2: Помогает? В кредит.
1: Частично, да. Частично, да.
2: Вот об этом мы сегодня и говорим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что у вас в кредит?
0: Вечерний ТРУ-БИМ.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
13: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
14: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
16: 1, 2, 3, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
17: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
18: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.
19: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
20: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Шути меня. Давай. Я косюсь.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.

0: Продолжаем наши разговоры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот помогает нам вот эти заветные цифры, куда вы пишете свои сообщения на тему, которую мы сегодня опять же с вами обсуждаем. Тема кредитов, тема кредитования. Что у вас в кредит взято, например, да? Вот мы решили поговорить. Может быть, вы уже выплатили свой кредит, сейчас такие вздохнули с удовольствием и с облегчением. И, наконец-то, уже можете копченые колбасы себе приобрести на завтрак. Вот, давайте посмотрим, что вы пишете. Ну, во-первых, Сергей Сидоров, молодец, хорошее чувство юмора. Спасибо, Сергей, он тут понял наш ход мысли, когда написал, что он слежу за своим бюджетом. Вот, слежите за мной, я не против, сейчас мороженое возьму. Приятного аппетита вам, Сергей, конечно же. Проходите, проходите, не стесняйтесь. В общем-то, давайте посмотрим, что пишете вы в Максе. Еще у нас привет. Веселые радиоведущие. Вся жизнь в кредите. Ипотека, машина, куча других кредиток, кредитов. Приходится на двух работах. Это еще хорошо, что
1: всего
0: на двух. Всего на двух, что ли?
1: Ой, какой смешной.
0: Счастливчик.
1: Да. У вас есть время поспать, наверное, в телефоне посидеть, еще что-нибудь такое.
0: Ой, все это, знаете, отдает каким-то вот Месопотамии. Тигр, Евфрат, колыбель цивилизаций. Вот это вот, к чему это я? А фараонов что-то я вспомнил. Пирамиды, Гизы, жречество и так далее и тому подобное. И вот эти там вот это копошатся в цепях, вот, понимаешь, думаешь, как бы, вот, чтобы они думали-то совсем по-другому. Ну ладно, про кредиты мы, да?
1: Нет, ты давай, давай. Я, конечно, коллегу менять не хотела бы, но в целом...
0: Нет.
1: Интересно мыслишь.
0: Мысль, да. Я вообще мыслю интересно.
1: Да, так-то. Я знаю, да. Я хочу, чтобы все знали. Добрый вечер. Купили дачу в ипотеку. Первый взнос, кредит. Ежемесячно 85 тысяч платим.
0: Это что-то на барабанном.
1: Тыщ, туф, тыщ,
0: 85
1: тысяч. Тыщ, туф, тыщ, туф, тыщ, туф, тыщ, тыщ. 85. Да, это очень... 85 тысяч платим мы. О, да. Нет, здесь уф, она говорит. Уф.
0: Уф. Вот так вот примерно. Бимчики, привет. Про кредиты. Пишет нам Андрей. Здравствуйте, Андрей. Плачу два ипотечных.
1: Мне кажется, плачу?
0: Вот, мне кажется, тут запросто можно просто ударение менять. Вот плачу и плачу. Два ипотечных кредита. Ребенка за учебу в колледже. Строю дом и постоянно на стройке. Звучит ваше, наше любимое радио. Вот это прекрасно. Это правильно. Нам песни «Строить и жить» помогает. В общем-то, придает настроение, а то одному здесь одичать можно. Где это вы там один одичаете?
1: Да, на всякий случай, если вы на связь не выйдете, скажите, где вы.
0: Мы к вам это отправим
1: мы
0: кого-нибудь.
1: Мы будем искать потом.
0: Человек с мороженым, он Сергей. Очень мне помогаете морально. Много уходит на кредиты и платежи. Приходится почти все одному делать. Короче, надо, знаете, как короче говорить? Правильно надо говорить? Короче! Вот немножко тянуть надо. Самое главное – здоровье. Это факт. А когда отдыхал, забыл уже. Ну, видите, как получается-то. Такая наша натура. Неправильно, конечно, но так когда-нибудь и мы отдохнем.
1: Сдохнем.
0: Ну да. Не хочется вас расстраивать.
1: А я расстроила. Добрый день, ипотека. Маша, на самом деле, Андрей, вы молодец. Вот правда, вы большой молодец. Действительно, не забывайте, пожалуйста, отдыхать. А мы с вами, мы тоже работаем. Добрый день.
0: Знаете, как раньше в санаторий могли ведь отправить отдохнуть? Бесплатно.
1: А сейчас только если инсульт шарахнул, то не всегда.
0: Понимаете, на Черное море. 18-18, загадки желания. Детей в Артек. Ну ладно. Что вы хотели зачитать?
1: Что ты там про цепи говорил, копошатись?
0: А цепи вам кого?
1: Да, а цепи и кольца. Добрый день, ипотека. Машина в кредит, телефон, плюс кредитная карта. Угу. Оттуда тоже стабильно снимаю. Угу. Считаю, надо жить здесь и сейчас. В наше время экономить – это не вариант. Постоянная инфляция. Тут вот эти всякие слова, которые ты любишь, и много других страшных слов. Да-да-да, много. Зато, если кто-то попросит...
0: Я посмотрю, кто это написал.
1: Дмитрий.
0: Где там это много страшных слов?
1: Зато, если кто попросит денег, всегда можно сказать, у меня кредита.
0: Ну, с этой стороны, да, в общем, такая удобная позиция, когда человек говорит, Димон, говорит, Димон.
1: Тимон.
0: Тимон, одолжи. Он говорит, не, братан, я весь в кредитах, как в
1: шелках. Я пумби дал.
0: Да.
1: Анекдот, ой, тут анекдоты, можешь от Расима пока изучить?
0: Давай, пока изучу анекдот от Расима.
1: Лучший привет, кредитов 3 кредитки, ну, там плюс-минус 20 тысяч, бывает долго. Кредит 1, 20 тысяч, ипотека 32 тысячи ежемесячно. В целом, тьфу-тьфу, немного кредитов, одна работа. работа. Жена в декрете, декретные не платят. Уже вроде хватает. Назир, это вы? Назир. Да, это Назир. Назир такой... молодец. Назир ремонт сделал дома даже. Молодец.
0: Браво. Гордимся. Браво, брависсимо, браво. А, так вот, пожалуйста, анекдот. Анекдот про кредит. Мужик приходит в банк, спрашивает у девушки, мне в какое окно пройти, сказать, что у меня нет денег больше платить кредит. Она ему говорит, поднимитесь на 6-й этаж, выберите любое окно, но не первое слева. Туда, пожалуйста, не выходите. Мужик говорит, а почему? Он говорит, а у меня под ним автомобиль припаркован свой. Хотели черный юмор? Пожалуйста.
1: Ярослава, что у вас с голосом? Вы что, заболели, наорались? Иногда даже в кредит полезно влезть, так как инфляция по факту выше, чем ставка может быть. Нет, я не болею и... Нет, я не орала, вчера все было нормально, а сегодня это меня любимый коллега сглазил.
0: Вот так вот.
1: Че глазки прячем, я про тебя? +7 927 242 102 8. Совсем скоро позовем играть в игру «Рифмоплетка».
2: Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: В 1963 году на газовом месторождении Уртабурлак в Узбекской ССР произошла авария с выбросом газа, который вскоре воспламенился. Факел высотой до 70 метров не удавалось потушить никакими традиционными способами в течение 3 лет. Поэтому было принято решение сделать это подземным ядерным взрывом. Операция завершилась удачно, и ядерное пожаротушение впоследствии применяли еще при 3 аналогичных выбросах.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: У меня для вас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Вознесе.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
4: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230-30-30.
2: Премии «Золотой клаксон» 2025 года, внедорожник 2025 года, категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
9: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
3: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
4: 292-102-8, номер телефона в студии. У нас на подходе наша новиночка «Рифмоплетка». Звоните прямо сейчас. Нам нужен два игрока, мальчик и девочка. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс погоды в Казани на данный момент плюс 15 градусов, к вечеру ожидается плюс 13. Завтра днем максимально плюс 14. Пасмурно, сильный дождь на протяжении всего дня. В Елабуге на данный момент плюс 15 градусов, к вечеру плюс 13. Пасмурно, дождь. Завтра в Елабуге днем плюс 20, к вечеру плюс 13. Пасмурно, сильный дождь и гроза. В Нижнекамске на данный момент плюс 15, завтра днем плюс 18, дождь. В Набережных Челнах днем плюс... Сегодня плюс 14, к вечеру плюс 13, завтра 19 градусов. Это, напомню, в Набережных Челнах. И небольшой дождь завтра также там ожидается. В Альметьевске сейчас плюс 12 градусов, завтра плюс 19, пасмурно и дождь. В Ознакаево плюс 13 градусов, к вечеру плюс 12, пасмурно, дождь. Завтра плюс 20, небольшой дождь. И Бугульма. На данный момент в Бугульме плюс 12 градусов, сильный дождь. И завтра днем плюс 18, также осадки в виде дождя. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка».
5: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто 18» «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843. И приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На кону у нас подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился...
4: Нияс. Нияс, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Ну, конечно, Нияс, у нас же осень сейчас за окном. Осень наступила на меня и на вас, да, Нияс?
6: Все верно.
4: Кстати, хочу всем сказать, я не болею, просто меньше орать нужно. Нияс, расскажите, пожалуйста, как у вас с рифмами дела обстоят и с кредитами заодно?
6: Ну, с рифмой вроде как бы, ну, плюс-минус, не знаю, сейчас проверим, посмотрим с кредитами, но есть ипотечный кредит, больше вроде как бы нет.
5: Посмотрите, Нияс, слово «стол», какая рифма?
6: Осел.
5: Кол.
4: Садись, кол.
6: Все понятно, я понял.
5: Хорошо.
4: Против вас сегодня будет играть Надежда. Надежда, здравствуйте.
5: Ой, а что-то мы не слышим.
7: Я вас очень плохо слышу, здравствуйте.
5: Плохо слышите, Надежда, нас. А вот так вот как слышите нас, получше?
7: Сейчас, секунду. Алло.
5: Да, Надежда. Вы слышите нас?
7: Алло.
5: Надежда, вы слышите нас? Надежда, прием.
4: Прием.
7: Я вас слышу.
5: Ой.
4: Мы вас еще хуже похожи.
5: А вот позвольте-ка узнать, телефон у вас в стандартном режиме, Надежда, находится? Или, может быть, гарнитура включена к автомобилю, вы подсоединились?
7: Стандартным.
5: В стандартном. А
7: прием... Нет.
5: Не в стандартном.
7: Нет.
5: А еще приемник у вас, вот я слышу,
7: телефон
5: включен.
7: Телефон в стандартном режиме, но я вас очень плохо слышу в трубку.
5: Угу, очень плохо слышите
4: нас.
5: Я
4: замыграю сегодня, вот я.
5: Понятно.
4: Понятно, да.
5: Понятно.
4: Вот.
5: Какая-то прямо оказия. Что мы будем делать? А, до сих пор, да, плоховато вы нас слышите, Надежда?
6: Да, до сих пор, да, плоховато вы нас.
7: Да.
5: Ну, давайте все-таки попробуем что-то из этого сделать. Ну, я не знаю, что я могу сделать. Вот это. Будем играть в таком формате. Через эхо. Ладно, Нияс действительно дозвонился первым. Нияс может выбрать, с кем будет парень играть.
6: Но вы... Я так понимаю, выбор очевиден, так что, конец, Ярославы.
4: Как неожиданно, не я, спасибо, это я не готовилась вообще.
5: Давайте
4: спасибо.
5: Напомним, что будет происходить вообще.
4: Да, давай ты своим прекрасным голосом все-таки это сделаешь.
5: Пожалуйста. Итак, ровно одна минута будет не яс у вас. За это время вы должны зарифмовать много, ну, 10 слов. Каждому слову придумать одну рифму, этого достаточно. Если будут какие-то сложности, ну, вот Ярослава, я думаю, будет вас наталкивать на нужную рифму. Справляйтесь с заданием, все. Орден шелкового умника и перо вам.
4: Ипотеку не спишем, но выиграем вот сертификат в парк семейного отдыха.
6: Все, понял, принял, хорошо.
4: Все, давайте играть.
5: Готовы?
6: Готовы.
5: Запускаем таймер.
0: Рифмоплетка.
4: Муха.
6: Брюха.
4: Молодец. Киска.
6: Миска.
4: Сон. Низкий вам.
6: Поклон.
4: Молодец. Палка. На ней прыгают.
6: Палка.
4: Молодец. Спичка.
6: Синичка.
4: Хорошо. Книжка. Пи-пи-пи-пи-пи. Книжка. Пи-пи-пи.
8: Я сейчас ведь...
4: Книжка.
6: Дальше.
4: Пи-пи-пи. Ну, пи-пи-пи, говорит. Книжка.
5: Кошка за ней охотится.
4: Господи, не яс.
6: А мышка?
4: Да какая? Врач.
6: Грач.
4: Ага, утка.
6: Шутка.
4: Ложка.
6: Крошка.
4: Мышь. Последний.
6: Слышь.
4: Молодец. Слышу. Молодец.
5: Ну что ж, отлично. 10 из 10 расщелкали.
4: Ну, я, потому что я не мышь, я крыса, видимо. Я не могу делать как мышь. Ну, молодец, я вас хвалю. 10 из 10. С рифмой у вас очень даже хорошо.
6: Спасибо.
5: И с дыханием чувствуется тоже неплохо. Что-то вы так прям задышали тяжело.
4: Да-да.
5: Итак, Надежда. Вау. Вот это сейчас вообще интересно. Надежда, вы здесь? Что-то такое это из трансформеров, как будто было бы.
4: Ой, нет, она не здесь.
5: Походу, Надежда не здесь, да?
4: Кто-то звонит, я беру трубку.
5: Давай.
4: Алло, здравствуйте.
5: Алло.
4: Давай еще раз. Алло.
5: Алло, Надежда. Надежда, это вы?
4: Да.
5: Батюшки, вы сейчас в каком царстве, государстве находитесь, что вот так вот все со связью?
9: Я нахожусь на квартале.
5: А, на кварталах, да. Ну вот прям иногда уж очень там О-А-А-И-И-А. Вот так вот мы вас слышим. Ну что, Надежда, попробуем порифмовать-то?
9: Давайте.
5: Поехали.
0: Рифмоплетка.
5: Туман.
9: Буран.
5: Ночь.
10: Ночь.
9: Прочь.
5: Ручка.
10: Ручка.
9: Жучка.
5: Одежда.
10: Одежда.
9: Надежда.
5: Ворона.
9: Надежда.
10: Ворона.
9: Корона.
5: Бочка.
10: Бочка.
9: Точка.
5: Майка.
10: Майка.
9: Угадайка.
5: Кукушка.
10: Угадайка. Кукушка.
9: Ватрушка.
5: Рок.
10: Ватрушка.
9: Рок. Урок.
5: Жар.
10: Урок. Жар.
9: Пар.
5: Здорово, Надежда. Да, несмотря на то, что это вот с такими интересненькими усилиями получается у нас, 10 тоже слов вы зарифмовали просто на раз. А знаете, что самое интересное, Надежда? Что некоторые слова у меня так и были написаны. Одежда-надежда. Вы так и сказали?
10: Надежда. Вы так и сказали?
9: Да.
5: Ну что, супер игра, это, конечно, будет очень сложно. Потому что у Надежды явно полторы секунды разрыв будет, пока она услышит в приемнике.
4: Ясно, вы поняли, да?
6: Да.
4: Не яс, вы не знаете, как мышка говорит, но стихи Пушкина-то вы знаете?
6: Стихи Пушкина?
4: Да. Смотрите, супер игра.
6: Некоторые, да.
4: С Супер игра. Мы загадываем стихотворение известное. Бывает, конечно, не очень как будто популярное. Сегодня мы возьмем прям очень-очень такое распространенное, которое еще в школе учим мы, потом наши дети. Если будет слишком тяжело, возьмем стихотворение еще сложнее. Надежда, Нияз, вы готовы? Смотрите, я начинаю зачитывать стихотворение. Делаю паузу, нужно его закончить.
7: Стараюсь, учитывая, что очень плохо слышно.
5: Да, учитывая, что вы на квартале, это мы помним, Надежда.
4: Все готовы? Вы можете кивнуть. Нияз, вы готовы?
11: Киваю, да.
4: Надежда, вы готовы?
7: Готовы? Я готова.
4: Молодец. Итак, Александр
11: Сергеевич. Стихи Пушкина?
4: Да. Смотрите, супер игра.
11: Некоторые, да?
4: Супер игра. Мы загадываем стихотворение известное. Бывает, конечно, не очень как будто популярное. Сегодня мы возьмем прям очень-очень такое распространенное, которое еще в школе учим мы, потом наши дети. Если будет слишком тяжело, возьмем стихотворение еще сложнее. Надежда, Нияз, вы готовы? Смотрите, я начинаю зачитывать стихотворение. Делаю паузу, нужно его закончить.
7: Стараюсь, учитывая, что очень плохо слышно.
5: Да, учитывая, что вы на квартале, это мы помним, Надежда.
4: Все готовы? Вы можете кивнуть. Нияз, вы готовы?
11: Киваю, да.
4: Надежда, вы готовы?
7: Я готова.
4: Молодец. Итак, Александр Сергеевич Пушкин.

0: очень плохо слышно.
1: Да, учитывая, что вы на квартале, это мы помним, Надежда.
2: Все готовы? Вы можете кивнуть. Нияз, вы готовы?
3: Киваю, да.
2: Надежда, вы готовы?
4: Готовы?
0: Я готова.
2: Молодец. Итак, Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый.
3: Все ходит по цепи кругом.
2: Молодец. Молодец. Пи-пи-пи. Молодец.
1: Ну да, не я, конечно, был первым.
0: Моя лошадь медленно скачет.
1: Еще раз, мы не расслышали вас, Надежда.
0: Моя лошадь медленно скачет.
1: Да, к сожалению, так получилось, но ничего страшного. Я думаю, в следующий раз обязательно лошади будут скакать рысцой. А пока можно передать привет.
0: Привет любимому мужу, который ждет меня сейчас на какой-то заправке.
1: Желаем вам поскорее найти его на какой-то заправке. Обязательно к нам дозвонитесь. Еще, Надежда, с вами было как минимум весело. Ну и поздравляем нашего победителя, Нияз.
3: Спасибо вам большое, благодарю вас.
1: Вы кому привет будете передавать?
3: В первую очередь, конечно же, это вам, Петр, Ярослава. Вы самые мега крутые, суперские. Я не устану это никогда повторять.
2: Продолжайте.
3: Вы дарите...
1: Спасибо.
3: Такое хорошее, позитивное настроение, эмоции, поэтому огромная благодарность вам за вот этот позитив, который вы нам дарите вечером и вообще, в принципе, когда мы вас слышим по радио.
1: Очень приятно, спасибо. Спасибо, Нияз. А кому-то еще привет-то передадите-то родным-то
3: своим. А, да, конечно, обязательно передаю привет своей любимой супруге Айсело, своим любимейшим детям, это Азамат и Даниэр, которые меня сейчас слушают дома и... Наверное, болеет за меня.
2: Спасибо огромное. Трубочку не кладите за фирмы. Но еще есть вопрос у меня к вам, Нияз. Нияз, как мышка говорит?
1: Именно так она и говорит.
2: Ты мой хороший, молодец.
5: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка. Реклама на Бим-радио.

0: Идеальное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
10: «Максидом».
11: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Би.

0: Будем, наверное, потихонечку, да, сворачивать нашу кредитную лавочку. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наш мессенджер, в который вы, конечно же, писали свои истории. Почитаем. Тут еще есть несколько сообщений. Вот.
1: Да, вот Павел спрашивает: Ярослава, что у вас с голосом? Слушайте, я вот Павлу так и написала. Я прошла курсы «Стань эротичнее за 30 минут».
0: Вот.
1: Мне кажется, у меня очень хорошо получилось.
0: Вообще классно.
1: Да, я девчонка одинокая.
0: Ну.
1: Мне надо настраивать личную жизнь.
0: Mm-hmm.
1: Еще вопросы есть ко мне?
2: Есть ко мне вопросы.
1: Есть еще кого-то ко мне?
2: Шо не поняли, шо?
1: Вот и все, вот и все.
2: Вот и все. Просто она стала много смотреть выступления Александра Григорьевича.
1: Если человек кредиткой купил вредит здоровью алкоголь,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: это значит, что он бухает в кредит?
0: Да, конечно.
1: Это не от меня вопрос, это от нашего слушателя. Здравствуйте. Ипотека на дом под 3% на 12 лет. Осталось еще 6 лет. Кредит на авто под 3% на 2 года. Остался еще год. Мне вот, кстати, всегда было интересно, люди закрывают ипотеку, там, машину, кредит. Как это дело отмечается? В кредит. Бухать в кредит.
0: Да-да-да.
1: А, вредит здоровью. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Будем двигаться дальше. Нет, я не болею. Дальше у нас, кстати, игра за бабушка. В следующем часе уже совсем скоро. Павел, как вам мой голос?
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: 3 балла. Местами затруднения, сообщает нам Яндекс.Карты. Все позеленело, в общем-то, как по весне. Что-то весну захотелось. А, крупные пробки. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фудчика до комиссара Габишева 9 минут. А, улица Закиева от проспекта Победы до академика Сахарова 6 минут. Также 6-минутное затруднение на комиссара Габишева от Софиулина до Кулгали. Проспект Победы от Аграрной улицы до Дорожного переулка 5 минут. И 3-минутное затруднение на улице Павлюхина от Газовой до Даурской. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская. Она же Кремлевская свободна, так же, как и Кировская в обе стороны. Мост Миллениум в центр 0, из центра 2 балла. Третья транспортная в центр 2 балла, из центра совершенно свободна. И вот такие, как говорится, пироги. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Действительно, скоро услышимся в новом музыкальном часе. И действительно, скоро поиграем в игру «За бабушка».
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А как иначе? Ага, да. А как да. иначе? А как
2: раз,
1: иначе?
2: Раз, 19.00. Один раз нет, да.
1: Вот как это иначе? Это 19.00 уже, это третий час. Поэтому вот как раз. А как? Ну, как раз, а
2: ну,
1: что?
2: Один раз же, но все равно нет.
1: Ну, конечно, а что? По-всякому вот бывает. Всякое может быть.
2: Да, здравствуйте всем.
1: Всем добрый вечер.
2: Вечерний шоу «Трубим» по-прежнему здесь. Петр Нежинский, Ярослава. Это не новая ведущая. Ярослава не болеет. Сегодня я такая просто. Такая, жду трамвая там.
1: Ну, немножко сипит человек, что поделаешь.
2: Я просто выходные пела много.
1: Вот.
2: На диде орала, школа началась. А вы чего от меня хотели?
1: Не надо, не надо.
2: Да, все.
1: Не форсируйте.
2: Да, где
1: не
2: моя
1: форсируйте.
2: Валерьянка? Я не допила. А вообще...
1: Валера!
2: А вообще, давай, я предлагаю в этом часе поиграть в игру «Забавушка».
1: Так давайте
2: также
1: поиграем.
2: Также предлагаю поздравлять именинников. У нас вечерний тост впереди.
1: Обязательно.
2: И я предлагаю еще что-нибудь спеть. Что-нибудь фальцетом.
1: Фальцетом?
2: Да.
1: Ты думаешь?
2: Ага.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Рыли?
2: Давай.
1: Рыли, рыли?
2: Погнали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
2: Кто женщину балует, тот с ней балуется. Игра «Забавушка». Но это не та фраза на самом-то деле. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Приглашаем вас поиграть. Наши мессенджеры вам назвала. Нужно продолжить фразу до 19.40. Ильшат пишет: Ярослава, 69. Помойте рот, Ильшат. Не знаю, о чем вы говорите. Фраза сегодня за бабушку звучит так.
1: Угу.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а после... А, Ильшат, потом после вот ваша фраза подходит, да. Он попросил у нее любовь в кредит, а после... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра «Забавушка». До 19.40 предлагаем принять участие. На кону у нас...
1: А что же у нас на кону?
2: На коне у нас...
1: Ну, я посмотрю, попозже посмотрю.
2: А на дне у нас...
1: А горький.
2: Молодец!
1: Все, поехали!
2: Учитесь, да, учитесь.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
6: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный миниван для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик по СКСМУ 88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
13: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
14: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
13: Мама, я в эфире!
14: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что ж, вернемся к нашей забаве «Забавушки забавные». До 19.40 мы принимаем ваши сообщения в нашем мессенджере +7 972 42 102 8. Ваша задача — продолжить фразу, которую мы вам сегодня предложили. На кону у нас пригласительный билет в кино. Вот я сказал, что я узнаю, и скажу, вот я сказал, узнал.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а после...
1: А после лег на диван, спокойно спит и... Но вы можете сочинить что-то другое.
2: Здесь просто про мой голос многие пишут, очень классный голос.
1: А я сразу сказал. Вот почему вот вам, коллега, нужно подтверждение со стороны, а не то, что вам коллега сказал. Ну, у которого наслышанность уже.
2: Ну, потому что
1: больше,
2: ты меня любишь, уважаешь.
1: Больше 20 лет. И я сразу тебе говорю, вау, как классно звучит.
2: Так я теперь из-за тебя и надрываюсь, хожу по улицам, чтобы сохранять.
3: Молодец.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а после подал на банкротство.
1: О-о-о! Вот это интересно.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а после закрыл за нее ипотеку.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а после выяснилось, что у него плохая кредитная история.
2: Да-да-да, он попросил любовь в кредит, но получил отказ из-за плохой кредитной истории.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а после залез в такие долги, что стал личным водителем, садовником и нянькой их общих детей.
2: Он попросил ее любовь в кредит, а после объявил себя банкротом, как только дело дошло до ЗАГСа.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а после она простила ему долг, и жили они долго и счастливо.
2: Он попросил ее любовь, смотри, к слову «долг» добавить «о», да? И все, история меняется.
1: А?
2: К слову «долг». Добавляем букву «о».
1: А, и будет «долго», что
2: да.
1: ли?
2: Да. Прикинь.
1: Ну, ладно.
2: Обожаю русский язык. Он попросил ее любовь в кредит, а после скрывался от коллекторов в лице ее мамы и лучшей подруги.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а после водил в школу проценты до 11 класса.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а потом стал требовать ежемесячные платежи и начал считать проценты.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а после следующего платежа, погашения, она отправляла ему часть одежды. Он попросил у нее любовь в кредит, а после назначались алименты. Ага. Он попросил у нее любовь в кредит, а после просрочки получил срок домашнего раба. Да. Он попросил у нее любовь в кредит, а после под высокий процент продала ему...
2: Почку.
1: Пощечину. Ничего не понял.
2: Ну, тоже на П, получается.
1: Сергей, вы что, уже отмечаете свой день рождения, что ли?
2: Да, Сергей Сидоров, мы про вас все знаем.
1: Мы все про вас знаем.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а потом залез за нее и...
1: И не слезает больше.
2: Оделся потом.
1: И больше не слезает. 19.19, опять же, загадывайте желание.
0: Вечер.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2001 году Чарльз Ингрэм победил на британском телешоу «Кто хочет стать миллионером», выиграв 1 000 000 фунтов стерлингов. Однако выплату отложили, когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттака, которые присутствовали на съемках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Виттак кашлял каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы, а также получили условные сроки от 12 до 18 месяцев.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
5: Ну что?
6: Ну что, Сиплый?
5: Это игра за бабушка?
6: Что значит коллега?
5: Я тоже да. Немного люблю посипеть.
6: Да, давай любить вместе.
5: Чик-чарак.
6: А он попросил у нее любовь в кредит, а после...
7: Ой, я ж хрюкнул.
6: Так, а после...
7: Как это, знаешь, анекдот? Ну ты свинья. Вот так вот.
5: Тимон!
7: Ладно, к игре, все.
6: А он попросил у нее любовь в кредит, а после попросил... Фу, а после ему хватило только на поцелуйчик. И то в лоб, потому что бесплатно, да, Эльнар?
7: А, Сергей Сидоров трезво отмечает. Ну, это хорошо. Трезвость.
6: Лучше, чем в кредит бухать.
7: Трезвость — это наш выбор. Он попросил у нее... Попросил у нее любовь в кредит, а после она ему нарожала 3 на пожизненную рассрочку. Вот так вот.
6: Это инвестиция.
7: Ой.
6: Он попросил у нее любовь в кредит.
7: Ножом по сердцу.
6: А после узнал, это лучше, чем по... Кукай.
7: Согласен.
6: А после узнал...
7: Согласен. Да.
6: Он попросил ее любовь в кредит. А после узнал, что процентная ставка измеряется в шубах и в сапочках, и в нервных клетках.
7: Про шапочку-то, да. Он попросил мне любовь в кредит, а после выяснилось, что... А, это я читал.
6: Он попросил
7: ее
6: любовь в кредит, а после подал на банкротство, потому что проценты по ее капризам оказались выше, чем ставка Центробанка.
7: Он попросил мне любовь в кредит, а после узнал, что первый взнос – квартира. О как!
6: Он попросил ее любовь в кредит, а после объявил себя банкротом, забрав ее лучшие годы в качестве первоначального взноса.
5: Собака! Кав-кав!
4: Вечерний Трубин.
8: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
9: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
10: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
9: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
8: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
11: Реклама на Бим-радио.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
15: «Поднимаем
14: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
15: 18+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
8: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, 8 сентября, то есть завтра, облачно с прояснениями, небольшой умеренный, местами сильный дождь, ночью утром местами туман, днем в отдельных районах гроза, ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывами до 15 метров в секунду. Порывами. Днем 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны днем плюс 22 градусов. Максимально ночью плюс 9, плюс 13. Альметьевск, Ознакаево, Бугульма днем плюс 22 градуса, вечером плюс, ночью плюс 13. И еще что-то забыла рассказать. Нурлати днем плюс 17, ночью плюс 12 градусов. Завтра гроза и дождь. Данная о погоде предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
4: С днем рождения! Коллега, ты где?
6: Я здесь.
4: А я тоже здесь, и они здесь. Мы все здесь. Будем поздравлять именинников. Напомню, что у нас есть бим-болталка в Максе. Обязательно вступайте, будем рады вас там видеть. Вот сегодня мы туда уже целых два кружка сняли. В одном из кружков я делала себе чай, просила за Петром приглядеть. Спасибо всем, кто не прошел мимо. Также у нас есть канал в Телеге, канал в Максе. И, естественно, самое интересное на данный момент, это БИМ-радио Казань, группа ВКонтакте. Именно здесь находятся наши именинники, те, кто отмечает сегодня свой день рождения. Ролдан Моралес сегодня отмечает.
6: Да представляешь? Ты что? Ролдан!
4: Ролдан, я его называю.
6: А, да. Ну ладно. Ну, мы знакомы с ним тоже, да.
4: Ролл — это как будто он съедобный.
6: 2,5 метра
4: шоколадный
6: танцевального
4: заяц.
6: Безобразия.
4: Да.
6: С днем рождения тебя!
4: Раиля Сиразиева, Фарида Ибрагимова, Аня Николаева, Анна Баранова, Лидочка Ерошкина, Вера Ахмедзянова, Андрей Драгунов, Игорь Мордвинов, Алсу Хамидулина, Альфир Мифтахов, Лариса Мартынова, Олег Сударев, Риваль Закиров, Рамиль Назмеддинов, прошу прощения, долго перепутала. Марат Музафаров, Александр Гурьев, Елена Антонова, Айдар Гиздатулин, Андрей Яшин, Рафаэль Хайбулин и наш постоянный слушатель Сергей Сидоров сегодня отмечает свой день рождения. Дорогие именинники, счастья вам, здоровья. Пусть, если у вас есть кредит, они как можно скорее закрываются, и вы начнете дышать полной грудью. Мы вам, конечно же, в этом поможем. Дышать полной грудью. С днем рождения!
6: Поздравляем, поздравляем. 2-930-800, всегда напоминаю про этот номер, позвонив по которому, вы можете заказать персональное поздравление для своих родных и близких.
4: Персонажа.
6: Ну, да, либо заходите на сайт bimradio.ru, пожалуйста, тоже все можно прочитать. Я в традиции рассказываю, с кем знаменитости вы появились в один день, есть чем похвастаться. В этот день родились Семен Иванович Гордый, королева Англии Елизавета I, натуралист Жорж Дюфон, писатель Александр Куприн, певица Изабелла Юрьева, не знаю таких. Актер Олег Штейфанко. Актриса Любовь Тихомирнова. Я вот посмотрел еще по музыкантам, кто у нас тут есть. То сегодня Бадди Холли, кстати говоря, появился на свет именно сегодня. Один из пионеров рок-н-ролла. Легендарный музыкант. Ну и невозможно было пройти мимо этой замечательной голосистой женщины. Глория Гейнер. Также появилась на свет 7 сентября.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Мы тут заигрались немножко, а, между прочим, уже 19:40.
2: Я тебе друг.
1: Стоп-игра! Я вот что хотел сказать. Ага. Да, давайте почитаем сообщения, которые у нас были. Все, в общем-то, остальные уже не в зачет у нас пойдут. Фраза. Он попросил у нее любовь в кредит, а потом... Или как там она правильно-то звучала-то?
2: Да, он попросил у нее любовь в кредит, а потом... А после?
1: А после оставил свои носки в залог и пропал.
2: А после подал заявку на рефинансирование у ее подруги.
1: А после выкупил банк.
2: А ночь оплатил в Сплит.
1: А после узнал о трех обременениях учащихся в школе и передумал.
2: Хорошо. Он попросил у нее любовь в кредит, а после отказа заплакал. Он попросил у нее любовь в кредит, а после согласия отказался брать.
1: А в залог оставил свой маленький ключик от ее сейфа. Что?
2: Он попросил у нее любовь в кредит. У меня воображение очень-очень развито. Он попросил у нее любовь в кредит, а после одобрения предъявил удостоверение налогового инспектора.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, но любовь оказалась с браком.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а после одобрения долго проверял, не бита ли, не крашена ли.
1: Хорошо, хорошо.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, пообещав вернуться со временем. Но этот долг совсем их не страшит. Он стал для них приятным временем. Он возвращает нежность ей в ответ, и их баланс любви лишь умножается. О, нет, здесь хочется добавить. Он попросил ее любовь в кредит, и не только ему. Ему не отказывали. Хорошая, достойная страховка все покрывала.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, и она оформила ему в рассрочку на всю жизнь. А мелким шрифтом подписала финансовые издержки в виде комплиментов, цветов, ногтей, ресничек, отсутствия всевозможности, а возможности рефинансирования договоров, дружбу, а кэшбэк, как всегда, с выбором раз в месяц.
2: А вот. Я говорила, стоп-слово.
1: Вот так вот.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а потом понял, что любовь должна быть безусловная.
1: Он попросил у нее любовь в кредит, а кредитную историю не предоставил.
2: Он попросил у нее любовь в кредит, а она с хитрым взглядом: оформляю, но с условием погашать будешь ежедневными порциями романтики, а за просрочку придется отрабатывать в усиленном режиме. Он попросил у нее любовь в кредит, а она выдала договор на 10 листах, где мелким шрифтом было прописано: за просрочку минус 5 объятий, за неуплату процентов блокировка доступа и кашель. К чаю, конечно. А вы о чем подумали? Да.
1: Все же прочитали вроде бы.
2: Подожди, не торопи, не могу, когда меня торопят. Я нервничаю. Вот теперь все.
1: Ну вот, отлично.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не отъезжайте.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что ж, напомним вам, дорогие наши, что совсем скоро состоится перезагрузка по-взрослому. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть. Ну, не знаю. Встретиться с друзьями — это вот факт, да, конечно. И устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки и конкурсы. Все это 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с БИМ Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября. Встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с БИМ Радио. Ну и, конечно, прямо сейчас у вас есть возможность заполучить пригласительный на это мега-супер... Супер-пупер-пати. Сразу три даже, да?
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Мы вам задаем вопрос, даем три варианта ответов. Первые три правильно ответишь.
1: Ленинград.
2: Сиплый помогай.
1: СПБ.ру.
2: Сиплый помогай.
1: Первые три правильно ответивших на наш вопрос, конечно же, отправятся на перезагрузку. Мы вас перезагрузим. Вот так вот.
2: Итак, внимание, вопрос. Как пионеры приветствовали старшего вожатого или учителя на линейке? Первый вариант ответа – салютом правой руки. Второй вариант – это…
3: аплодисментами.
2: А третий – крики…
3: ура!
2: Ура!
1: Вот вопрос вообще элементарный. Как пионеры приветствовали старшего вожатого или учителя на линейке? Первое – салют правой руки. Второе – аплодисментами. Третий – крик «ура». Пожалуйста, пишите.
2: А у нас уже есть трое правильно ответивших.
1: И это замечательно.
2: Ильнур, Ильвина и Альбина.
1: Правильный ответ у нас скрывался, конечно же, под цифрой 1. Салют правой руки. Пионерский салют, так называемый. Поднятая правая рука, сомкнутым пальцами над головой. Так приветствовали вожатых учителей и ветеранов. Вот так вот. Я до сих пор помню, как это делается. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот. Вот так вот.
2: Все.
1: Поздравляем. Молодцы. Наших победителей.
2: Ага.
1: Сейчас с вами за эфиром свяжемся. Пока звездные предсказания.
4: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.
0: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Вечерний Трубим.
1: Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот. 19.56 на часиках в студии. Значит, пора, как говорится, и честь знать. Но прежде. Что такое? Но прежде надо огласить имя победить.
2: Нашла.
1: Ну что,
2: мы
1: давай.
2: В прятки играли, кстати, только что в студии. Я спряталась. Петр меня быстро нашел. Стал мне угрожать. Я сама вышла. Чур за себя. Да.
1: Ну, поехали, что ли?
2: Он попросил. У нее любовь в кредит. А финансовые возможности не оценил. И риск.
1: Вот так вот.
2: Вот так вот. Мы вас поздравляем, нам очень понравился ваш ответ.
1: Но оно прям вообще в самом финале фактически пришло.
2: Да.
1: Сообщение вот это от некого слушателя под ником F. F? Может быть, вот так вот? Не F, а F?
2: Нет, у нас уже есть один АУФ.
1: А, есть.
2: Да, всем спасибо огромное за то, что принимали участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Всем спасибо. Павел мне сказал: Ярослава, хотите, я подлечу ваш голос? Я говорю, хочу. Mm-hmm. Он сказал, не сегодня. Mm-hmm. Умеет отшивать чувак. Тот со сливами кинул, тот с советом. Но мы с вами на сегодня вам говорим до свидания. Завтра слышимся. Петр, вам спасибо за эфир.
1: Взаимно.
2: Дорогие наши, берегите себя. Мы вас любим. Пока.
1: Под финал вам вообще расколбас сейчас будет. Счастливо.
2: Пока.
1: Танцуют все!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Песен еще не написанных.

0: Полина Гагарина у нас в эфире здесь вечером на БИМ-радио. Станция 32 года в ноябре будем отмечать, друзья мои, вместе, друзья. Ну а раньше еще этим вечером, в понедельник, я, Сергей Белов, к сожалению, сегодня без Артема Патрина, потому что заболел. Выздоравливай поскорее, пожалуйста, и давай снова в бой в наше мужское вечернее шоу. Всех рад приветствовать. Традиционно в первом часе обсудим новости ушедшей недели, ну а во втором с 9 до 10 у нас программа «Легенды и бенды». Тема сегодня классная. Я всех приветствую и напоминаю наши контакты. +7 9 2 7 2 42 102 8. Макс, если хотите что-то обсудить, то, конечно же, пишите.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.

целое собрание сочинений Леши Свикни «Лето Мэри Гу». Вот Мэри Гу особенный интерес представляет. Очень много классных песен у нее, которые, наверное, скоро появятся здесь на Бим-радио. Я очень хочу. Друзья мои, всем добрый вечер. 20:16 на студийных. И новость, которая вчера стала, наверное, главной лично для меня, потому что все же решили и сделали в КАИ спустя почти 10 лет. Реализовали идею интерактивного музея. И накануне РАИС Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов и замминистра науки высшего образования России Айрат Гатиятов открыли в Казани интерактивный музей на базе сверхзвукового Ту-144. Да, тот самый, который стоит на улице Читаева, виден со всех сторон. Изначально проект задумывался иначе, но, как отметил его инициатор, главное, что он состоялся. В общем-то, музей прелюбопытный, связан с КАИ и с самолетом, с тем самым, который вы видите. Ту-144, советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый и один из двух в мире типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок. Я бы сходил с большим удовольствием, чем и займусь, наверное, в ближайшее время. Так, в наше ближайшее время здесь на Бим-радио. Давайте руки вверх. Фабрика будет, Backstreet Boys. В общем, все то, что вы ждали в эфире и в плейлисте Бим-радио. Приветствую, друзья мои. Всем отличного вечера здесь на...

0: эту песню будем отрываться, друзья. Как раньше говорили, хватит горевать, приглашаем танцевать. 11 сентября. Классная вечеринка от Бим-радио. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
7: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
1: Осень на любимой волне.

0: летом. Песня «Прекрасная выставка к нам едет». Эрмитаж привезет в Казань личные вещи Николая II и его семьи. Это очень здорово. Мы в предвкушении. Но и попутно хотелось бы, конечно, зная, что нас слушает большинство таксистов. Да. Лучших таксистов города. Да. Коллекционируем здесь таковых. 20 часов 29 минут, друзья мои, всех приветствую. Так вот, всеми известный сервис вызова такси запускает в Казани, наверное, это что-то пилотное, однозначно, мы же Казань, мы город пилотных проектов, прежде всего, опцию «Позже» она называется, для тех, кто готов подождать такси подольше. Правда, не уточняется, насколько подольше, хотя в среднем... вот есть информация. В среднем ожидание в режиме «Позже» составит 30-40 минут. Готов подождать 30-40 минут, тогда скидка 30%, а в некоторых случаях и до 50%. То есть за час вызываете, приезжаете с 50% скидкой. Прикольно? Прикольно. Как к этому отнесутся таксисты, мы сейчас узнаем, потому что наверняка уже пишут на номер плюс 792-72-102-8. Это «Бим-радио», всем добрый вечер.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

20:40 на «Только здравствуйте» могу пока сказать. Только через час 20. Но эти приятные час 20 мы проведем, друзья мои, вместе с Сергеем Беловым, Бим Радио. Всех приветствую здесь. Во втором части у нас программа «Легенды и бенды». Еще одну новость, которую я сейчас хочу обсудить, это та, которая с 1 октября вступит в силу, вступает в силу закон. И очень много это касается тех продавцов, которые занимаются торговлей на маркетплейсах. Вот, подписан был указ в июле 2025 года. Он вводит жесткие требования к проверке товаров, прежде всего документация, сертификация и, конечно же, подтверждающая документация о подлинности, оригинальности тех очень важных для нас товаров. Так вот, ключевые нововведения — это скидки на товары, возможно, теперь только согласие продавца, что очень важно, потому что раньше сами маркетплейсы могли навязать подобную, так скажем, в кавычках, услугу. Платформы обязаны идентифицировать продавцов через государственные информационные системы. Портал госуслуги — приятно, если этот механизм будет работать. А зная, как работает механизм госуслуг, я думаю, что это вопрос времени. Для размещения товаров на маркетплейсах потребуется, как я уже сказал, подтверждающие документы, проверочные сертификаты и свидетельства. С 1 октября 2026 года карточки товаров начнут проверяться по 12 государственным информационным системам, а те карточки, которые будут не соблюдать эти требования, блокироваться автоматически. И закон также регулирует работу пунктов выдачи заказов ПВЗ и закрепляет требования к отображению единой цены, которая не должна зависеть от способа оплаты, чем грешат многие маркетплейсы. Потихонечку и не нас только продавцов, и не нас только, но и маркетплейсы обязывают вести достаточно прозрачную игру. По этому поводу, кстати, у нас завтра интереснейшая беседа состоится. К нам утром придет Максим Топилин, председатель Совета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации. И мы как раз с Андреем Дмитрием с ним обсудим тему регулирования деятельности маркетплейсов и механизмы защиты прав предпринимателей. Так что подключайтесь завтра, друзья мои, к утроменам на Бим-радио. Всех еще раз приветствую. У нас, кстати, 11 сентября вечериночка намечается. О ней еще раз, конечно же, расскажу. И в течение дня мы будем разыгрывать, и завтра в том числе, билеты на эту прекрасную...

0: Реклама на Бим-радио. Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели. Город Болгар». Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября фестиваль «Мечтатели. Город Болгар». Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Отдыхай с BIM Radio.

0: все, друзья мои. Разминаемся перед программой «Легенды и бенды». Сегодня тема прикольная, интересная, вами предложенная, кстати. Спасибо большое. А я напомню, наш контакт +7 9 272 42 102 8. Вообще его надо сохранить в записной книжке, потому что в ближайшее время, с минуты на минуту, я буду разыгрывать билеты на нашу крутую вечеринку «Перезагрузка по-взрослому» 11 сентября в Максимилинсе.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным, выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы,

От обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы. У вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы. Чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы. Возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги. Вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи. Вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы. Не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Перезагрузка по-взрослому.
2: Прямо сейчас разыграю 3 билета на пригласительных ваших любимых, друзья мои. Так вот, у нас вечеринка 11 сентября. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Новый учебный год начался. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой. И самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилиан. Вместе с БИМ Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Андрюха даст вам жару, конечно же. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября. Встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Новый сезон вместе с БИМ Радио. Так, вопрос задам. Определю победителей по таким критериям. 3, 7, 10 сообщение станет победом. Это сообщение, которое вы пришлете сюда, в МАКС на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Присылайте, дорогие мои. Авторы 3, 7, 10 победного сообщения получат по пригласительному в одни руки. Ну а вопрос сегодня, составленный любезно редакцией, звучит следующим образом. Что было изображено на Октябрьской звездочке? Ну, кстати, недавно, как раз 1 сентября, наши детские фотографии выкладывали, и ваш покорный слуга как раз сидит вот с этой звездочкой. Второй класс. Второй или третий? Я ж не помню. Второй. В Волгограде дело было. Что было изображено на Октябрьской звездочке? Давайте, дорогие мои октябрята, пионеры, вспоминайте. Три варианта. Первый вариант – Кремль. Неожиданно. Второй – тоже неожиданно. Ленин в детстве. И третий тоже неожиданно. Серп и молот. Кремль, Ленин в детстве, серп и молот. Ваши варианты на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну а пока вы присылаете, немного разомнем. Наши пальчики устали, наши пальчики писали, целый день работали. Сейчас самое время расслабиться, налить себе чайку, кофейку, что там, вкусненького чего-нибудь. Я сейчас слямзил бы пирога какого-нибудь, а? Оп, оп, оп. Всем, кстати, приятного ужина. Так, давайте посмотрим. Точно наверняка есть у нас сообщение под номером 3. Давайте я посмотрю. 3. Раз, два, три. Марат. Поздравляю, Марат. 3. Так, 4, 5, 6. 7.

Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что было на звездочке октябрьц? Звездочки октябрят. Вот так, наверное, правильно. А? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, девятое получено. Давайте. Десятое и закругляемся. Закругляемся и готовимся к программе «Легенды и бенды». Оп.

0: на Бим-радио.
1: С удовольствием всех приветствую здесь, на волне Бим-радио. Традиционно вечер понедельника. Все, Андрей Сергеевич, профукал ты свой шанс. Теперь только мои песни будут установлены, согласно плану, сценарному, разумеется, программа «Легенды и бенды». Традиционно вечер понедельника с 8, с 9. Мы с 8, а по факту «Легенды и бенды» с 9. До 10. Сегодня у нас тема интереснейшая. Это лучшие треки, которые назвали недавно буквально, которые этим летом чаще всего слушали в российских магазинах и ресторанах. Рейтинг возглавил, вы не представляете, Эд Ширан, да, с песней «Азизам». Вообще, об итогах лета 2026 пишет ТАСС со ссылкой на сервис «Фонмикс», занимающийся легальной фоновой музыкой. Обычно летние плейлисты составляют из поп-хитов, джаза и лаунжевых треков. В 2026-м «Азизам» Ширана стал главным открытием. Его включали почти 400 тысяч раз, а если точнее, то, 390 там с копейками. Среди всех треков топ-10 ему принадлежат почти 18% прослушиваний. Далее у нас будет топчик 10 песен главных ресторанных и магазинных хитов лета 2026 года. Начнем мы как раз с Эда Ширана, «Азизам». Слово «Азизам», между прочим, происходит из персидского языка. Переводится как «мой дорогой» или «моя любимая». Это нежное обращение, которое часто используют в иранской культуре по отношению к близким людям. Так вот, «Азизам» — это любовная композиция, посвященная жене Эда Ширана, через Сиборн ее зовут. Текст выражает желание полностью раствориться в моменте рядом с любимым человеком, а танцпол в песне становится метафорой пространства для близости и гармонии. Звучит как песня, которую мы и послушаем совсем скоро. В программе «Легенды и бенды» первая и лучшая среди ресторанных и магазинных хитов лета 2026 года. Интересно, что будет дальше, да? Так вот, пока начнем с Эда Ширана. Песня «Азизам» здесь на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Нормально.
1: Отлично, я бы даже сказал. Шикарно. Эд Ширан, как всегда, держит марку. Азизам. Лучшая песня в топе главных ресторанных и магазинных хитов лета 2026 года. Если не заметили, то вот, пожалуйста, мы вам и отметили, и напомнили. Продолжаем программу «Легенды и бенды». Дальше у нас часто появляющаяся в последнее время в эфире Бим-радио Ариана Гранде. Шикарная, красивая девчонка. С песней «Yes and...» И вопрос. Название отсылать к правилу, вообще, есть такое правило импровизационной комедии, типа «да» и «ну, и что дальше?» Типа того, что дальше-то? В таком формате партнер не блокирует идею собеседника, а принимает ее и развивает, то есть строится какой-то диалог, действие. Ариана превратила это в своеобразный защитный механизм против критики. Дело в том, что к моменту релиза в медиа активно обсуждали ее развод с Далтоном Гомесом. Сочетание имен, конечно, невероятное. И роман с Итаном Слейтером, которого обвиняли в разрушении чужого брака, как мог, как посмел. Ну, в общем, эта песня «Yes and» восприняли как прямое обращение к хейтерам и таблоидам. Типа, с тем самым Ариана Гранде ответила всему миру, типа, да, и что дальше? И что дальше? Что дальше? Что ты мне сделаешь? Вот, критики отмечали, что по звучанию трек, кстати, перекликается с хитом Мадонны «Vogue». Я сейчас еще раз переслушаю Мадонну. В обеих песнях есть яркие ударные, яркие фортепианные акценты и бридж с разговорной речью. Давайте послушаем Ариану Гранде в эфире Бим-радио под названием «Yes and». Типа, что вы хотите дальше мне сказать, товарищ? Я ж Ариана Гранде.

0: Легенды и бенды на Бим Радио.
1: Сегодня в программе «Легенды и бенды» у нас лучшие рестораны и магазины, хиты лета 2026 года. Подводим итоги. Я думаю, что и в следующий выпуск мы как-то от лета далеко не убежим от этих летних песен, которые у нас уже здесь даже у некоторых завирусились. Определенно в социальных сетях, к которым мы уже привыкли, я думаю, какую-то подборочку непременно сделаем. Не без вашей помощи. Так вот, следующая участница лучших ресторанов и магазинных песен, зовут ее Сабрина, фамилия Карпентер, в песне «Tears» спела она, имела возможность спеть песню «Tears», вызывающую, кстати, песню. Поет о том, что ее неожиданно возбуждает вежливое поведение мужчины, его манеры, а не сами слова. Ключевая метафора «Слезы текут по моим бедрам». Это оксюморон, конечно же. Слово «tears» традиционно ассоциируется с печалью, это слезы. Но в контексте песни с добавлением «я становлюсь мокрой» оно переворачивается. Это метафора, разумеется. А чего, вы сами понимаете, люди взрослые. А песня «tears» у Сабрины стала частью ее творческой эволюции, это надо признать, потому что она уже отошла от привычного образа подростковой поп-дивы к более уверенной артистке, способной провоцировать. А эта песня прям... 100% провокация. Но и с тем самым девчонка диктует собственные правила. Молодец!

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Все именно сейчас это и происходит здесь, на Бим-радио. Продолжаем разговор, разумеется. Сегодня я в одиночестве. Один, Сергей Белов, меня зовут. Здравствуйте. Артем Патрин у нас приболел. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Идем дальше. У нас итоги лета 2026 по следующему критерию. И песня, кстати, мелодия группы Vintage Beats, Pool Feelings называется. Эта композиция заняла 4-е место в рейтинге самых прослушиваемых треков в кафе, ресторанах и магазинах. Это сегодня я обсуждаю. В России, конечно же. По версии сервиса легальной фоновой музыки Phonemix, эксперты отмечали, что такое лаунж и чиллаут звучание особенно востребовано в теплое время года для заведений с открытыми террасами. Ну, понятно, вот мы сидим, кушаем, и такая приятная музыка сверху, снизу, слева, справа льется на вас, влияя на аппетит. Ну, мы охотно в это верим. Так, музыкально трек представляет собой образец современного лаунжа, то это прям образец современного лаунжа с элементами чиллаута, расслабленного, медитативного звучания, которое часто используют для создания комфортной обстановки в общественных пространствах. Вот все, что мы сейчас делаем с вами, создаем комфортную обстановку в общественных пространствах, немного прибавляя бим-радио, например, где-нибудь в своем автомобиле дома, да, и послушаем Vintage Beats, Pool Feelings здесь на бим-радио. Хорошее развитие.

прям очень кушать захотел сразу. Сегодня лучшие рестораны и магазины хиты, которые звучали в этих заведениях, так скажем, за лето 2026 года. Своеобразный итог подвели, мы его вам транслируем. Это команда Vintage Beats, Pool Feelings, в 21 час 22 минуты здесь на Beam Radio в рамках программы «Легенды и бенды». И эту тему сегодня обсуждаем. Попало, кстати, два российских произведения в этот топ, и тут оказалась Анасти с песней «По барам». Казалось бы, ну, прям в десяточку, ведь в ресторанах, в барах, и эта песня как раз должна быть найдена целевой аудиторией. В тексте песни есть отсылка к популярному мультсериалу, если вы внимательно слышали этот трек, то там вот как раз «Из черного плаща я ужас, летящий на крыльях ночи». А сам альбом «Феникс», из которого песня «По барам», возглавил альбомный чарт Apple Music и набрал более 3,5 миллиона прослушиваний в ВКонтакте уже за первые 5 суток после релиза. Народ очень любит Анасти. Несмотря на то, что Артик и Асти официально закончили карьеру на дружеской ноте, в официальном сообществе дуэта, кстати, не появилось никаких упоминаний о релизе Анны, что уже отметили. Что это? Что это? Почему? «По барам» — это самый длинный трек из альбома «Феникс». В альбомной версии он длится почти 4 минуты. У нас 3 минуты 35 здесь, на Beam Radio. Ловите Анну Асти. Песня «По барам»...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

Это тот старый добрый Дефас у нас в эфире Бим-радио. Да-да-да, это ребята, которых вы прекрасно знаете за вот эту невероятную просто музыку. Как всегда в своем тренде. И попали, друзья мои, этим летом попали с этим треком, который называется «Back from where I started». Неожиданно попали в топ самых прослушиваемых композиций в коммерческих пространствах России, кафе, магазины. И несмотря на свою нишевость, команда Дефас и их музыка остается актуальной для фонового звучания в том числе. Кстати, в этой песне лирический герой размышляет о цикличности жизни и отношений. Ключевая фраза «Я вернулся туда, откуда начал» отражает мысль о том, что, несмотря на пройденный путь, человек вновь оказывается в исходной точке, часто из-за собственных решений или неразрешенных внутренних конфликтов. Так что давайте эти конфликты будем разрешать. Либо сами, либо со специалистами. Но самое главное, чтобы не возвращаться туда, откуда начали. А то получается какая-то беготня по кругу. Следующая композиция у нас вышла в июне 2010 года. То есть ей, по сути, получается 16 лет. Но она все же влетает в топ лета 2026-го как самая прослушиваемая композиция в коммерческих пространствах России, в кафе и магазинах. Здесь Джонатан Фрицен выступил как пианист, клавишник и продюсер, и плюс ко всему сыграл на гитаре, бас-гитаре, и запрограммировал еще и барабаны. С ним Джесси Джей, не путайте с певицей Джесси Джей, это исполнительница на саксофоне, и получалось, что вот этот коллаборационный состав сделал отличный трек под названием «Fly Away». Пример успешного сотрудничества джазового, кстати, пианиста с саксофонистом в рамках Smooth Jazz альбома. Вот просвещаемся, друзья мои. Джесси Джей и Джонатан Фрицен «Fly Away» здесь на Бим-радио.

0: Бенды на Бим Радио.
1: Сегодня здесь на Бим Радио в рамках программы «Легенды Бенды» мы слушаем топ лучших песен, которые звучали этим летом 2026-го. Классного, кстати, лета. В ресторанах, в магазинах такой вот топ «Фонмикс». Это, значит, платформа, которая официально дает прослушивать вот эту фоновую музыку. Занимаются легальной фоновой музыкой, вот так вот правильнее сказать. По итогам они составили рейтинг. И я вам говорил, что несколько песен наших российских хитов попали в этот рейтинг, в этот топ. Прежде всего, Анна Асти «По барам», мы ее уже слушали. А вот следующая композиция тоже вами известная. Музыку написала сама солистка, зовут ее Таня Ткачук, а слова, они же были написаны в соавторстве с Павлом Шевчуком. Он занимался мастерингом и продакшеном этой песни. По словам Тани Ткачук, а это вокалистка группы «Моя Мишель», это летний трек про отрыв от серой реальности. В нем отразилось инфантильное желание в детстве достать до края неба. У кого такого желания не было? У всех. Или радуги. Вскочить на нее и пробежаться. Преодолеть все законы физики. Быть легким и свободным. Быть вообще кем угодно. Только облака могут себе такое позволить. Вот. Ну и Таня сыграла саму себя в разных интерпретациях. В клипе, если вы смотрели, от орлеанской девы верхом на белом коне до вокалистки хора, взлетающей в небеса. Съемки были непростыми. Кстати, точно помню, что лошадь, на которой сидела Таня Ткачук, не отличалась мирным нравом, пытался ее скинуть, не получилось вроде бы у нее, ну, потому что держалась Таня крепко, держалась, правда, не за усцы, а держалась за гриву, но все же удержалась. При этом артистка все же смогла получить травму на площадке, потому что, когда ее поднимали над съемочной группой, использовали специальные приспособления, которые оставили на теле артистки небольшие шрамы. Послушай, «Моя Мишель». Вот такая вам небольшая предыстория этой песни. Песня «Облака» продолжает наш эфир.

0: Таня Ткачук в проект «Моя Мишель», «Облака». Вторая песня из наших российских хитов, которая залетела в топ-10 лучших композиций лета 2026 года, которые слышали в ресторанах, в магазинах, в общественных пространствах, и мы тому свидетели. Продолжаем, друзья. Но прежде хотелось бы напомнить, что у нас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками как следует. Что сделать? Оторваться после летнего перерыва.
1: Легенды и бенды на Бим-радио.
0: Так вот, мы вас и приглашаем на этот, собственно, отрыв в программе «Живая музыка», «Любимые хиты», много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Что, друзья, дальше будет происходить у нас в программе «Легенды и бенды»? Будем слушать, кстати, Рон Мэй. Такой есть проект. Они спели песню «Кантри». Ну, как спели? Сделали, наверное, так правильнее сказать, да? Жанр называется, ну, не совсем «Кантри». Это, скорее всего, такой дух «Кантри-хаус» или «Дэнс-кантри». Удачный микс получился. «Кантри-тематика» в тексте и образах. Там прерии, лошадь, дробовик, стервятник, беглец. Все это, да? Сочетается с энергичной танцевальной аранжировкой. Текст написали Роман Гладилин. Заметьте, чувствуется, да? По имени и фамилии, что наш парень, и Майкл Ретрей. Проект «Рон Мэй», песня «Кантри», сразу после рекламы в продолжении программы «Легенды и бенды».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды». На Бим-радио.
1: Вообще любопытно, что русскоязычные песни оказались в меньшинстве. Что это, мы их совсем не любим, что ли, не слушаем? Как так получилось, что летом 2026 года в ресторанах, в кафе и в магазинах звучала в основном иностранщина какая-то? Но вот попали все-таки в чарт, в топ лучших композиций по барам Анна Асти и «Облака моей Мишели». Да, завершать мы будем, кстати, Джастином Тимберлейком и вообще, на мой взгляд, одной из лучших фоновых песен, которая была исполнена далеко еще до многих событий. Кэнди Далфер, Дэйв Стюарт, Лили Вос Хи, мы ее тоже послушаем под занавес и в завершении этого выпуска программы. Ну а пока к Джастину Тимберлейку, дай бог ему здоровья. Спел он песню, тут имел возможность, но Angels называется. В песне рассказывается о соблазнительной и бунтарной женщине, которая выделяется из толпы. Есть такая фраза там в тексте, типа, здесь на танцполе нет ангелов, подчеркивает идею, что героиня она такая, ну, знаете ли, ну, вы понимаете, да? Она не ангел, не чистый такой ангел, местами даже падший. Напротив, живет моментом, отдается страсти, не следует общепринятым нормам. В тексте есть и довольно образные строки. Ты выглядишь как газ, а я ищу пробег. Надо поставить сейчас не Джастина Тимберлейка, а Зиверт с песней «Газ». Так вот, друзья мои, ну, Angels прямо сейчас здесь на BM-радио, потом Кэнди Далфер, Дэйв Стюарт. И на этом разрешите мне, пожалуйста, откланяться. Выпуск провел Сергей Белов. Встретимся завтра утром в проекте «Утромена». Я и завершаю, и завтра открываю офис. Вам желаю отличного вечера здесь, на BM-радио. Продолжаем слушать классную музыку.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух. А теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Yeah, so right. Let's go now.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Start here.
4: Салют, друзья, это Шамиль Ом. Сегодня третья серия. Слушать и смотреть будем технопластинки. Благодарю вас за подписку на канал. Ваши комментарии и лайки — все это помогает услышать музыку большему количеству людей. Аудиоверсию серии можно послушать на моем телеграм-канале по ссылке в описании. Первый винил — это Клод Янг, серия DJ Kicks знаменитого K7 Records и трек с одноименным названием The Track. Это одна из первых пластинок в моей коллекции, которую я приобрел аж в 97 году в легендарном магазине Discoxid. Если мы говорим о техно, то, конечно, мы будем много слушать музыки из Детройта. И Клод Янг — яркий представитель этого города моторов, как его называют, и, конечно же, неповторимый

познакомьтесь, GG Galaxy. И снова 96-й год. Обычно я выбираю пластинки для серии случайным образом. Что-то новое, что-то не очень. Но сегодня получилось так, что сразу несколько релизов будут Detroit направления или настроения, если хотите. Interview with an Alien или интервью с пришельцем, уже классика, звучащая в сетах от Марселя Детмана до автопати Зиппа на фестивале Sunwaves. Как значится в описании пластинки, представьте себе сочетание нео-диска Джорджа Мородера в режиме Джефф Милса. Только прочитав это, я сразу захотел приобрести данный релиз. Помимо оригинала, который мы будем слушать сегодня, на стороне Б фантастический ремикс от Делана Смита. Но давайте это удовольствие мы оставим для следующего раза.

beyond the constant.

research.

of death.

Номер три сегодня Fasa 87 Button. Лейбл Limit Jayton. Вообще Limit Jayton — это волшебная книга заклинаний 17 века, содержащая рассказы о 72 демонах и способах их вызова. Вдохновленный этой рукописью, французский диджей и продюсер Fasa 87 берется за реализацию целой серии 72 треков на 18 виниловых пластинках. Представляете, вот вышла первая серия, и каждый трек назван в честь одного из демонов.

И снова здравствуйте. Далее слушаем Леон Александр, Where Is It, с крутейшего лейбла Hope Recordings. 99-й год, одна из моих любимых пластинок в стиле, который я бы назвал фанки-техно. И памятна тем, что в начале 2000-х играл ее на главной сцене многотысячного фестиваля «Диджей Парад» в СК-юбилейный Санкт-Петербург. Эмоции тогдашние сохранились навсегда в моей памяти.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Азон Channel на 102.8 FM.

Последний релиз на сегодня — Нейротрон Шат. Первая пластинка лейбла Poro Prans. Нейротрон — это дуэт Андера Кронерта и Акселя Шу. Получив пластинку, с удивлением обнаружил на вкладыше, что это модный эко-френдли релиз. Пластинка сделана из переработанного винила, так что вполне возможно, что содержит в себе дух самых разных пластинок, которые издавались 10 или 20 лет назад. Плюс конверт напечатан веганскими чернилами. Изготовлено все это на, собственно, пресс-заводе Андре, Matter of Fact Vinyl. Слушаем.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Channel на 102.8 FM.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.

Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели?

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.